Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

свежий, но серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое, другое дерево, другое, другое, другое.

0: чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое, дерево.
1: Другое, другое,
0: другое, другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: В 1985 году на экраны советских кинотеатров вышла комедия Владимира Меньшова «Любовь и голуби». По сюжету фильма главный герой, Василий Кузякин, получает травму на предприятии по заготовке леса. В виде компенсации ему выдают путевку на курорт, в Южный санаторий. Там Василий знакомится с сотрудницей отдела кадров своего предприятия, Раисой Захаровной. Они загорают на пляже, выпивают, много общаются и в итоге влюбляются друг в друга. Этот фильм быстро стал популярным у советских зрителей, потому что показывал типичных героев в универсальных обстоятельствах. Знакомые типажи, привычный быт и отдых в санатории, через который в то время ежегодно проходили миллионы человек. Если посмотреть на этот санаторий современности, в глаза бросаются странные детали. Например, в какой-то момент герой проходит мимо группы отдыхающих, которые шагают друг за другом в полуприседе. Затем сидят в тренажерном зале, где механические аппараты

0: грубо массируют их тела в неочевидных местах. А потом лежат в кабинете с ободами на лбу, по которым проходит электрический ток. Все это – рутина советского отдыха тех лет. Но для чего все это нужно? Дело в том, что идея санатория была не столько в отдыхе, сколько в качественном физическом восстановлении. Наряду с пляжами, барами и гостиничными номерами там находились десятки врачей, которые лечили посетителей экспериментальными методами. Ну то есть они-то не думали, что эти методы экспериментальны, а вполне верили в то, что они работают. Микробов в носу и горле пытались убивать трубками с разными излучателями, самочувствие поднимать сеансами ультразвука. А помимо обычного сна практиковали электрический. Он должен был улучшить кровообращение и дыхание. Комплекс всех этих мер в Советском Союзе называли физиотерапией. Сегодня в медицине точно таким же словом называют совсем другие мероприятия. Но и советская, и современная физиотерапия относятся к одной области медицины, которая называется реабилитология. Эта область занимается всеми нелекарственными, нехирургическими и не психотерапевтическими способами восстановления организма после тяжелых болезней и травм. Но больше физиотерапию а-ля РУС и современную физиотерапию ничего не объединяет. Даже происхождение термина различается. Если совсем просто, советская физиотерапия – это про воздействие на организм с помощью физики. Всех этих волн, ламп, магнитов и электродов. Причем считалось, что эти методы помогают не только восстановлению, но и профилактике и лечению. Современная физиотерапия происходит скорее от физкультуры, чем от физики. Она про восстановление и обретение двигательных функций, в первую очередь с помощью активных упражнений. Она с умеренным успехом может лечить боли в спине, но все же основная ее задача – восстановление, а не лечение. Несмотря на общее название и даже общий раздел медицины, за этими понятиями стоят разные подходы и разные истории. Давайте разбираться. Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это «Почему мы еще живы» — подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. И в этом эпизоде мы расскажем о том, как врачи 200 лет экспериментировали с водой, электричеством и другими природными факторами в поисках исцеления от травм и болезней. А в итоге поняли, что никто нам не поможет лучше нас самих. Над этой историей мы работали вместе со сценаристом Иваном Корнеевым и редакторами Настей Красильниковой и Андреем Борзенко. А сейчас партнерская рубрика. Выпуск выходит при поддержке бренда Веледа. Жизнь в больших городах вносит свои коррективы в уход за кожей. В косметике важны защита от вредного воздействия окружающей среды, удобства и хорошие составы. Серия Skin Food для лица, очищающий бальзам, дневной крем и ночной крем – это новинка, которая объединяет столетний опыт бренда и новые технологии. В средствах этой серии есть центелла азиатская и сквалан. Это ингредиенты, которые обеспечивают питание и возвращают комфорт даже очень сухой кожи. Как и многие средства Веледа, бальзам для лица Skin Food вписывается в тренд на скинимализм, то есть использование минимального количества косметики. Крем многофункционален. Его можно использовать не только для очищения, но и в качестве маски. И прямо во время умывания применять для массажа лица. Серия для лица Skin Food и другие средства Веледа представлены в сети магазинов «Золотое яблоко» в России, Беларуси и Казахстане. При покупке на сайте или в приложении вы получите скидку 40% на все продукты от Веледы по промокоду «Почему». Люди всегда получали травмы и болели. Наш организм обычно быстро восстанавливается от разных повреждений – порезов, растяжений связок, легких вирусных инфекций. Но есть и такие ситуации, когда полное восстановление либо невозможно, либо требует очень тщательной работы врача. И пока у человечества не было квалифицированных врачей, люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата фактически исключались из жизни общества. При детском церебральном параличе, после ампутации или в результате атрофии мышц они оказывались в изоляции. Например, в средние века для всех людей с инвалидностью работала система презрения. Для них открывали благотворительные учреждения, где можно было получить уход и спокойно умереть. А в России раненые солдаты в 18-19 веках вообще принадлежали к особой группе неслужащих инвалидов, которые жили при монастырях на государственном пособии, а вернуться к обычной жизни в родном доме не могли. Попытки восстановить здоровье люди по всему миру, конечно, предпринимали. Но это были скорее устоявшиеся практики народной медицины, чем прогрессивные методы с понятным лечебным действием.
1: Мне представляется так, что вот во всем мире, действительно, абсолютно во всех странах люди хотели восстанавливать здоровье человека с помощью тех или иных природных или физических факторов.
0: Рассказывает Екатерина Клочкова, физический терапевт и директор Петербургского центра физической реабилитации.
1: Ну, вообще говоря, если так строго говорить, то там еще древние греки лечили всякими водами, на воды ездили еще до того, как общество физических терапевтов в Великобритании образовалось. Курортное лечение было тоже известно там испокон веку, да, и, в общем-то, это, наверное, такие естественные, что ли, подходы к оздоровлению, когда там хорошее питание, свежий воздух, хороший климат ведут к тому, чтобы не кашлять или к тому, чтобы, ну, не знаю, окрепнуть, или солнце вообще помогает от английской болезни рахита.
0: Подробные сведения о лечении природными факторами сохранились с античных времен. Вот, например, как свой курс восстановления при проблемах с пищеварением описал римлянин Марк Юлий Апеллос из города Милос. «Ходить с покрытой головой, есть сырый хлеб, сельдерей с салатом, мыться в бане, упражняться в беге, принимать лимонную цедру, разведя ее в воде, в купальне тереться о стену, пользоваться качелями, гулять, обмазаться глиной, ходить босиком. Прежде чем войти в купальню в теплую воду, облить себя вином». Самой популярной практикой реабилитации в начале XIX века были поездки на лечебные воды. Дворяне со всей Европы ездили на популярный немецкий курорт Баден-Баден, где пили минеральную воду и принимали с ней ванны. В переводе с немецкого слово «курорт» означало «место лечения». Этот вид отдыха стал настолько распространенным, что в 1803 году царь Александр I поручил открыть свои курорты в России, на Северном Кавказе. Лечебные центры там действуют до сих пор – в Ессентуках, Минеральных водах, Пятигорске и Железноводске. Некоторые минеральные воды действительно иногда рекомендуются при некоторых заболеваниях, в первую очередь желудочно-кишечных. Но сейчас мы понимаем, что основной восстановительный эффект оказывали регулярный режим, повышенное внимание к собственному телу и плацебо-эффект, то есть по большей части психология и отказ от всего вредного. Но в начале XIX века об этом еще не знали, используя минеральную воду как лекарство от всех болезней. Через год после приказа Александра I об открытии российских курортов произошло еще одно событие. Теолог и лингвист Пер Хенрик Линг после нескольких лет путешествий вернулся домой в Швецию и начал пропагандировать новые методы реабилитации. В свои 30 лет он страдал от сильных болей в суставах. Линг заметил, что ежедневные занятия гимнастикой помогают ему облегчить боль и вернуть подвижность суставов. Следующие 35 лет Линг продвигал в Швеции свою концепцию. Восстановлению тела после травмы и болезней помогают тщательные физические упражнения под надзором специалиста. Это можно назвать первой лечебной физкультурой. Хотя сейчас и этот термин дискредитирован советской лечебной физкультурой, у которой нет ни цели, ни понимания, зачем эти упражнения нужны. Про ЛФК я еще расскажу позже. Уже в 1813 году Лингу удалось открыть в Стокгольме институт гимнастики. Там он стал обучать специалистов по реабилитации, где вместе с разработкой физических упражнений ввел курсы анатомии, которые помогали лучше понимать механизм работы опорно-двигательного аппарата. Соединив практику с теорией, Линг написал пособие с упражнениями для разных видов повреждений и стал инструктором в Шведской военной академии. Его методы использовали для лечения и восстановления солдат и офицеров, которые получали ранения или сталкивались с обездвиживающими болезнями. Подход Линга становился все популярнее на родине, но пока не проникал в другие страны. Вот эта идея, что человек сам активно помогает себе восстановиться с помощью специальных упражнений, явно отличалась от идеи внешнего воздействия с помощью вод или грязи. В этом заключается одно из главных различий между двумя разными физиотерапиями. Советская школа решила, что восстановить человека можно без его участия. В то же время западные реабилитологи постепенно подтверждали русскую пословицу «без труда не вытащишь рыбку из пруда». Встречалось такое понимание и в Советском Союзе. Например, известный цирковой силач Валентин Дикуль восстановил себя после перелома позвоночника с помощью силы воли и интенсивных упражнений. Но это скорее исключение, подтверждающее правило. Дикуль выдумал себе реабилитацию сам, а потом даже стал без всяких оснований реабилитировать других. Но это было вопреки, а не благодаря общей советской тенденции. Активная реабилитация – это, конечно, хорошо, но вдруг можно ничего не делать. Вдруг воздух, грязи и магниты действительно обладают лечебным действием, о котором мы просто не знаем. В середине 19 века немецкий юрист и участник неудавшейся Баденской революции в Германии Александр Шпенглер сбежал в Швейцарию в поисках политического убежища. Там он выучился на врача и получил место в швейцарской глуши, поселке Давос. Он работал штатным врачом в медпункте и заметил, что жители Давоса не болеют туберкулезом. Он начал отрабатывать разные идеи. Вначале он предположил, что все дело в местном вине. Потом он попробовал размещать пациентов в коровнике, полагая, что им может быть полезен насыщенный аммиаком воздух. то есть уповал на густые испарения коровьей мочи. Но все эти методы не оказались действенны. Тогда он предположил, что причина иммунитета к туберкулезу – особый горный воздух на высоте 1500 метров над уровнем моря. Первые удачно вылеченные воздухом пациенты вслед за доктором разнесли весть. И в 1865 году в городок потянулись люди, больные туберкулезом. Жители Давоса стали о них заботиться и помогли некоторым пойти на поправку. Вскоре в Давос стали ездить знаменитости, появились инвесторы. Здесь, например, дописывал «Остров сокровищ» Роберт Стивенсон. Шпенглер провел в городок телеграф и железную дорогу. Как и швед Перлинг, он был поклонником гимнастики и физических упражнений. Чтобы дополнить курортный режим, Шпенглер построил в Давосе лыжную трассу с подъемником и каток. А его сын Карл организовал в Давосе первый в мире клубный турнир по хоккею. В общем, Давос стал не только лечебным, но и спортивным центром. В итоге, к началу 20 века он стал одним из самых популярных курортов для реабилитации во всем мире. И все благодаря тому, что Шпенглер научился продавать больным высокогорный воздух. Помимо воздуха и воды, врачи экспериментировали и с недавно открытыми природными факторами. Французский врач Гийом Дюшен в середине 19 века плотно занялся применением электричества для лечения больных с мышечными и неврологическими проблемами. Дюшен изобрел аппарат, который заставлял сокращаться поврежденные мышцы и стимулировал нервные окончания с помощью токов малой силы. Чтобы доказать эффективность метода, француз ставил опыты на живых и мертвых людях, организовывал масштабные фотосессии пациентов и публиковал статьи. И это сработало. Уже в 1850-х годах врачи по всему миру обзавелись аппаратами Дюшена. Они считали, что удары током помогают реабилитировать организм при мышечных дистрофиях и заболеваниях нервной системы, тем самым замедляя течение болезни или вообще возвращая телу двигательные способности. Метод вошел в моду, а Дюшен запомнился как основоположник электротерапии.
1: То есть сначала понадобилось сколько-то лет, чтобы это внедрить, а потом понадобился век, чтобы подумать вообще, а можем ли мы предотвратить с помощью там 20-минутной процедуры атрофию мышц.
0: Сейчас мы понимаем, что внешняя стимуляция мышцы не тренирует ее. Все гораздо сложнее, и для развития работы мышцы сигнал к ней должен приходить не от электродов, а из мозга. Перестройка работы мышц требует сначала перестройки нейросети в мозге, которая управляет движением. Поэтому никакая пассивная электростимуляция не сделает из вас Шварценеггера. От этой мечты наука давно отказалась. Но Дюшен не мог об этом знать. В общем, подход Дюшена отличался от подхода Линга. Дюшен предлагал с помощью загадочного воздействия электрического аппарата избавить пациентов от мышечных проблем. И это именно терапия, то есть лечение. А Линг как будто говорил: «Ребят, ваши проблемы сами не уйдут, и я вас не буду лечить, а помогу восстановиться, но только с вашим активным участием». То есть это скорее про реабилитацию. Но тогда это было в новинку, и никакой системы за реабилитологией не стояло. Все изменилось, когда спрос на нее резко вырос. В начале 20 века войны стали кровопролитнее, чем когда-либо. Благодаря техническому прогрессу появились пулеметы, танки и военные самолеты. А правительства крупных держав призывали на фронт миллионы человек. После Первой мировой войны домой вернулось больше 18 миллионов солдат с тяжелыми ранениями. На тот момент это 1% населения Земли. Многим из них потребовалась качественная реабилитация. Ей занялись женщины, медсестры. Они создавали свои организации для реабилитации раненых еще в конце 19 века. Им приходилось бороться с предрассудками.
1: Там был даже целый на эту тему скандал и шум в прессе, потому что их сначала, когда эти медицинские сестры начали использовать массаж, была викторианская Англия, их начали путать с теми массажами эротическими и клубами с массажем для джентльменов, которые совсем никакого общего не имели к реабилитации, имели отношение совсем к другим вещам. И эти дамы жутко возмутились и очень много времени заняли тем, чтобы отстоять свое профессиональное медицинское понимание того, что и почему они делают с пациентами.
0: Уже в 1910-х годах, в самый разгар Первой мировой войны, медсестры создали в Великобритании первые школы обучения новому подходу и стали называть этот подход физической терапией.
1: Основана она была первично на терапии движением и приемами ручного управления движением человека. То есть терапевт с помощью своих рук помогал человеку восстанавливать движение, учиться более правильным движениям, осваивать те или иные двигательные навыки, их использовать в повседневной жизни.
0: Одной из медсестер, освоивших в Британии методы физических терапевтов, звали Мэри Макмиллан. К Как раз в 10-х годах 20 века она отправилась в Европу учиться, а затем вернулась домой в США. Мэри пошла работать в бостонский детский госпиталь, где лечила детей с полиомиелитом – вирусным заболеванием, которое вызывает паралич. Вместо привычного постельного режима Макмиллан предложила восстанавливать детей с помощью массажа и физических упражнений. И реабилитация некоторых пациентов, правда, пошла лучше. Успехи Макмиллан привлекли внимание американской армии. Уже через год она руководила системой восстановления для раненых ветеранов Первой мировой. В 1921 году Макмиллан выпустила первое практическое пособие по упражнениям и массажам для реабилитации пациентов, а также основала Американскую ассоциацию женщин-физических терапевтов. Благодаря Макмиллан и ее коллегам к середине 20 века физическая терапия превратилась в востребованное направление по всему миру. Суть подхода заключалась в помощи людям после травм и болезней, поражающих двигательные способности. Это могли быть люди с ампутированными конечностями, пациенты с вирусными болезнями, как полиомиелит, или с врожденными, как ДЦП. Врачи занимались с пациентами физическими упражнениями, делали массажи и тракции – искусственные растягивания костей и мышц специальными аппаратами. Тогда возникли многие рекомендации по разработке мышц, костей, связок и сухожилий, которые актуальны до сих пор.
1: Эта профессия менялась вместе с тем, как менялось представление людей, ученых, да, о том, как устроено движение, как оно управляется, как контроль за движением, да, тем, как изменялись наши представления о нейропластичности, обучении, навыкам и так далее.
0: Чтобы помогать как можно большему количеству пациентов, врачи искали эффективные способы дополнить двигательную терапию другими методами лечения. И тут очень, кстати, пришлись изобретения более ранней эпохи. Например, аппараты по электротерапии, которые полувеком раньше изобрел Дюшен. В 20 веке восстановительные методы, то есть бальнеология, лечение курортами, и физиотерапия, а также методы нефизической реабилитации объединились в большую область – реабилитологию. Те же процессы происходили в Советском Союзе, но само понимание того, что такое физиотерапия, выродилось, и термин стал означать совсем другое.
1: Да, у нас на постсоветском пространстве существует физиотерапия, к которой относят электро, света, вода, тепло и так далее, лечение, то есть лечение с помощью природных факторов среды. Есть некий объект, человек, у него есть некие ткани, на эти ткани оказывается воздействие там, волнами, светом, теплом, там, ну, каким-то агентом физическим.
0: Западная физическая терапия формировалась как способ восстанавливать людей после травмы и болезней. Советская же физиотерапия, как и многие другие шарлатанские методы, сразу замахнулась и на лечение, и на профилактику. В СССР произошла обычная для этой страны утеря реальности. Вместо того, чтобы пробовать разные методы и отбрасывать то, что не помогает, то есть идти от пациента к методу, советские ученые самонадеянно решили, что они могут изучать воздействие физических факторов в лаборатории, а потом просто применять их к организму человека. То есть шли от метода, насаждая его в практику и не обращая внимания, что он не работает. Думаю, в это время защитили немало диссертаций о том, как еще один какой-то агрегат можно использовать на людях. А люди не возражали, ведь эти воздействия редко были неприятными. Такой консенсус между врачами и пациентами привел к появлению индустрии процедур, которые проводились в каждой советской поликлинике. Удивительно, что несмотря на низкую или даже отсутствующую эффективность, реабилитологии в Советском Союзе уделяли много внимания. И вот почему. Первая мировая и гражданская войны оставили в России миллионы раненых. К тому же здесь собрались строить новое общество, завязанное на тяжелом физическом труде рабочих. Медицинская система сразу стала одним из орудий советской власти по преобразованию общества. Врачи должны были не только профилактировать и лечить болезни, но и предоставлять трудящимся качественную реабилитацию в периоды отпусков. Первый нарком здравоохранения СССР Николай Семашко организовал для этого систему курортов. Приоритетом была реабилитация красноармейцев, но в перспективе инфраструктура должна была работать для всех рабочих страны. За 10 лет Семашко открыл 46 курортов, которые могли обслуживать больше 30 тысяч человек одновременно. В лечении советские врачи применяли уже известные методы – восстановление минеральной водой и грязевыми ваннами. Но Семашко поручил еще и тщательно следить за новинками на Западе, а для того, чтобы просвещать советских врачей, начал выпускать отдельное издание – «Справочник по курортам». Аккумулировать инновации должен был новый институт, открытый в 1920 году. И развитие советской реабилитологии можно проследить по смене его названий. Сначала его называли физико-механо-ортопедическим, что говорит нам о еще узкой специализации на восстановление движения. Начиная с 1938 года он стал институтом физиотерапии, а еще через 20 лет слился с институтом курортного лечения, то есть две ветви реабилитологии объединились. но родилось и что-то новое и уникальное. Организация перешла от привычных на Западе методов лечения, гимнастики, массажа и протезов, еще и к разработке экспериментальных аппаратов электротерапии, магнитотерапии и других. Для этого в 1927 году институтом даже был открыт собственный завод. Методы физиотерапии, подкрепленные наблюдениями врачей, внедряли на больницах и курортах. Физиотерапия встраивалась в медицинскую систему и постепенно переходила от целенаправленной помощи нуждающимся к общей профилактике. Но работала эта система криво.
1: У нас немецкая система здравоохранения. И перенимали мы немецкую систему здравоохранения, гиперспециализированную и так далее. Ну и, в общем-то, от этого и идут все беды. Потому что чем более иерархическая и более многокомпонентная система, тем менее она эффективна. Мы можем вспомнить, как, например, если у вас заболит спина, вы пойдете к кому? Сначала к терапевту. Терапевт вас направит к неврологу. Невролог, когда назначите свои таблетки и обследования, отправит вас в отделение восстановительного там, лечения или реабилитации. Там вас сначала посмотрит врач ОПК, потом отправит к инструктору. Инструктор ОПК вас засунет в какую-нибудь группу, никого не будет волновать, где у вас там напряжение в спине. Параллельно вы пойдете на физиотерапию, вам будут делать диадинамик или еще что-нибудь. Да? Параллельно, может быть, даже в этой же поликлинике, вы пойдете к какому-нибудь мануальному там, терапевту. Скорее всего, честно говоря, по дороге между терапевтом, который вам ибупрофен назначил, и неврологом с его обследованием, где-то по этой дороге у вас простая боль в спине просто само собой пройдет.
0: Таким образом, не хватало того, что сейчас лежит в основе реабилитации, мультидисциплинарного подхода и целеполагания. После назначения процедур пациенты проходили курсы лечения у отдельных специалистов. Лечение назначалось ради лечения, то есть по схеме, а не ради результата. Никто не следил за итоговой результативностью всего комплекса новых методов. А они входили в практику очень быстро. Один из девайсов-символов советской физиотерапии – аппарат для электросна. В конце 40-х, начале 50-х годов его разработала команда исследователей под руководством известного психиатра Василия Гелеровского. В основе действия электросна лежит тот же механизм, что и в изобретениях француза Гийома Дюшена. Только теперь слабыми ударами тока аппарат через специальный ободок воздействует не на мышцы, а на мозг, погружая пациента в состояние, близкое к сну. Ну или так казалось. Гелеровский провел исследования на пациентах московских психиатрических клиник и пришел к выводу, что электросон помогает людям с расстройством нервной системы. Уже в 60-х годах в Москве проходили всесоюзные симпозиумы по обсуждению возможностей электросна. На них врачи делились наблюдениями. Будто бы устройство улучшает состояние больных с практически любыми проблемами – от черепно-мозговой травмы до шизофрении. Очень скоро отделения с электросном появились во многих санаториях и поликлиниках страны. Похожие процессы происходили и с другими изобретениями. Аппараты с кварцевыми лампами, ультразвуком, магнитами, электрическими импульсами наполняли советские медицинские центры, хотя не проходили полноценных исследований. Вместе со сложными аппаратами в практику входили и другие методы – лечение холодом, теплом и сеансами в соляных камерах. Чтобы обосновать эффективность новых методов, врачи тестировали устройство и рассказывали о результатах фактически в свободной форме. Единого стандарта еще не было.
1: Действительно, писались работы, писались докторские, кандидатские. Но если мы сейчас даже с понятия нынешнего состояния медицины посмотрим на дизайн этих исследований, то мы поймем, что никакой доказательностью они не обладают. Вопрос ведь в том, как вы ставите исследовательский вопрос. То, что человек говорит, что ему полегчало, да, это неизмеримый результат, потому что человеку дали ему там путевку, да, отвезли на курорт, он там не работал, да, 21 день, кормили, поили, купали в море. Но нам нужны измеримые результаты для того, чтобы мы говорили о том, как что-то меняется. Да. То есть если мы сделали какую-то процедуру, да, то мы должны очень четко понять, что сработала именно эта процедура, а не весь комплекс там, не знаю, отдыха, времени и так далее.
0: Тем временем западные физические терапевты углублялись в исследование своих методов, публиковали научные работы и обменивались опытом. Здесь тоже применяли новые аппараты, базирующиеся на электротерапии, но куда большее внимание уделяли двигательным упражнениям. Чтобы помогать пациентам разрабатывать суставы и мышцы, врачи конструировали специальные тренажеры и протезы. В 1951 году врачи создали Международную организацию для обмена опытом – Всемирную конфедерацию физической терапии. В этом же году свою клинику в Великобритании открыли физические терапевты – супруги Берта и Карл Боботы. В конце 30-х годов они оба покинули Берлин из-за преследования евреев, встретились в Британии и вскоре поженились. Берта была специалистом по гимнастике, а Карл – психиатром. В Великобритании они увлеклись новым на тот момент подходом – физической терапией. Боботы изучали, каким образом нарушаются движения у людей с неврологическими расстройствами, как с точки зрения внешних процессов, так и внутренних сигналов мозга. Карл использовал медицинский бэкграунд, а Берта – опыт практики в лечебной гимнастике. Особенно активно они занимались с детьми с ДЦП и с пациентами после инсульта. В тот момент развить активность в таких случаях считалось невозможным. Подход Боботов заключался в приоритете собственной активности пациентов перед пассивными методами, вроде массажа или электротерапии. Они обучали родственников пациентов упражнениям, в которых они на какое-то время убирали руки или ослабляли хватку, чтобы пациенты пробовали полностью контролировать свое тело. Боботы считали, что принцип обучения движению необходимо практиковать не только во время лечебных сеансов, но и в повседневной жизни. Цель была не в том, чтобы исцелить пациентов, а в том, чтобы развивать навыки движения в тех условиях, когда это кажется невозможным.
2: Наш фокус – активность человека. То есть, да, я буду думать, как человек, который занимается ДЦП, я буду думать над тем, чтобы у ребенка улучшилась функция, да, объема движений, суставов, и чтобы не возникли структурные нарушения. Но первично для меня, чтобы ребенок мог выполнять двигательные задачи.
0: Еще один важный сдвиг произошел уже в конце 80-х годов, когда место главного редактора крупнейшего издания по физической терапии «The Physical Therapy Journal» занял американский врач Джулс Ротштейн. К тому времени физическая терапия на Западе, как и другие области медицины, начала стремиться к доказательности. Взяв в свои руки главный англоязычный журнал для физических терапевтов, Ротштейн заявил: «Мы будем подотчетны, и наша практика будет основана на исследованиях, а не на прихотях». Это значило, что физические терапевты должны опираться на методы с доказанной эффективностью, измеряя реальную пользу от своего лечения. Западные ученые проверяли на эффективность не только методы из собственной практики, но и советские тоже. Аппараты электросна, например, впервые полноценно исследовали американцы под руководством Джона Фейгнера. В 1973 году они провели слепую проверку электросна на двух группах людей с психическими заболеваниями. По его результатам выходило, что электросон действительно обладает лечебным действием. Но помогал он только пациентам с ярко выраженной бессонницей, депрессией или тревожностью. И требовал довольно продолжительной работы с ними уже после основного курса лечения, чтобы не потерять достигнутого прогресса. Ну, то есть мало чем отличался по эффективности от доброго слова. Все это время аппараты для электросна ставили во всех новых советских санаториях. К 70-80 годам санаториев открыли уже больше 16 тысяч, а каждый год восстановление проходили миллионы человек. Для них работала отлаженная система советской физиотерапии. Нормированные профилактические процедуры почти каждый день. Это как раз то, что мы видим в фильме «Любовь и голуби». Люди приехали отдохнуть на курорт, а им без особых причин и медицинских направлений прописывают разные виды терапии. Прямо как в Древнем Риме, только теперь вместо обливания вином, бега и обмазывания глиной, пациенты поочередно проходят процедуры электротерапии, ударно-волновые сеансы, пьют кислородные коктейли и пробуют другие новинки советской физиотерапии.
2: Мне кажется, что если говорить о советском опыте, то надо очень хорошо понимать, кто ехал в санаторий. Вот давайте сейчас посмотрим, кто является, допустим, моими пациентами, да, кто приходит к нам в анофизическая реабилитация, да, для того, чтобы, да, что-то улучшить. Это дети с тяжелыми двигательными нарушениями, дети, у которых есть, допустим, церебральный паралич, дети, у которых есть множественные нарушения на фоне каких-то генетических синдромов, дети после спинальной травмы или дети с спинномозговой грыжей. То есть это дети, которые не ездили в советский санаторий, потому что вообще-то и люди после инсульта не ездили в советский санаторий, они лежали дома, и никто им никакого второго этапа реабилитации не оказывал, да и первого тоже. Поэтому с точки зрения фильма «Любовь и голуби» два здоровых труженика, да, которые прекрасно себе, там, один физическим трудом, вторая не знаю чем, да, занимались, никаких ограничений жизнедеятельности не имели, получили путевку, поехали в санаторий, и их там немножечко подозревали, подкручивают, да, то есть ну, просто назначают все процедуры разом, чтобы немножечко оздоровить. В этой ситуации вообще критерии доказательности, они не работают.
0: Герои фильма Василий и Раиса в одном из эпизодов проходят процедуру электросна, хотя никаких проблем с тревожностью, бессонницей или депрессией они не испытывают. Раиса жалуется Василию на электросон. «Это какой-то каменный век по сравнению с восточной медициной», — говорит она. И это сравнение с альтернативной медициной она делает не случайно. И то основано на вере. Физиотерапия в советском понимании была основана на идее, что человек — это такой механизм, в котором можно подкрутить что-то, и оно заработает. И нужно просто, чтобы опытный мастер применил нужный метод. В этом смысле не важно, это кварцевая лампа, закаливание или иглоукалывание. Важен авторитет ученого и, в общем, что-то вроде веры в возможности науки. Это не доказательная наука, а что-то типа магии. Поэтому так хорошо в позднем СССР уживалось увлечение ультрафиолетом и лазерами с разными народными методами и экстрасенсами. В начале 80-х, например, среди части советских граждан популярным стал метод старца Порфирия Иванова. Больше 30 лет его преследовали за антисоветскую агитацию. В середине 30-х годов, будучи шахтером, Иванов начал пропагандировать идеи о необходимости жить в гармонии с природой, что не совпадало с советской идеологией. Он несколько лет провел в психиатрических клиниках, признавался советскими врачами невменяемым и даже получил диагноз шизофрения. В 68-м году Иванова выпустили из Новоровенецкой психиатрической больницы и прекратили судебное преследование. В 70-х годах власти разрешили ему жить на хуторе в Луганской области, где он организовал оздоровительную школу. Суть метода была в близости к природе, а конкретно в отказе от одежды и практиках закаливания. Иванов считал, что если не бояться холода и круглый год ходить в трусах, занимаясь физическими упражнениями, то болеть никогда не будешь. О методе Иванова в 82-м году даже опубликовали восторженную статью в журнале «Огонек». И неудивительно, ведь его подход был чем-то созвучен официальным практикам физиотерапии.
2: Сейчас, да, из 23-го года, там, да, 21-го века, на это смотреть довольно смешно. Люди жили, да, в какой-то реальности, да, научной, паранаучной, да, мы не можем над ними смеяться и говорить, о, какие они были смешные, да, там, не знаю, смартфон не знали, что такое, да, потому что, да, люди пытались что-то использовать, но у них не было инструментов измерения даже результата. Поэтому, ну, а как они могли это измерить? Да никак. Ну и сама философия была другая, понимаете?
0: Иванов прожил 85 лет и умер в 1983 году. Но его метод оздоровления закаливанием популярен до сих пор. В 90-х годах, когда Советский Союз распался, западная физическая терапия и советская физиотерапия снова встретились. С тех пор эти два метода существуют на постсоветском пространстве параллельно. Физиотерапия держится на огромной инфраструктуре прошлого. А физическая терапия на врачах-энтузиастах, которые уже больше 30 лет стараются внедрить достижения западной медицины к нам. Физические терапевты, которые развивают этот подход в России, хотят предоставить пациентам качественное современное восстановление с помощью доказавших эффективность практик. В основном это двигательные упражнения. Они настаивают, что качественная реабилитация – это важный этап выздоровления, который пропускать нельзя.
2: Вот проводили разные организации анализ, да, и вот максимум 20% нуждающихся детей с инвалидностью имеют доступ к реабилитации. И это катастрофа. И уважаемые там нейроонкологи, они могут сколько угодно прекрасно оперировать, у них могут быть волшебные руки. Но если не будет нас, физических терапевтов, то все это будет ерунда, потому что этому ребенку нужно помогать потом.
0: Еще один важный момент – исключить из реабилитации малоэффективные практики, которые используются с середины 20 века. Но здесь возникает этическая проблема. Чтобы по-настоящему доказать, что старые физиотерапевтические аппараты малоэффективны, нужно проектировать сложные исследования. Время врачей и, самое главное, пациентов, которые нуждаются в помощи, могут потратить впустую. Такое медики себе позволить не могут. В итоге новые подходы сталкиваются с консервативностью, налаженной в советское время системы.
2: Я вот сейчас скажу жутко крамольную вещь, но до реабилитации российской в целом доказательная медицина не дошла. И поэтому сейчас, конечно, огромное сопротивление системы, дикое сопротивление, потому что никто не собирается разгонять отделение физиотерапии, да, никто не собирается что-то там менять, и эти люди как работали, так и работают. Мы говорим про доказательность и измеримость, а они нам говорят, ну, у нас же стало лучше. Это огромный ресурс, и мы не имеем права по этическим соображениям тратить жизни людей на то, что не работает. Иначе у нас вся медицина превратится в клинику имени Порфирия Иванова, и мы будем всех просто болезных выводить и обливать их холодной водой там на улице.
0: В физиотерапевтических аппаратах как таковых нет ничего плохого. Они не приносят вреда пациентам напрямую. По крайней мере, об этом ничего не известно. А кому-то даже могут помочь. Только такой подход совсем не учитывает интересов и потребностей пациента. Ввести на сомнительную процедуру человека с ДЦП, чтобы получить мизерную вероятность помощи, неправильное расходование сил, времени и медицинских ресурсов.
1: Если посмотреть на процентное соотношение этих разных видов воздействия на человека, то физическая терапия, конечно, на 80% состоит из помощи в движении, с помощью движения.
2: Мы используем движение, обучение движению. Да? Мы используем терапию, которая включена в ежедневную рутину. Мы используем технические средства реабилитации. Это ходунки, трости, коляски, вертикализаторы. Это большой спектр вообще ассистивные технологии в целом. Это огромный пласт тоже, который нам нужен.
0: При этом движение в советской реабилитологии тоже было. Только называли его не физиотерапией, а лечебной физкультурой – ЛФК. Порочность этого метода по сравнению с современной физиотерапией была в том, что он тоже был лишен целеполагания. То есть упражнения выполнялись ради упражнений, а не ради обретения функции. И курсы мерились количеством сеансов, а не результатом. Польза от ЛФК, как и от любой физической активности, есть, но она мало имеет отношения к реабилитации. В октябре 2004 года игрок футбольного клуба «Ливерпуль» Джибриль Сиссе получил тяжелейшую травму прямо на поле. Одновременный перелом большой и малой берцовой костей левой ноги. Физический терапевт команды Дэйв Галли заметил, что кости наложились друг на друга и пережали артерию, из-за чего кровь перестала циркулировать в стопе. Еще час без экстренных мер, и ногу Сиссе пришлось бы ампутировать. Галли дал игроку обезболивающее и прямо в подтрибунном помещении вправил перелом. Пульс в стопе восстановился, и Сиссе отправили в больницу. После заживления костей Галли начал долгий процесс реабилитации. Такие травмы обычно заканчивают карьеру футболистов, но благодаря первым действиям врача казалось, что Сиссе вернется к игре уже через полтора года. Но прогноз не сбылся. Интенсивная двигательная терапия в итоге помогла игроку вернуться на поле в три раза быстрее. Уже через полгода он спокойно играл в футбол. Сиссе повезло. Рядом с ним вовремя оказался квалифицированный врач, который помог ему с реабилитацией. Но так бывает не всегда.
2: Если мы посчитаем, сколько у нас вторичной инвалидизации из-за того, что человека после инсульта нормально не реабилитировали, сколько человека после травмы нормально не реабилитировали, сколько детей не научились вовремя там чему-то, да, чему могли научиться, а родители не получили нужной поддержки, то мы вообще-то ужаснемся.
0: Спорт, как в случае с Сиссе, это витрина достижений физической терапии. Там врачи получают полное доверие от руководства команд и все необходимые ресурсы, чтобы быстро восстанавливать игроков после травм. Но необходимость в качественной помощи есть не только у спортсменов. Физические терапевты помогают людям с любыми опорно-двигательными нарушениями. В том числе это люди с инвалидностью, которым развивают активность даже в самых тяжелых случаях – при потере конечностей или заболеваниях, которые нарушают двигательные возможности. В арсенале у физических терапевтов прежде всего знания и их собственные руки. Но есть и много вспомогательной техники, которая, впрочем, направлена именно на восстановление или обретение двигательных функций, а не на пассивное воздействие. Реабилитологи применяют ортезы, которые фиксируют суставы и поддерживают конечности. Специальные подушки, рукава, доски, лестницы и пояса для перемещения, тазобедренные нагрудные фиксаторы, ходунки, вертикализаторы, стабилоплатформы и многое другое. В случае, если пациенту после ампутации необходимо поставить протез, физический терапевт сопровождает его в этом процессе от начала и до конца. Он обеспечивает правильное заживление раны, поддерживает работоспособность конечности до протезирования и разрабатывает вместе с пациентом конечность уже после него. Он помогает телу привыкнуть к весу протеза и следит за адаптацией мышц под новые функции. При работе с детьми физические терапевты проводят упражнения, которые помогают поддерживать активность и учат родителей правильно обращаться со специальными средствами перемещения. В детской реабилитологии вообще есть важная особенность. Настоящим реабилитологом становится родитель. Врачи учат, инструктируют, тренируют,
3: консультируют. Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков, и в эфире «Нота Бене» – подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Это дебютный выпуск концептуально нового музыкального проекта, который мы записываем совместно с интернет-изданием «Дискурс». В эпизодах «Нота Бене» мы рассмотрим музыкальные явления во всей их эклектике, прибегая к не самым очевидным инструментам – от технических изобретений до политических идеологий, повлиявших на становление культуры звука. Наш первый выпуск, как вы уже могли заметить, посвящен рок-н-роллу. Тема выбрана не случайно. Во-первых, кажется, что все, что можно сказать по этому поводу, уже было сказано и не один десяток раз. То есть открыть что-то новое очень тяжело, если не невозможно. Во-вторых, отношение к рок-н-роллу в массовой культуре прекрасно иллюстрирует такую опасность однобокого взгляда на музыку, когда весь дискурс не выходит за рамки музыкального. Я попытаюсь показать, что это, мягко говоря, не так. Так что приготовьтесь, сегодня мы поговорим о том, почему жанр рок-н-ролл неоднороден, каковы причины его зарождения, почему зарождение произошло именно в США и не могло произойти ни в одной другой стране, причем здесь Вторая мировая война, коммунисты, как новый конформизм повлиял на рок-н-ролл, что это вообще такое, и почему Элвис Пресли стал популярнее президентом.

Наш экскурс, как и любое другое такое полуисторическое расследование, мы начнем с датировок. 1955 год. Принято считать, что именно в этом году появился рок-н-ролл. Почему именно тогда? На этот счет есть несколько причин. Причина номер один – это композиция Билла Хейли и его группы «Кометы». Будем использовать такую советскую традицию. Если кто не знает, в советской журналистике, если там вы найдете какие-то статьи, например, статья Артемия Троицкого про группу «Абба», там группа «Абба» написана транслитом, то есть на русском. И мы как бы, сохраняя дань традициям, будем стараться по мере возможности переводить какие-то буржуйские названия. Так вот, вот эти самые «Кометы» выпустили песню «Rock Around the Clock», которая добралась до первого места в июльском американском хит-параде.

Это, собственно говоря, был первый рок-н-ролльный мега-хит. Песни в этом жанре, они выходили и раньше. Это и конец 40-х, и начало 50-х, там 52-й, 54-й год. Но вот именно в 55-м году с композиции «Rock Around the Clock», по сути говоря, началась массовая истерия рок-н-ролльная. То есть рок-н-ролл вышел из подполья, он перестал быть интересен только каким-то меломанам, критикам, каким-то снобам и прочим сомнительным личностям, а вышел, так сказать, в массы, и массы этот рок-н-ролл сразу же полюбили. Причина номер два связана с таким человеком, как Алан Фрид, известный диско-жокей, изобретатель, собственно говоря, термина рок-н-ролл. Так вот, в 1955 году он переехал из своего родного города Кливленд в главный радиоцентр Соединенных Штатов Америки, город Нью-Йорк, и начал там вести первую рок-н-ролльную программу. Ликбез среди масс, показываем, что такое рок-н-ролл. Третья и самая очевидная причина – это дебюты. В 1955 году просто тупо начали свою музыкальную карьеру люди, которых через года мы назовем рок-н-ролльными легендами. Это Элвис Пресли, это Чак Берри, это Литл Ричард, это Бо Дидли и многие-многие другие. Теперь поговорим о том, что из себя представляет рок-н-ролл жанрово. Можно пойти по самому простому пути и сказать, что рок-н-ролл — это смесь, с одной стороны, ритм и блюза, такой танцевальной смеси блюза и джаза. С другой стороны, музыки кантри, которая является, по сути, видоизмененной этнической европейской музыкой, которую европейские переселенцы перевезли в Америку. Вот эти вот два жанра, объединившись, дают нам рок-н-ролл. Если копать неглубоко, то рок-н-ролл примерно это из себя и представляет. Но зачем я вам нужен, если я не копаю глубже? Поэтому мы заглянем в более интересные источники, чем Википедия. Поможет нам в этом человек по имени Чарли Гиллетт, заслуженный исследователь рок-н-ролла, музыкальный продюсер, продюсировал в частности группу Dire Straits, радиоведущий и писатель, автор книги «The Sound of the City – The Rise of Rock'n'Roll». Извиняюсь за свой английский. В ней Чарли выделяет аж 5 разновидностей этого самого проклятого рок-н-ролла. При этом выделял он их по географическому признаку, поскольку так было проще понять, какие направления музыки влияли на тот или иной подтип рок-н-ролла. Сейчас мы про все эти 5 разновидностей и поговорим. Первой разновидностью стал северный оркестровый рок-н-ролл. Главными там были группа Bill Haley and the Comets, вышеупомянутые. Это белые исполнители преимущественно. По стилю музыкальному здесь сильное влияние джаза, плюс эстрадной музыки и немножечко влияние кантри за счет того, что все-таки северные штаты. Собственно, эта гремучая смесь и дала нам северный оркестровый рок-н-ролл. Для иллюстрации послушаем композицию Билла Хейли and the Comets «Shake, Rattle and Roll».

стиль – это новоорлеанский танцевальный блюз. Здесь уже главными героями будут Литл Ричард и Фэдес Домино. Такая черная, взвинченная, бешеная абсолютно по энергетике музыка, очень близкая к джазу. То есть это по факту такой агрессивный джаз. Главным инструментом там был пианино. Для иллюстрации послушаем всем известную композицию Литл Ричарда под названием «Тутти Фрутти». Третий стиль – это мемфисский кантри-рок. Здесь главными героями были Элвис Пресли, Джонни Кэш и прочее. По звуку сильное влияние музыки кантри – это есть такое прерок-н-ролленное кантри, которое впоследствии назовут рокабилли. Здесь послушаем для иллюстрации песенку Элвиса Пресли, наверное, лучшую в его дискографии, под названием «Heartbreak

0: be so lonely. I'll be just so lonely. I could die.
1: Четвертая разновидность – это рок-н-ролл вокальных групп. Что это вообще такое? Главными здесь были группа The Platters, наиболее известными. И, по сути, это не был рок-н-ролл. То есть это чистая эстрадная музыка, чуть-чуть прирок-н-ролленная. Но иногда в истории музыки случается так, что какие-то явления, которые выпадают на ту или иную дату, они приурочиваются к музыкальному жанру, который царствовал в этой дате. К примеру, была такая группа Television, которая, если вы откроете все возможные источники, вам напишут, что это панк-коллектив. Ну, или в лучшем случае арт-панк. Потом вы открываете альбом Марки Мун и понимаете, что никакого отношения к панку это не имеет. Вот примерно та же самая история произошла с группой The Platters. Тем не менее, не отметить мы их не можем ради такой фактологической точности. Поэтому послушаем самую, наверное, известную их композицию «Only You».

И, наконец, пятая и самая важная разновидность. Важна она не потому, что она мне очень нравится, а потому что оказала наибольшее влияние на дальнейшую музыку. Это чикагский ритм-н-блюз. Здесь главными героями был Чак Берри и Бо Дидли. А главным инструментом, и это очень важно, была уже настоящая электрогитара. Для иллюстрации послушаем композицию, всем известную по замечательному кинофильму Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» «You Never Can Tell» в исполнении Чака Берри.

0: Как я уже отметил, именно чикагский ритм и блюз больше всего повлиял на дальнейшее развитие рок-музыки. И повлиял он именно благодаря электрогитаре. Это не значит, что все остальные поджанры рок-н-ролла были не важны. Просто они оставались такими местечковыми достопримечательностями и памятниками эпохи. Условно говоря, даже рокобили Элвиса Пресли только к 80-м годам как-то видоизменился в направлении сайкобили. И постаралась там великая американская группа Cramps. В целом, спели замечательно, молодцы, положили, послушали, но никто оттуда в широком именно понимании какие-то музыкальные новшества не брал. Какие-то кусочки заимствовали, но в целом именно чикагский ритм и блюз лег в основу музыки конца 50-х годов, то есть поздних рок-н-ролльщиков типа Эдди Кокрейна. Начало 60-х годов — это Битлз, это Боб Дилан, уже в период, когда он поменял свою акустическую гитару на электрогитару, ну и так далее. Следующий пункт, о котором мы поговорим, это предпосылки рок-н-ролла. Рок-н-ролл — это явление культурное, явление социальное, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. У любого явления есть предпосылки, то есть оно не возникает на пустом месте. Вот у рок-н-ролла таких предпосылок было три. Первый, самый очевидный, музыкальный, то, про что мы говорили. Было два жанра музыки, они объединились, вот, пожалуйста, появился рок-н-ролл. А здесь возникает первая проблема. Что нам дает понимание? Мы с вами знаем, что вот два жанра объединились, и появился рок-н-ролл. Но масштаб явления и значимость этого явления, вот этой первой предпосылкой, абсолютно не отражена. Потому что в любой другой стране могли объединиться какие-то два других явления и получить как бы рок-н-ролл только под другим названием и с другим содержанием. Поэтому нужно копнуть чуть-чуть поглубже. И здесь мы натыкаемся на вторую предпосылку, технологическую. Главное отличие рок-н-ролла от предыдущих жанров в плане звучания – это электрический звук. Звук, который раньше был невозможен, поскольку не было электрогитары. Здесь небольшой экскурс в такую технологическую историю. Сами по себе электрогитары были изобретены в конце 30-х годов. Был такой человек Адольф Рикенбекер, немец. Вот он, соответственно, эту гитару придумал, но это была такая прото-электрогитара. Она была, по сути, своей акустическая, просто подключалась с помощью проводка к динамику, и звук мог быть громче. Уже позже, после войны, в начале 50-х годов, два замечательных человека по имени Лес Пол и Лео Фендер изобрели настоящую электрогитару, ту, которую мы с вами видим и сейчас. В чем было ее отличие от акустической? Там не было самого этого акустического элемента, то есть звук был исключительно электрический. Там не было резонаторов, сама гитара была сплошной, а не полной. Вот это самое изобретение, оно и стало в основу всей музыки второй половины 20 века. Но в плане рок-н-ролла, его феномена, история с электрогитарой также не дает нам преимущества в понимании, почему рок-н-ролл стал таким, каким он стал. Потому что технический прогресс был более-менее одинаковым для всех стран. В любой другой стране также могли появиться эти самые электрогитары и также начаться какое-то подобие рок-н-ролла. Но этого не случилось. И я утверждаю, что нигде, кроме Соединенных Штатов, этого произойти не могло. Почему? Здесь уже на сцену выходит третья, самая важная предпосылка. Назовем ее социально-политическо-экономическая, ну или как-нибудь там историческая, пускай будет предпосылка, которая заключается в том, что сам вот этот феномен рок-н-ролла, он стал возможен благодаря той ситуации, которая сложилась в послевоенной Америке. И сейчас мы об этой ситуации поговорим поподробнее. Закончилась Вторая мировая война, которую, по сути, выиграли две страны. Юридически стран-победительниц было очень много. Например, Бразилия тоже во Второй мировой войне победила, но по факту победила две страны. Это Соединенные Штаты Америки и СССР. Если мы возьмем и сравним плюшки, которые получила каждая из двух стран от победы в этой войне, именно плюшки, мы сейчас не будем уходить в тему, кто там больше вклад сделал, кто настоящий победитель, кто приплыл, и мы вот это все обсуждать не будем, нас интересуют исключительно плюшки. В этом сравнении конкретном Соединенные Штаты Америки становятся победителем номер один. Все очень просто. Промышленный рост в Соединенных Штатах Америки был выше, чем в Советском Союзе после войны. Темпы промышленного роста. И элементарно в Соединенных Штатах Америки не происходило боевых действий на самой территории. Я думаю, все знают, что в Советском Союзе на его территории была война, и огромные катастрофические разрушения, огромные людские потери, вот всего этого не было в Соединенных Штатах Америки. Соответственно, закончилась война, подписали мирный договор уже с Японией, Япония капитулировала, и сразу начинаются какие-то противоречия. Почему они начинаются? Ну, как бы у вас есть две страны, у которых две огромные армии, только что участвовали в боевых действиях, неизбежно между ними начнутся какие-то конфронтации за сферы влияния послевоенной, потому что и в Советском Союзе, и в США понимали, что главные бенефициары, то, о чем мы только что говорили, это были две страны. Если вы откроете какой-нибудь учебник по истории российский, да, то там будет написано, что вот, мол, закончилась война, потом как-то мирно жили, потом вышел Черчилль, что-то там сказал в Фултоне, и железный занавес упал, и все сплотились против Советского Союза. Звучит это все очень глупо, по факту было немножечко не так. Противоречия начались не в Фултоне. Противоречия начались, как только подписали мирный договор. В сентябре капитулирует Япония, в октябре 45 года первый кризис холодной войны, он происходит в Иране. Дело в том, что Иран территориально был очень удобен для того, чтобы поставлять продукты из Соединенных Штатов Америки в СССР. Иран был очень удобной площадкой для поставок из Соединенных Штатов в Советский Союз продукции по ленд-лизу. И чтобы Иран не особо этому возмущался, туда ввели войска и Советский Союз, и Америка, временно оккупируют территорию, сказали: «Ребят, мы все понимаем, вы независимая страна, мы не посягаем, но ваша территория нам нужна. Поэтому мы как бы временно ее оккупируем, ничего вам не угрожает, но у вас мы тоже вашего мнения не спросим. Под честное слово гарантируем, что все будет хорошо». Соответственно, заканчивается война, Америка выходит из Ирана, а Советский Союз такой: «Нет, давайте мы еще тут побудем, что-то на севере страны нам очень понравилось, давайте-ка мы пока тут останемся, ну кому мы мешаем?» «Да никому, все рады, вот мы тут и побудем». Сразу начались международные протесты, мол, да как же так, предатели, не держат своего слова, как же джентльменские соглашения. И Советский Союз под этим давлением ушел из Ирана, а туда пришли кто? Конечно же, европейские нефтяные компании начали качать нефть. Это при том, что были договоренности с Ираном о том, что вот эти нефтяные запасы, будут торги, будут как-то обсуждаться, как они будут разрабатываться, но де-факто как бы никто ничто ни с кем не обсуждал. Зачем, как говорится? В ответ на это случилась другая замечательная ситуация уже со стороны Советского Союза. Дело в том, что еще на Ялтинской конференции, всем известной, было принято решение, что те страны, которые будут освобождены от нацистской Германии, они сами примут решение о своем будущем. Как они хотят в свою политику вести, так они ее вести и будут. И тут начинается всем любимая рубрика «Нелепые совпадения». Потому что так выяснилось, на территории тех стран, которые освободил Советский Союз, постоянно побеждали коммунисты. Сложились обстоятельства. В Москве, конечно, говорили: «Не, мы ничего не знаем». Люди выбирали, решили, что коммунизм – это отличная идея. Но по факту все поняли, головы почесали, и вышел уже Черчилль, и как раз в ответ на это он и сказал в Фултоне речь про железный занавес. Надо понимать, что противоречия холодной войны начались сразу же, как только война закончилась, и они не могли не начаться. Что произошло внутри самой Америки? Внутри самой Америки росли антикоммунистические настроения. Те события, которые я вам только что описал, легли в основу того, что американцы начали опасаться за насильственную коммунизацию. Это все имеет истоки еще из 20-х годов, когда конец 10-х, начало 20-х годов 20 века, когда началась Октябрьская революция, начались какие-то протесты в Германии, там всякие Роза Люксембург выходили, что-то требовали, и в Америке так подумали: «Господи, господи, это сейчас и к нам придут эти коммунисты, и нас тоже заставят по своим законам жить. Давайте-ка будем этому противостоять». А в обществе тогда нарастал страх коммунизации, был такой термин «red scare», да, то есть красный страх. Потом он подутих, и с событиями после окончания Второй мировой войны вновь начал набирать обороты. Масло в огонь подливали шпионские скандалы. Начались проясняться какие-то ситуации, которые никто, как будто вот никто и не знал, что они происходят. Например, из СССР в Канаду перебегает разведчик Игорь Гузенко. А перебежать в Канаду – это все равно, что перебежать в Америку, потому что, ну, очевидно, там спецслужбы очень хорошо сотрудничают. Игорь Гузенко перебегает и сдает свою ячейку, шпионскую ячейку в Соединенных Штатах Америки. Так, ФБР начинает задумываться. Далее, в ноябре 45 года, а все эти события – это 45 год, только-только закончилась война. Ноябрь 45 года госпожа Элизабет Бэнкси приходит с поличной в ФБР и сдает себя и свою коммунистическую ячейку. Дело в том, что Элизабет долгое время шпионила на коммунистическую партию Америки. Потом в какой-то момент она выяснила, что шпионит она не на коммунистическую партию, а на Москву. То есть что идет какое-то прямое сотрудничество. Элизабет запаниковала, решила пойти сдаться. Пришла, сдалась, провели допрос, собрали оперативную группу, выехали на место, где эта ячейка располагается, приехали, а там никого нет. Дважды два в голове сложив, ФБР прикинуло, что, наверное, какие-то шпионы есть и в самой ФБР, которые, соответственно, эту ячейку предупредили о том, что сейчас их приходят забирать. Далее, когда ФБР узнала обо всем этом, неожиданно на связь с ним выходит военная разведка Соединенных Штатов Америки. И говорят: ребят, у нас тут такое дело, мы уже давно разрабатываем проект Винона. Мы раскрыли шифровальный код Советского Союза, который передает данные шпионам в Америке. Думали, что об этом знаем только мы, теперь мы знаем, что и вы знаете. Решили с вами поделиться, потому что куда это все дело отдавать? Тут уже люди, знающие, головы почесали в очередной раз и поняли, что какой-то ужас происходит в стране. Касательно шпионских скандалов, там был забавный случай позже уже, когда появится ЦРУ. Парень работал в ЦРУ, и он постоянно шутил, что он шпион КГБ. Ходил всем, говорил: я сейчас все передам. Все смеялись, он потом начал ходить в маечке KGB is for me. Ходил, все радовались, веселились, и оказалось, что он реально шпионит на Советский Союз. Все эти шутки сразу превратились в судебный процесс. А что касается ситуации дней, про которые говорим мы, ситуация начала резко усугубляться. В Советский Союз попали чертежи ядерной бомбы. В чем ужас этой ситуации? Во-первых, к вашему главному противнику попали чертежи оружия, которого у него раньше не было. Это само по себе плохо. Но хуже того, вся военная доктрина Соединенных Штатов Америки строилась на том, что в Советском Союзе ядерной бомбы нет и в ближайшие пару лет не будет. Потом ядерная бомба появляется, надо что-то тут дальше придумывать, потому что это уже не работает, очевидно. Значит, далее, только Америка успела оправиться от того, что идея ядерного шантажа больше несостоятельна, прилетают новости из Китая. В Китае побеждают коммунисты, приходят к власти, бьют по очередным геополитическим планам Соединенных Штатов Америки, поскольку они-то поддерживали партию Гоминьдань. Это националистическая партия во главе с Чан Кайши. Чан Кайши и его команда переехали в Тайвань, жили там долго и счастливо, а в Китае воцарился коммунизм, ну и, соответственно, сразу начал сотрудничать с Советским Союзом, что очевидно. Следом тот же самый сценарий происходит в Корее. Начинается война, войска Северной Кореи под протекторатом Советского Союза доходят до Пусана, то есть на самый юг Южной Кореи. Все новости, они же были публичны, то есть люди тогда интересовались политикой после Второй мировой войны. Все это привело к тому, что у людей закрадывалась мысль о том, что в правительстве Соединенных Штатов Америки сидят шпионы. Сидят советские шпионы, которые постоянно гадят стране. Потому что иначе объяснить вот эту цепочку геополитических поражений Америки невозможно. Это все предатели, надо всех оттуда выгнать. Что происходит дальше? В это же время появляется такой сенатор Маккарти. То есть он и был, он выходит на такую аванс-сцену, подходит к трибуне, подключает микрофончик и говорит, что у него есть список из 200 человек, которые являются шпионами, и все эти 200 человек работают в высших эшелонах власти Америки. По факту, конечно, никакого списка у него не было, и число этих людей постоянно менялось. 200, то 150, то 400, но это было неважно. Уже началась массовая истерия. Начался так называемый маккартизм. Что это за маккартизм? Люди прикинули, что если действительно есть какие-то шпионы, то они просто-напросто сейчас продадут страну. США присоединится к Советскому Союзу, и будет такой глобальный коммунизм. И какие ужасы, будем все ходить, значит, с серпом и молотом размахивать. Что такое вообще маккартизм? Это охота на ведьм. Начали просто везде, где только можно, искать шпионов Советского Союза. С чего они начали? Понятное дело, начали они со сферы образования, потому что ну где еще красная прививка-то в головы людям могла лезть? Ну, конечно, в школах маленьким, ничего не понимающим американским детям коммунистическую пропаганду рассказывают, и они потом выходят, идут на митинги, начинаются публичные слушания по поводу дел учителей, профессоров, которые так или иначе их подозревают в коммунизме. Дальше все это дело перетекает на Голливуд. Потому что приходят люди из ФБР, включают новые фильмы, а там какие-то танцы, какая-то музыка непонятная, какие-то шутки ниже пояса. Они такие: что это такое вообще? Вы должны снимать патриотическое кино. Пошел Капитан Америка, победил всех немцев. Вот это отличный фильм. А вот то, что вы снимаете, это какая-то коммунистическая пропаганда. Поэтому давайте-ка вы либо будете делать то, что мы вам говорим, либо пойдете в блэк-листы. И, соответственно, эти блэк-листы очень быстро начали пополняться актерами, сценаристами, режиссерами и так далее. Самое худшее вообще, что произошло в это время, это то, что массовая истерия дошла до социума. В обществе началась самая настоящая паранойя, самая настоящая шпиономания. Таких масштабов она уже не достигнет никогда. Условно говоря, вы случайно проснулись ночью, включили свет, посмотреть телевизор, отдохнуть, не спится вам что-то. Заметил это ваш сосед, и у него в голове что происходит? Ага, Смитс почему-то ночью включил свет. Зачем он это сделал? Очевидно, что он пишет сейчас Советский Союз донос и шпионит на них. Это может звучать смешно, а тогда это были настоящие американские реалии. Люди друг друга подозревали, люди друг на друга стучали. Был настоящий ужас. Но во всем этом есть одна проблема. Допустим, вы работаете в ФБР, и вам нужно изобличать коммунистов. Как вы это будете делать? Коммунисты в Америке, они же не ходят с красными галстучками, как пионеры, и с флагом Советского Союза, да? То есть они как-то же шифруются. Да и даже если не шифруется, ну, не запрещено быть коммунистом. Это не преступление. Как-то вам нужно находить, за что его посадить и как его вычислить. Люди из ФБР подумали и решили, что в принципе любое антиамериканское поведение – это и есть коммунизм. Условно говоря, ты выбрал не тот инструмент, ты там играешь на электрогитаре, например, а не на акустической гитаре. Играешь какой-то рок-н-ролл, а не музыку кантри. Не ходишь на стадион, не смотришь бейсбольные матчи. Обычному американцу в голову это не придет. Это вот явно коммунист разваливает страну своим дурным примером. Появляются также разные конспирологические теории. Большая часть теорий, которые вы знаете, они появились вот оттуда. Например, теория про 25-й кадр. Какой-то коммунист дорвался до Голливуда, снимает кино, и вот 25-м кадром он там основы марксизма-ленинизма вкидывает, и как бы обычный американец он смотрит, вроде как там Чарли Чаплин танцует, а по факту ему в голову постоянно внедряют, что нужно любить товарища Сталина. Американец выходит, он-то не виноват, но ему в голову это уже внедрили, поэтому, конечно, с этим надо бороться. Для изобличения, например, появляется так называемый тест на утку, дак-тест. Всем вам известны вот эти шутки, что если что-то выглядит как утка, летает как утка и крякает как утка, то это утка. Соответственно, если кто-то ходит как коммунист, говорит как коммунист и одет как коммунист, то это коммунист. Все, забираем, повезли его что-то с ним делать, выпытывать, что он там вынюхил. В обществе формируется постоянно атмосфера страха. Все боятся, что их заподозрят в коммунизме. Появляется такое социальное явление, как новый конформизм. Это когда ты стараешься максимально не выделяться, не делать ничего такого, что не должен делать американец, чтобы тебя не заподозрили в шпионаж. Здесь возникает такая забавная такая диалектика, что мы вроде как общество индивидуалистическое, капиталистическое, мы против коммунизма, против общин, против того, чтобы в коллективы все сбивались, но мы против все вместе, всей страной, единым курсом. Зачем я все это вам рассказываю? Ну, были шпионы и были. Был там какой-то Маккарти, да и черт с ним, был он и был, и хрен с ним. Какое-то вообще отношение имеет к рок-н-роллу? А к рок-н-роллу-то имеет отношение прямое. Ни одно культурное явление, да и вообще никакое явление, оно не появляется в вакууме. Оно не живет какой-то своей жизнью, оторванное от того, что происходит рядом. Все политические, социальные, экономические потрясения так или иначе влияют на то, что происходит в культуре, в обществе, в науке и так далее. Рок-н-ролл исключением не был. Про отголоски вот этой политической ситуации в рок-н-ролле мы еще поговорим чуть позже. Пока лишь скажу о том, что вот это все повлияло очень сильно на то, каким рок-н-ролл стал по итогу. Прежде чем об этом говорить поподробнее, нам нужно обсудить другую тему. Так вышло, что рок-н-ролл, он по сути происходит на стыке культурных и социальных явлений. И вот этот стык с социальной точки зрения нам нужно рассмотреть. Поэтому мы сейчас опять уйдем в исторический анализ такой, импровизированный, и рассмотрим американское общество уже не с точки зрения политики, а с точки зрения экономики и социальных процессов, которые в нем происходили. Возвращаемся в 1945 год. В армии США находится 2/3 населения призывного возраста. Примерно 12 миллионов человек. Когда закончилась война, начинается что? Начинается массовая демобилизация. Все вот эти люди возвращаются к мирной жизни в Америке. А эта мирная жизнь, она меняется просто семимильными шагами. Ну и нужно, чтобы люди как-то побыстрее адаптировались. Тогда впервые начинает применяться так называемый affirmative action. То, что сейчас какие-то репарации платят вот за то, что у всяких людей было плохое прошлое, что там их предки были рабами, поэтому должны им это компенсировать, все это пошло вот оттуда. Военные люди потеряли в социальном развитии из-за того, что они защищали свою страну, и наш долг вернуть им вот это потраченное время, чтобы они побыстрее догнали всех остальных. Чтобы у людей не возникали проблемы с жильем и с работой, правительство принимает меры. Например, дополнительные выплаты, то есть человек устроился на какую-то работу, если он получает меньше необходимой суммы какой-то установленной, то правительство ему доплачивает, чтобы он не бомжевал, вел нормальный образ жизни. Также он получает скидки на образование, скидки на жилье, кредит льготный, он получает все инструменты для того, чтобы как можно быстрее влиться в мирную жизнь. А мирная жизнь, она очень поменялась. Что такое послевоенная Америка? Во-первых, это бэби-бум. Бэби-бум всегда происходит после войны. Здесь он произошел особенно, скажем так, ярко. Потому что за время Второй мировой войны были изобретены пенициллин, прививка от полиомиелита, например, и так далее. Комплекс медицинских мер, которые предотвращают детскую смертность. Не только детскую, но в первую очередь детскую смертность. Дети плодятся огромными темпами, но они выживают еще теперь. В семье по 5, по 6 детей население растет гигантскими какими-то темпами. Такого раньше никогда не было. Так как США после Второй мировой войны, как мы уже говорили, стала страной очень богатой, этих людей, новых, она может спокойно содержать. И они вливаются спокойно в эту новую сытую жизнь. Качество жизни выросло настолько, что никогда и нигде люди не жили так, как жили в Америке вот конца 40-х, начала 50-х годов. Соответственно, вот эти вот военные, да и не только военные, они сразу же берут кредит на жилье, устраиваются на работу, сразу же заводят семью, сразу же покупают на этот кредит недвижимость и живут спокойной, сытой жизнью. Так как с ростом уровня жизни потребность в том, чтобы завести семью, возрастает, возникает потребность в массовом жилье. Во всех странах после Второй мировой войны, в которой произошел бэби-бум, это массовое жилье появлялось. В России это были там сталинки, хрущевки, брежневки и так далее. В Америке это были такие типовые домики, самый известный из которых такие левиттауны. Была компания Levitt and the Sons, и вот они строили такие левиттауны. В чем они заключались? В каком-то поле тебе привозят набор такой полукартонный, из которого там за 20 шагов тебе за один день собирают дом. И ты в нем уже можешь въехать и жить. Все вот эти однотипные дома, которые вы видите в фильмах, дома с картонными стенами, построены плохо, вот это все левиттаун. Они не слишком качественные, но тем не менее они быстро строятся и они доступны. Более того, левиттауны ставятся не в какое-то там захолустье и не просто так, что вот тебе построили дом, живи как хочешь. Под это дело застраиваются пригороды городов, и в этих пригородах уже появляются школы, уже появляются больницы, уже появляются развлекательные центры, то есть вся необходимая инфраструктура. Заезжай и живи полноценной жизнью. По поводу застройки пригородов начинается массовый, так называемый white flight, массовое переселение белых людей Америки на юг. Например, город Хьюстон, огромный его пригород, он был застроен именно тогда, потому что люди хотят жить около моря и вообще там, где тепло. Но раньше там было слишком тепло, потом изобрели кондиционер, и там стал жить гораздо лучше. Была также проблема с пригородами в чем? Что живешь ты, конечно, все замечательно, но работа-то все еще в городе. Как с этим бороться? Поборолись с этим автомобилями. Началось широкое изготовление семейных автомобилей, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Золотая эра американского автопрома, все стереотипы про секс на заднем сиденье, это все оттуда, потому что громадные машины, очень вместительные, которые, в принципе, средний класс мог себе позволить. Более того, у все разрастающегося среднего класса, надо сказать, что средний класс не был никогда нигде в такой огромной прослойке, как в Америке вот тогда. Рабочий человек, ну, рабочий мужчина, он мог содержать жену-домохозяйку, покупать ей там всякие пылесосы, вакуум-клинеры, чтобы она следила за домом, воспитывала детей, а он работал. И при этом там у него мог быть дом, у него могли быть две машины, и жили они все долго и счастливо. Это была настоящая американская мечта. Если после этого, в 60-х годах, термин «американская мечта», он был такой язвительный, то вот в то время это вот натурально американская мечта. Людям было за счастье так жить. Каждый человек готов был пожертвовать всем, чтобы достичь вот этого, как им казалось, максимального уровня жизни. А человек о спокойной, сытой жизни, и тогда, да и сейчас, большинство людей только о ней и мечтают. Ничего больше им не нужно. Но не бывает так все радужно и приятно. Были, понятное дело, люди, которым все это дело не нравилось. Которым подход спокойной, сытой потребительской жизни, мол, работай, живи и все, которых он не устраивал. Это, например, байкеры. Тут такие байкеры. Байкеры — это такие потные альфа-самцы, как правило, бывшие военные, потому что эти вот кожаные курточки у байкеров — это как летные куртки кожаные. Бывшие военные приезжают в Америку, покупают себе байки, собираются компаниями друзей, гоняют по городам, встречаются, развлекаются с женщинами. У них на новых трассах, которые к этому моменту уже были в Америке построены, они разъезжают, волосы, длинные волосы развиваются на ветру, и о чем еще можно мечтать, как говорится. Если вы не потный альфа-самец, но при этом вас тоже не устраивает эта вот спокойная, размеренная жизнь, вы можете пойти в битники. Что такие битники? Это, скажем так, такие интеллектуалы, литературолюбы, которые читают свои грязные стихи, держат при этом за коленочку каких-нибудь девушек-готесс, курят марихуану и рассуждают о декаденсе. В чем была проблема этих групп? Они были немногочисленны. Самые натуральные отщепенцы. Почему они были немногочисленны? Потому что был очень высокий порог вхождения. Хочешь быть байкером? Должен быть сильным, должен быть альфа-самцом, должен уметь управлять мотоциклом, хотеть кататься на мотоцикле и таким быть бэдгаем. Хотел быть битником? Тебе нужно быть интеллектуалом, нужно интересоваться литературой, нужно интеллектуальное усилие над собой совершать, чтобы влиться в эту субкультуру. Массовой должна была стать какая-то альтернативная субкультура, порог вхождения в которую был ниже, но при этом сохранялся протестный потенциал. Как несложно догадаться, о чудо, о чудо, такой субкультурой стал рок-н-ролл. Рок-н-ролльщики, по сути, провели вот этот водораздел между обществом потребления и собой по границам музыки. Как стать рок-н-ролльщиком? Ну, ты берешь, покупаешь магнитофон, слушаешь какие-то новомодные пластинки, приходишь в клубы, танцуешь там, общаешься с людьми, выходишь на улицу с магнитофончиком, слушаешь музыку на улице. Если уж тебе совсем припекло, берешь какую-нибудь гитару и начинаешь на ней лобать, как лобает Чак Берри. Все, собственно, больше от тебя ничего не требуется. Рок-н-ролльная идеология все больше и больше покоряла массы. Почему? Во-первых, как я уже говорил, она была протестной, она была доступной. И в-третьих, молодежь могла себе ее позволить. Возвращаясь к теме того, почему рок-н-ролл появился именно в Америке. Так получилось, что из-за того, что страна стала очень богатой, деньги начали перепадать молодежи. У молодежи были свои какие-то финансовые кошельки, финансовая подушка, на которой они могли покупать вещи, чтобы отличаться от взрослых. До этого момента молодежь была полностью на попечительстве у своих родителей. Родители покупали им пластинки, родители покупали им одежду, родители решали, на какую выставку, в какой театр они пойдут и так далее. Сейчас же молодежь могла купить себе все это сама. В обиход пошли, зажимайте пальцы, джинсы, которые раньше носили только на стройке, и носить их где-то кроме стройки был признак дурного тона. Солнцезащитные очки, которые раньше были только на пляже. И, соответственно, кожаные курточки, ну это уже с байкерами они, видимо, как-то разбирались по этому поводу. И вот это все позволило молодежи сформировать абсолютно новую реальность, в которой они стали в глобальном плане независимы от родителей. И независимы не только финансово, но и в культурном аспекте. Это очень важно. Более того, рок-н-ролл, так как он происходил на стыке социальных и культурных явлений, он не просто отображал реальность, а он участвовал в ее формировании. Ну, например, было принято считать какое-то время, я думаю, вы об этом слышали, что рок-н-ролл придумали на самом деле коммунисты, то есть Сталин и Хрущев сидели, репу почесали и решили придумать рок-н-ролл, чтобы как-то развратить американское общество. А почему? Откуда это вообще пошло? А пошло это от того, что под рок-н-ролл танцуют. Это танцевальная музыка, под которую молодежь могла веселиться. А что это за танцы? А это попками повилять, девочку приобнять, как-то вот ее подержать за спинку. А надо понимать, что американское общество, оно было очень пуританским. Не дадут с вашей будущей избранницей побыть наедине, там, свидание до пятого. До этого вы постоянно встречаетесь исключительно в присутствии родителей, чтобы, не дай бог, что-то там вы друг другу за ручку не взяли. Рок-н-ролльные клубы позволяют все это делать прекрасно. Как мы с вами уже обсуждали, рок-н-ролл – это был в музыкальном отношении стык белой и черной музыки. Соответственно, играли рок-н-ролл и танцевали под рок-н-ролл в этих клубах и белые, и черные. Не то чтобы рок-н-ролл начал вот этот вот процесс расовой терпимости, но, скажем так, он его органично продолжил. Борьба за права черных, Мартин Лютер Кинг, были всякие дела типа Брауны против системы образования Соединенных Штатов Америки и так далее. Все это уже было. Рок-н-ролл это все органично продолжил, но здесь возникает проблема, что негритянские музыканты для Америки это была не новость. Джазмены почти все как бы черные. К ним относились нормально, что ну там может да, прийти негритенок какой-то, чтобы там на гитарке поиграть, на чем-то постучать, всем это нравится, ну и замечательно. И рок-н-ролл не стал бы таким огромным явлением, если бы в нем не было белых людей, так сказать. Звучит очень расово неправильно, но это так. И, о чудо, о чудо, появляется всем любимый, я надеюсь, Элвис Пресли, который выходит на сцену с гитаркой, как все эти его черные рок-н-ролльные собратья, делает и всем это очень нравится. Соответственно, он популяризирует рок-н-ролл, он прям становится очень и очень и очень популярным. И у родителей детей, которые дети стараются все от родителей от своих как-то отодвинуться, а эта тенденция продолжится дальше, то есть там где-то в 57-58 году будут отдельные чаты для родителей, там где Фрэнк Синатра, и для детей, где Эдди Кокрейн, Чак Берри и компания. И родители начинают задумываться, мол, вот посмотрите, они вроде как вместе все танцуют, черные и белые, какие-то полуразвратные танцы, какая-то музыка непонятная. Вроде все это как бы плохо, но молодежь-то видит это вот так, может быть, все-таки мы неправы. И вот эта вот позиция, она очень сильно раскалывает общество. Теперь возвращаемся к политическим событиям. Как мы говорили, общество было под максимальной политической накачкой. А рок-н-ролл, он был политичен в своей аполитичности, как бы это парадоксально не звучало. Рок-н-ролльщики не пели песни про шпионов, про коммунизм, вообще не затрагивали политику. Молодежь, которая танцевала под эти все хиты Литл Ричарда и Чака Берри, Им было, по сути, все равно. Ну, Советский Союз испытал новое, там, новую бомбу, какие-то шпионы, такие, ну и черт с ними. Нам вообще плевать, мы вот потанцевать пришли, нам вот это ведь Советский Союз, нам он не очень интересен. И общество начало раскалываться еще больше. Рок-н-ролл, он заложил вот эту мину под привычное представление американцев о том, какая должна быть внутренняя и внешняя политика. Потом мы это все увидим уже у «Детей цветов» в 60-х годах, но началось все это именно в середине 50-х годов. В завершении, возвращаясь в самое начало нашего разговора, почему же рок-н-ролл оказался важнее, чем казалось на первый взгляд? Понятно, что он повлиял на всю последующую музыку в плане смыслов и звуков, открыл новый музыкальный инструмент, открыл политический люфт, который потом удачно заполнили все в диапазоне от психоделиков до панков. Понятное дело, что он открыл дорогу всяким нефактурным музыкантам, которые не вписывались в это общепринятое понятие о том, как должен выглядеть музыкант. Грубо говоря, Чак Берри не смог бы в начале 50-х годов выступать на каких-то широких сценах. Там была прилизанная, фактурная, понятная музыка. И, наконец, открыл банальную жажду к музыкальным экспериментам. В реальности рок-н-ролл был не просто культурным явлением колоссальных масштабов, повлиявшим на все, что происходило в музыке после него, но и одним из самых крупных и влиятельных культурных событий вообще в истории, если не самым влиятельным и крупным. Вдобавок ко всему, он был явлением социальным и не просто отражающим какие-то социальные аспекты, мы об этом говорили, а формирующим их. А рок-н-ролл повлиял на экономическое разделение между детьми и родителями, когда дети уже не хотели иметь ничего общего со своими предками и сделали музыку не просто развлечением, как это было раньше, как это было для их родителей, которые слушали эстраду, слушали джаз. Музыка стала социальным явлением на долгие годы. Поэтому, в следующий раз слушая Чака Берри, поймайте себя на мысли, что он стал началом чего-то великого. С вами был подкаст «Нота Бена». Мы не прощаемся, встретимся в следующем выпуске, в котором мы поговорим о панк-роке. Всего доброго.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену». Я поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо. Привет, Вить! Какая сегодня животрепещущая тема? У меня уже доллары в глазах.
2: Они и так у тебя всегда в глазах.
1: Все мысли только про деньги.
2: У тебя же даже название денежное.
1: Да, как корабль назовешь, так он и поплывет. Это наш подкаст «Радио Монеточка». Сегодня мы будем говорить со слушателями про деньги, потому что их всех это все страшно интересует. Витя,
2: да.
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые... Витя, выкинь жвачку изо рта, пожалуйста, мне немножечко мешает. Витя,
2: ну?
1: Когда ты начал зарабатывать свои первые деньги?
2: В 12-13 лет.
1: Уже на музыке?
2: Да.
1: Как тебе это пришло в голову?
2: Никак.
1: Выхода не было?
2: Так просто вышло.
1: Что ты делал?
2: Я писал музыку себе. И в какой-то момент ко мне начали обращаться дети, которые тоже хотели писать музыку. И я помогал им записывать.
1: За деньги?
2: Да.
1: Ничего себе. И это что были за деньги?
2: 200 рублей.
1: Это что мог купить? На одну зарплатку свою, вот такую маленькую.
2: Ну, я мог сходить в кино, типа, купить себе какую-нибудь фигню.
1: Ну, типа, кока-колу или типа наушники новые?
2: Ну, если я, например, несколько песен записывал, я откладывал часто, да, мог купить что-то, типа, одежду я себе покупал, инструменты музыкальные заказывал.
1: И как это, приятно? Самому себя вот так вот немножко уже обслуживать в таком возрасте?
2: Ну, это скорее не то, чтобы приятно. Есть просто какое-то такое чувство, что ты ни от кого не зависишь.
1: Тебе не нравятся мои вопросы?
2: Почему нет? Нравится, очень хороший вопрос.
1: Хорошо.
2: А ты когда начала зарабатывать первую денежку?
1: Да я начала зарабатывать первую денежку, вот, грубо говоря, на твоих глазах.
2: Хорошая денежка.
1: Ну да, я сразу. С места в карьер. До этого я все пыталась, но у меня ничего не получалось. И мы с тобой как-то раз обсуждали достатки наших

0: семей и поняли, что, конечно, твоя семья в сравнительно там в городе, в школе была беднее, чем моя. То есть у меня, наверное, такой был средний достаток, и у меня было очень мало мотивации. Единственная моя мотивация был сам факт того, что ты работаешь, что ты можешь куда-то откладывать. Но, в принципе, на все, что мне нужно, родители могли позволить себе это, и у меня не было каких-то больших запросов. Я там никогда не просила компьютер или что-нибудь такое. Я помню, как я после 11 класса сразу же я устроилась на работу секретаршей. Ну, такая, знаешь, конторка, которая набирает каждый день людей. Что-то их тут же куда-то отправляют курьерить или что-то раздавать, я так и не поняла. Ну, как такое странное дело. Потому что, знаешь, они по утрам что говорили? Бизнес, успех, мы, какие-то кричалки, речевки, какой-то они занимались
1: фигней.
0: Прости,
1: название «Фарауау»?
0: Я просто не помню точно, но они были какие-то мутные. Они делали, мне кажется, какой-то не совсем законный инфобизнес или что-то такое. Какая-то махинация, типа звонить куда-то. И вот мне надо было им говорить, что нет-нет-нет, у нас вот такая работа, такая. А она была чуть-чуть как другая. Ну, в общем, я пришла туда как этим курьером устраиваться. Там каждый день человек 15 было на собеседовании. И я была одним из них, но я такая была интеллектуальная. Вся такая офисная, так нарядилась в школьную свою одежду, такую офисную. И они сказали, слушайте, а давайте вы у нас будете...
1: Давайте вы у нас директором будете. Мы просто не знаем, что мы делаем.
0: И название-то у нас какое-то. Тоже это не могли придумать. И они сказали, так будьте у нас секретаршей, а не курьером. Зачем им это бегать, ноги топтать? И я побыла секретаршей. У меня был испытательный срок 2 недели. И я не выдержала этот испытательный срок. И после 1 недели я ушла навсегда, не вернувшись. Более того, я оставила на том рабочем месте свои варежки, чашку. И я даже не вернулась это забрать, потому что мне так не хотелось, мне так это неприятно, мне так это все не понравилось. И я так и не дождалась там никакой оплаты, то есть я там бесплатно проработала и убежала, хотя ничего такого критичного не было. И уже тогда у меня были первые концерты, но, конечно, это сейчас такие деньги, как ты там говоришь, 200 рублей. У меня было за первый концерт 10 тысяч. За платный. Конечно, до этого были бесплатные. Первый платный концерт 10 тысяч. А тут мне надо, получается...
2: Подожди, не 10 тысяч?
0: А тут мне надо, получается, ну, допустим, 10 дней работать ради этих 10 тысяч. И я такая, блин, нет, не хочу. И все. На этом закончились мои попытки и потуги.
1: А кем ты сейчас работаешь?
0: Певицей.
1: Тебе до сих пор платят 10 тысяч.
0: А тебе до сих пор платят 200 рублей.
3: Привет, меня зовут Соня, мне 12 лет, я из города Минска. Мне стало интересно, в каком возрасте вы начали зарабатывать первую прибыль со своих песен.
0: Привет!
4: Здравствуйте!
0: А я помню, кстати, как меня в подростковом возрасте... Да при, какой уже подростковый? Уже там...
1: 40 лет.
0: Уже школа заканчивается. А меня так тревожил этот вопрос, как я буду зарабатывать деньги. Тебя это не беспокоило?
1: Mm-mm.
0: У меня просто была такая глобальная тревога, я все пыталась себе это представить в голове, как это, куда меня возьмут, как мне будут платить эту зарплату. И мне же ни на что не хватит.
1: Надо же карту оформить.
0: Еще там, знаешь, там спрашиваешь кого-нибудь, сколько стоит наш дом? Те говорят, 6 миллионов. А сколько вы зарабатываете? 30 тысяч. И думаешь, а как вы? Ну, у тебя в голове не сходится дебет с кредитом. И меня это так пугало. Гуглила, сколько стоит там в общежитии жить. Думаю, ладно, если так, то тогда мне будет хватать. Но у нас какая-то такая немножечко необычная, неординарная ситуация, потому что мы оба начали рано зарабатывать на своем творчестве. Так а Витя еще и раньше. Он рассказал, что первые деньги, 200 рублей, он получал в 12 лет за один трек. Слушай, Вить, а вот когда ты начал зарабатывать уже такие денежки, на которые ты мог себя обеспечивать полностью?
1: Я поступил в музыкальное училище. Я продолжил записывать музыку. И тогда уже мой ценник был 1000 рублей. И я зарабатывал где-то, может быть, ну, не знаю, 15 тысяч рублей в месяц. Это было все равно неплохо. И мне кажется, когда я закончил училище... Вот тогда я уже зарабатывал прям ту сумму, на которую я мог себя содержать. Я покупал себе одежду, я покупал что-то маме, я устроился еще на радио, это была дополнительная подработка. Ну и опять же, я косил от армии, а я покупал военный билет. Я с гордостью вообще это говорю. Я брал деньги у местного бандита, ростовщика. Это единственный человек, который мог дать деньги. Нельзя о таких историях рассказывать. Ну, это правда, да. С этим человеком я случайно познакомился абсолютно. То есть это был хай-левел такой, типа, чувак, который зарабатывал на схемах, махинациях, на всяких движениях. Я с ним познакомился в музыкальном магазине. Мы просто говорили, реально, нам нравилась одна и та же музыка, типа, он любил джаз, он играл на гитаре, нам нравились джазисты одни и те же, а Sting, типа, там, Стиви Уандер, мы вот об этом и всем, и он мне звонил потом, чувак мне начал каждую неделю звонить, просто пообщаться о музыке, и в какой-то момент, когда вот это, я говорю, а вы можете меня одолжить, типа, деньги, он говорит, Виктор, он так говорит, Виктор, ну, это для меня очень небольшая сумма денег. У меня интересы в этом. Ну, для тебя, конечно, могу, но процент будет вот такой. И он меня поставил на процентик. И я за 2 месяца ему отбил вот этот как бы военный билет. В общем, вот такая вот история.
0: Я очень люблю эту историю.
1: Чувак мне говорил, Виктор, тебе надо в Москву ехать. Ты такой молодой, привлекательный, талантливый. Тебе надо играть музыку, а не вот этой фигней заниматься, как я.
0: А ты хотел заниматься той фигней, как
1: он? Ну нет, это он имел в виду, в Ульяновске останешься, придется что-то
0: ростовщиком
1: намутить себе, типа. Ну и, собственно, потом уже в Москве я устроился в театр. Там получал зарплату. И она равнялась ровно той сумме, которую я зарабатывал, работаю очень много в Ульяновске, типа каждый час. Потом как бы я стал работать там сначала с Деслом, потом еще с кем-то.
0: С монеточкой, в конце концов.
1: В конце концов, с монеточкой, и все, и как бы там уже...
0: Мой первый заработок состоял из 10 000 рублей.
1: Поцелуев.
0: Нет, из 10 000 рублей. И это был шок, это был восторг. Вся семья была в шоке, потому что Лиза что-то там сидела, пиликала на своих кнопочках у себя в комнате. И тут за это полагается 10 000 рублей. Хотя, конечно, это был полный обман, я так думаю. Ну, не обман, как бы никто никому ничего не обещал, но это была заниженная, мягко говоря, стоимость, потому что это был концерт в клубе Powerhouse. Кто живет в Москве, может быть, знает из ребят постарше, где он находится. И он был забит до верха, и даже люди не смогли, все желающие, попасть, потому что там просто не было места. И, конечно, это стоило больше, чем 10 тысяч, такое выступление. Но для нас-то все равно был шок, восторг. Нас запросили райдер, мы там начали в панике вообще искать, что-то, как, у кого какой райдер, что там можно писать, что нельзя. Нас привезли в гостиницу Екатерина, простите, я помню до сих пор все это, все названия, я помню, как мы летели в самолете. И это было такое счастье, это была такая эйфория. Мы друг на друга смотрели, я с мамой и с папой полетела. И мы смотрели друг на друга, и мы не могли поверить, что за сказка, что мы бесплатно летим на самолете. Что мы бесплатно заселились в гостиницу. Мы... Выступление было очень поздно, типа в 12. Сейчас я уже на такое вообще, наверное, не соглашусь ни за какие деньги в 12. Ладно, за какие-то соглашусь. Но не за такие. И мы перед этим выступлением в этой сауне Екатерина гостиница 4 звезды, в подвале там была сауна, джакузи. Мы спустились сюда, все это сидели, кайфовали. Знаете, все брали услуги максимально возможные, много ели там. И это был такой восторг и такое счастье. И это мне очень все понравилось. Но я долго не могла морально принять, что это теперь будет моя работа. И я долго с этим боролась, это сопротивлялась, правда. Еще пыталась куда-то там устроиться, пыталась ориентироваться на учебу и на свою будущую какую-то нормальную профессию. То есть меня смущало, что это вот вся моя жизнь будет состоять из вот этого хаоса, балагана, песен, криков, нервов, из этого волнения на сцене, что это все так нестабильно, непонятно. Я этого очень не хотела. Родители меня очень уговаривали. Я помню, меня мумитроли позвали на какой-то... Ну, у них же вот это бар, фестиваль, много чего, и они меня куда-то позвали выступить. И я отказалась, потому что я не хочу. И родители мне начали подкладывать брошюры этого фестиваля, там везде в дневничок, на стол, как бы намекая. И они говорят, Лиз, ну ты что, не понимаешь, все сидят там, это пыхтят в офисе, а ты можешь петь песни. И говорю, пожалуйста, хватит, отстаньте. Ну, прям они на меня немножечко так давили, потому что я сама этого очень не хотела. А сейчас ничего, как-то превратилось в обычное.
1: Тянулось. А ты вообще работала кем-нибудь когда-нибудь? Увлекалась заработком?
4: Нет.
0: А и хочешь? А то есть одна темка.
4: Хотелось бы попробовать, что вообще да как. Но в моем возрасте сейчас даже ничего как-то, я не знаю, что можно.
0: Я, кстати, тоже помню, какая была эта проблема. Мне хотелось в какой-то момент что-то найти, но... ничего не было. Ну, я понимаю, если там у меня был какой-то специфический талант или что-то еще, я бы могла как-то что-то придумать. Но я была обычной девочкой, и я искала по обычным объявлениям работу для подростков. Ничего. Ничего не было. Но в целом мне очень нравится моя работа. Мне нравится, что у меня есть возможность, самое главное, проводить с моим ребенком бесконечное количество времени. Что у меня есть возможность брать его с собой на концерты, на гастроли, вписывать в райдер. Представляете? Ты для того, чтобы поработать, еще и вот так вот можешь написать, какие у тебя должны быть условия, чтобы у тебя там была детская кроватка, еще такая вот еда. Это, конечно, такое счастье, это так круто. Вы знаете, что мы с Витей недавно обнаружили? Какой ужас! Дело в том, что наша дистрибьюторская компания распределяет между нами наши доходы по той схеме, по которой мы с Витей договорились. Мы давным-давно обсудили, придумали этот процент, схему. И так вот, хоть мы в браке, хоть что у нас, мы ее не меняем. Она осталась прежней. И что-то мы начали замечать, что Вите приходит как-то мало денег. Ну ладно, там что-то, может какие-то, ну там... В общем, у нас такие сложные схемы, это отсюда, это сюда. То есть бухгалтерия такая активная. Поэтому думали, может, это нормально. И в итоге недавно мы с ними поговорили, спросили напрямую, оказалось, что это все это время Вите не присылали его долю за большинство наших треков, что они просто нас неправильно поняли, и мы подняли переписку, и действительно у нас был незакончен этот разговор, и оказывается, что я много лет просто забирала себе все Витины деньги, ему ничего не приходило. Вот так.
1: Так вот.
0: Но он меня простил. Все-таки я выносила ему малыша.
1: Ну, мы еще посмотрим.
0: На этого малыша. Что с ним и вырастет из него. А, Витя, слушай, а ты вообще как относишься к тому, что мы с тобой работаем вместе, зарабатываем вместе?
1: Ужасно.
0: Ну, просто... Слушай, как говорят, не совмещайте семью и деньги, не совмещайте семью и работу. А мы вот взяли и совместили. Может, это было, плохое решение, как думаешь?
1: Ну, в этом есть свои сложности, конечно. Была бы жизнь проще, если бы мы этого не делали, была бы. Но мне кажется, что...
0: Моя бы нет.
1: Твоей нет. Но мне кажется, что... Ну, мне интересно, так скажем. Мой мозг это почти позволяет.
0: Почти?
1: Ну, я стал замечать, что я могу за раз только две должности исполнять. Я могу, например, быть мужем и отцом. Но, например, когда я должен быть композитором, какую-то из этих приходится выкидывать.
0: Отца.
1: Иногда нет. В общем, какие-то вот возникают вот такие.
0: Ну да, знаешь, что тяжело, когда это все один разговор.
1: Один, это вообще просто классика.
0: Понимаю. Но
1: сразу и претензии и к музыке, и к... Нет, ну это я не про тебя.
0: А про кого?
1: Про другую жену.
0: Слушай, Вить, ну ты знаешь... Но я стараюсь разделять, это у меня не всегда получается, я знаю. Но я действительно стараюсь, особенно я стараюсь в туре. Ну, тебе комфортно в туре со мной?
1: Достаточно.
0: Ну, я прям стараюсь, потому что я понимаю, что это пиковая ситуация такая, знаешь, максимальное напряжение.
1: Патовая.
0: И можно получить супер кайф, а можно получить огромный стресс. Потом полгода будешь на море вот так или в больнице, или в санатории лежать, и то не отойдешь от этого стресса. И поэтому я все силы собираю, чтобы вот это все разделять, и мне кажется, что у меня получается.
1: Я считаю, что мы в целом справляемся, я бы сказал, хорошо. Продолжаем?
0: Да.
5: Привет, Лиза. Меня зовут Лиза, мне 17 лет, я живу в Иркутске. Когда я была маленькой, моя мама перестала общаться со своей лучшей подругой, потому что мои родители с достатком выше среднего, а у подруги мамы достаток был ниже среднего, и они поссорились в денежном вопросе. И я очень часто, когда хожу в школу, чувствую себя немножко неловко, когда речь заходит о финансах, потому что мне стыдно из-за того, что мои родители могут позволить какие-то вещи, которые другие дети не могут себе позволить. Я очень боюсь потерять своих друзей.
0: Привет, Лиза!
5: Привет!
0: А какой реакции ты боишься? Что самое страшное могло бы произойти в твоей голове, если бы ты сказала, да, это стоит миллион денег, и я купила это себе?
5: Возможно, я просто боюсь поссориться из-за этого.
0: Что это вас отдалит, или что они разозлятся, или станут завидовать?
5: Да, да, боюсь, что просочится какая-то зависть, и что приведет к ссоре и расторжению отношений.
0: У меня тоже есть очень много разных друзей с разными уровнями дохода. Мне кажется, что совсем не обязательно в таком случае обсуждать какие-то цены, обсуждать деньги, если ты знаешь, что это может вызвать дискомфорт. Особенно, когда вы совсем юные, и это ведь деньги ваших родителей, действительно. И это просто еще одно преимущество, которое у нас бывает.
1: Если позволишь, я поделюсь просто историей с другого конца. Вот она из средней семьи, с средним достатком. Я из семьи ближе как бы к бедным. Но при этом моя мама всегда старалась, чтобы у нас все было, что мы хотим. И приоритетно у нее были всегда траты на наше увлечение или там на наше образование, там на что-то такое. И была очень такая история. В общем, в третьем классе мне как-то раз купили очень дорогую игрушку. Из-за того, что я устроил истерику в магазине. И маме пришлось раскошелиться. На самом деле, это очень странная игрушка. В серии про трансформеров была такая база, которая превращалась в робота. Это была японская игрушка, и она продавалась просто в киоске Роспечать. Таких игрушек больше не было. Она просто оказалась в этом киоске запечатанная японская игрушка. И, естественно, я так мне нравилось, что я притащил ее в школу. И так как я учился в гимназии, со мной в классе учились очень много обеспеченных людей. И я помню, что когда я принес эту игрушку в класс, многим, многие начали завидовать там или еще что-то. Я больше такого не делал никогда, я больше не приносил игрушек. У меня, более того, в доме, моя мама поругала за то, что я так поступил, что я как бы вызвал сам, я сам виноват тем, что зависть эту как бы вызвал. Да.
0: Не по-зумерски звучит.
1: Но зато я до сих пор, кстати, приверженец того, что это моя вина была.
0: И... А что сделали-то?
1: Ничего, ничего не было. Просто, как оказалось потом, через 20 лет, один из этих одноклассников мне сказал, что настолько ему понравилась эта игрушка, что он просто ненавидел меня потом 20 лет. И пытался всячески меня впечатлить своими... Он меня как-то раз прокатил на машине на своей, которую он сам купил. И настолько ему вот это событие запало, что он пытался вот что-то такое потом сделать. Ну, потом мы посмеялись, конечно, над этим, когда нам было 25 лет. Но...
0: До этого, да.
1: Была такая история.
5: Как-то эта история с игрушкой вообще не успокаивает. А наоборот, с учетом того, что 20 лет человек.
1: Но видишь, было смешно в том, что он-то как раз был очень богатый человек, у него был коттедж, а он жил просто в прекрасных условиях всегда. Мораль просто этой истории для меня в том, что всегда найдутся люди, которые будут чему-то завидовать. Или
0: даже
1: найдут,
0: человека из такой бедной семьи, потому что Витя мне рассказывал про свое детство, это действительно очень-очень бедное детство. Да,
1: ну уж не преувеличивай. Ну, бедная, конечно, и действительно за чертой как бы прожиточного минимума, но абсолютно счастливая и прекрасная время.
0: Конечно, счастливая. Ну, потому что так прекрасная мама, но она одна на себе тащила трех детей. Представляете? Я не могу это представить. Ну, кстати, Витя, я хотела по поводу твоей истории, ты сказала, да. Я думаю, что это моя вина. Я так не считаю. Ты знаешь, я могу прийти в школу в новых очках, в новой юбке. Я не отвечаю за реакции людей. Если я не имею никакого злого умысла, если я не делаю нарочно ничего плохого, никого ничем не дразню и не обижаю, извините, но уж я не могу. А кого-то, извините, так оскорбил. Знаешь, пришла девочка 1 сентября, допустим, выросла, вытянулась, стала такой красавица, ей тоже этого стыдится, что кто-то на
1: нет.
0: это позавидует.
1: Но ты не можешь выбирать, каким ты вырастешь человеком и внешность
0: и
1: свою.
0: И так же ты не можешь выбирать,
1: нет,
0: из какой...
1: взять игрушку в школу или не взять ее. Мне кажется, что здесь ты, в принципе, можешь. Школа все-таки такой...
0: Ой, нет, я с тобой не согласна. Ведь я не считаю, что ребенок должен заботиться о том, чтобы... Ты обожаешь эту игрушку всем сердцем и искренне ее несешь в школу, потому что ты хочешь, чтобы она была с тобой рядом, ты хочешь всем показать то же самое там. Мама приготовила вкусняшку, ты ее несешь всех
1: угостить. Ты же хочешь похвастаться.
0: Ну и что? Что такое похвастаться? Показать своим друзьям, какая классная у тебя есть игрушка, и дать им с ней поиграть? Весь я вот покупаю себе новые тарелочки, приходят гости, для меня такая радость им накрыть, показать, порадовать их также.
1: Ну, наверное, все-таки у детей, может быть, это немного иначе устроено. Наверное, я в то время не очень-то хотел, типа, дать детям поиграть. Но я не считаю, что в этом есть что-то плохое.
0: Ты можешь думать о том, хорошая ли это, плохая ли это мотивация и так далее, но ты не в ответственности за то, как кто-то на это отреагировал, потому что реакция действительно детская, подростковая реакция.
1: На самом деле, я как бы сейчас бы так же поступил. Мне бы она нравилась, я бы ее тоже принес. И, в общем, я не считаю, что, конечно, это какая-то, типа, криминал или что-то. И, конечно, для меня здесь мораль именно вот в этом. В том, что нельзя вообще предсказать, как ситуация обернется.
0: Ну да.
5: Да, я понимаю. Ну, наверное, мне бы хотелось когда-нибудь сказать это моим родным, когда я уже буду постарше, и дать такой совет, что не стоит в разговоре с детьми нарочито подчеркивать стоимость вещей. Ну, когда ты живешь в таком окружении, когда твои родные могут сказать что-то вроде: «Знаешь, сколько твой ноутбук стоит? Твой ноутбук стоит как 5 зарплат твоей учительницы, и ты просто такой: ужасно. Что мне чувствовать? Что сказать?»
0: Как будто бы это твоя вина. Но ты знаешь, мне кажется, что даже когда ты вырастешь, тебе уже не захочется никому ничего говорить, объяснять. И еще чуть-чуть, и ты уже будешь совсем взрослый. Тебе же уже 17 лет. И совсем скоро ты будешь жить так, как ты хочешь, тратить деньги так, как ты хочешь, говорить об этом.
1: Или не говорить.
0: Или не говорить, относиться к этому тоже, как тебе захочется. И это круто. А так интересно мне еще вот о чем поговорить. Мы все помним девочку или мальчика, который принес в школу первый сенсорный телефон без кнопок.
1: Нет, это было до моего времени.
0: Но может, у вас какая-нибудь своя там была штука?
1: Геймбой.
0: Геймбой.
6: Птица.
1: Птица?
0: Да. Птица. Господи, проблемы с навигацией в последнее время. Прости, у нас просто птица врезалась нам в окно, и у нас в последнее время проблемы с птицами. Они залезают нам в камин, залезают нам в трубу, бьются в окна, и у нас какая-то просто...
1: Жизнь.
5: Какой ужас.
0: Да. Вот почему некоторые приносят эти телефончики, хвастаются, их совсем не смущает богатство их семьи. Они очень этим гордятся и считают это своим достоинством, личным уже буквально. А некоторые люди вот так вот смущаются. Как ты думаешь, из-за чего это, Лиз? Почему все так по-разному детки и подростки относятся?
5: Наверное, это все-таки от воспитания зависит, как родители приучают ребенка относиться, собственно, к доходам семьи.
0: Но тебе же не говорили, что нужно стыдиться?
5: Нет, не говорили прямо, но все равно стыдили. Ну, подчеркивая, что вот другие люди не могут себе это позволить, а ты можешь. И после этого у тебя появляется чувство вины.
0: А, ну вот ты не заслужила.
1: Угу.
0: Слушайте, ну а кто что заслужил? Вот я сейчас, понимаете, сама, когда себе уже там в 25 лет заработала на телефон, я его заслужила, а в детском-то возрасте. Так мы и не должны заслуживать еду, телефон, компьютер, одежду. Это то, что вообще-то обязаны как бы родители обеспечивать. Другой вопрос, что все могут разное позволить. Кому-то попроще, кому-то получше, кому-то из секонд-хенда, кому-то из люксового магазина. Но это вообще-то все выборы родителей. Если вы не хотите покупать ребенку такой дорогой телефон, так не покупайте. Ну, просто не надо купить и потом винить. Это же тоже странно. Витя, скажи, ты любишь деньги? Тебе они нравятся? Они тебя интересуют?
1: Нет. Меня интересуют предметы.
0: Какие?
1: Обычно это просто...
0: Ну, приведи пример. Ботинки, блокноты, люстры.
1: Это что угодно может быть. Просто когда я чувствую, что это существенное такое, качественное...
0: Достойное, добротное вещица.
1: Да, что может пережить. Мой отец служил в ВДВ, и у него был вот этот комплект старого обмундирования, рюкзак, фляги, вот это вот все. Какая-то была кожаный плащ какой-то висел, старый. И меня настолько очаровывало просто вот эта вот потертость... Жизнь какая-то, вот это вот. Мне так нравилось вот эти вот грубые, толстые...
0: Груди.
1: Груди, да, мужские. В общем, ткани вот эти вот какие-то помятые. Вот это вот все, что жизнь какую-то прошло. Понимаешь?
0: Да, я понимаю. Как ты знаешь, меня гораздо меньше интересуют вещи. Мне нравится, когда деньги снимают с меня часть тревоги, ответственности, когда я могу не переживать о том, что мне есть, когда я могу нанять людей на любые там должности, на выполнение любых задач, которые мне дают...
1: Массажист пальцев.
0: Которые мне даются с трудом, и я не получаю большого удовольствия от покупок, приобретений. Более того, это чаще всего меня тяготит. Знаешь, мне интересно покупать не предметы, а покупать услуги. И я хочу жить, зная, что я могу заполучить любую услугу, потому что вот я такая богачка. Вот об этом я мечтаю. Еще хотела тебе сказать, что меня просто еще очень тяготят вещицы, и в последнее время они мне приносят больше расстройств, чем радости. Но я потом тебе расскажу.
7: Друзья, у Либо-Либо есть подписка, но, возможно, вы не знаете, что первые 2 недели и только в Apple подкастах можно совершенно бесплатно слушать бонусные эпизоды ваших любимых подкастов и подкаст-студия со всеми секретами о нашей работе. Если Apple подкасты вам не подходят, приходите в закрытый телеграм-канал Либо-Либо, там тоже все это есть. Ссылки в описании, и помните, что подписка – это лучший способ нас поддержать. Спасибо!
8: Привет, меня зовут Катя, мне 17 лет, я из города Губкин, Белгородской области. Я хотела спросить у Лизы и Вити про деньги. Я окончила школу, и сейчас мне предстоит поступать в вуз. Мне очень страшно переезжать в другой город, учиться. И честно, полгода назад я думала, что я умру там с голода, я совершенно не приспособлена к самостоятельной жизни. Я не знаю, как экономить, что откладывать и насколько важно баловать себя. Мне страшно.
1: Привет!
4: Привет!
0: Расскажи, а тебе нужно будет самой оплачивать квартиру или ты будешь жить в общежитии?
4: Я еще не знаю.
0: Ну, если тебе нужно будет платить только за бытовые расходы, то, мне кажется, ты быстро освоишься, и это будет очень интересно. Я помню, как это было приятно приехать в Москву и ходить по магазинчику, все набирать тележку. И не так, что сникерс с колой, а что-нибудь там, гречки надо купить, немножко каши, чтобы было что есть. Ну, я помню, что мне было это очень приятно, и я чувствовала себя очень взрослой, но мне не хватало, вот у меня не получалось распределять это все правильно, и поэтому у меня был очень скудный рацион. И я все время покупала растворимые кашки дешевенькие. Там искала, чтобы было где-то по 5 рублей, даже находила по 3 рубля, если знаешь, коробку брать. И вот у меня был в институте, когда я приезжала на сессию, у меня был там один рацион. Растворной кофе с молоком и вот эта каша растворная. И все. И я питалась так очень долго. И сейчас я думаю, что это как будто бы должно было быть очень несчастным, тяжелым временем. Но это воспринималось так круто. Это было такое счастье. И я так кайфовала от этих кашек. Сегодня с малиной, завтра с черникой. Завтра с малиной опять.
1: Послезавтра опять с черникой.
0: Да, и я так кайфовала. Где-то ездила. В этом Ашане нет скидки. Надо ехать в какой-то дальний Ашан. И это все было так радостно, я не знаю, у меня была прям какая-то эйфория. Но я думаю, что ты выбрала плохих людей, чтобы задать им вопрос про какую-то финансовую грамотность, потому что, честно говоря, мы с Витей в этом очень слабы.
1: Ну, наверное, год на третий того, как я переехал в Москву, я научился комфортно распределять свой бюджет. То есть, если бы надо было жить просто на зарплату, все было бы, наверное, нормально. Но мне всегда же хотелось покупать синтезаторы, какие-то гитары.
0: Плащи
1: это потом я начал. Сначала синтезаторы и всякие там инструменты. И вот здесь, конечно, нужно было там уметь найти срочно, помимо зарплаты, 70 тысяч рублей на что-то. Потом выплатить тому-то, кто дал тебе взаймы 10 тысяч. Приходилось вести вот такие махинации, чтобы что-то себе позволять вот такое музыкальное. Ну, я думаю, умные люди это быстрее делают, чем я. В течение, в общем, первого года можно научиться тратить как-то правильно свои деньги и расставлять приоритеты.
0: Слушай, у меня никак этого не получалось. Я так часто, помню, уходила в ноль.
1: Угу.
0: Вот прям в ноль на карте. Ну, сегодня, типа, идешь домой, значит, пешком. И единственное, что у меня получалось научиться делать, это зарабатывать больше денег. Или находить их каким-то способом вот здесь. У меня, например, был творческий вуз, у меня очень много оттуда знакомств. Один там, другой, третий. И как-то находится всегда возможность где-то подзаработать. Ну, кто-то у меня из подружек просто устраивались, допустим, официантом, ну, где не нужно много часов тратить, чтобы успевать учиться. И я смогла научиться только вот этому. Добывать где-то больше денег, если мне их не хватает. А вот сокращать их я пыталась, но у меня так это и не вышло. Но сейчас я опять к этому стала прибегать, потому что я поняла, что ну, у нас расширилась семья, и у нас появилось больше потребностей, и я сама не справляюсь теперь с работой, с уходом за ребенком, с уходом за квартирой. И с Витей мы вдвоем тоже с этим всем не справляемся. И стало понятно, что что-то нужно вычеркивать, и нужно просто понять, сколько мне нужно в месяц. Просто сесть, посчитать, сколько стоит нянечка, там несколько раз к нам приходит в неделю, сколько стоит, если у нас будет какая-то уборка иногда проходить, сколько стоит там еда, потому что я очень нерациональная, ее как-то покупаю, и мне кажется, это самая большая статья расходов у нас, потому что это просто вот, ну, как-то все как будто бы надо так нормализовать, но ты представляешь, я так и не могу сесть и это сделать, у меня так и не получается, вот я сколько уже пытаюсь, не могу.
1: Вот у меня сейчас племянница, она на год старше тебя, она год назад переехала в Москву, поступила в университет, по-моему, в общежитие не смогла пристроиться, сняла комнату какую-то, нашла работу, одну сначала, теперь вот у нее вроде как работа, которая ей нравится более-менее, ей вот сейчас вот уже работает там уже полгода или сколько-то типа того. Я думаю, что это на самом деле очень страшно об этом думать.
0: А на практике все вообще не так плохо.
1: Ну да, я думаю, что когда ты окажешься там, тебе будет гораздо яснее вообще, что от тебя требуется. И...
0: А ты, кстати, не знаешь, в какой город поедешь?
9: Москву.
0: Вот у меня просто у всех как бы разный уровень сложности. То есть кому-то пришлось, допустим, полгода...
1: Продать почку.
0: Кому-то понадобилось полгода, чтобы уже выйти на нормальную, комфортную, приятную жизнь. Кому-то 2 года, кому-то вот даже там у меня в семье родственница, ей понадобилось прям несколько лет, а до этого это было прям тяжело. Но чем могу обрадовать, по статистике, чем ты младше, тем тебе легче туда влиться. И среди моих знакомых эта статистика как бы подтверждается, что молодым людям сильно проще.
1: У меня есть такая тоже история успеха одной одноклассницы. Девочка поступила в Москву на рекламу, я не помню куда, в какой-то хороший университет, на рекламное отделение. И она, как потом сказала, она наплела там в резюме, что умеет много чего. Ее взяли в очень хорошую фирму. Не буду сейчас говорить эту фирму, потому что я и с ними работал тоже, и с ней. А, кстати, она мне привела, когда еще в Ульяновске был первый заказ мой, который стоил $600. Она тоже им наплела, что я, типа, там уже много чего делал. Он просто знал, что я, как бы, в принципе, смогу это сделать. За вечер эту работу им надо было прям, типа, вечером. Я ее сделал, и они мне заплатили, типа, вот это $600. Она попала вот в эту струю, типа, в Москве, когда был просто раздолье рекламное, когда в рекламных кампаниях получали по 600 тысяч рублей в месяц. И я получал, типа, в Ульяновске 10, а она уже как бы там через полгода купила себе мини-купер, я помню. И приехала с первым айфоном, типа. В общем, я думаю, что в Москве очень много, на самом деле, возможностей для всяких людей. Мне кажется, в любом большом городе можно всегда, как бы, эту возможность найти.
0: Но мне хочется еще тебе напомнить о том, что даже если у тебя ничего не получится, или ты устанешь, или тебе не понравится, или ты разочаруешься, это абсолютно нормально вернуться назад домой, отдохнуть, взять паузу, выбрать новый курс, отучиться или что-то еще. И иногда шаг назад это на самом деле означает 2 вперед. Это бывает очень правильным решением. И я помню, как меня в свое время очень как бы помогало мне снизить тревогу, ощущение того, что я всегда могу вернуться, это не будет проигрышем. Меня там накормят, дадут мне кровати поспать, у меня в семье родственники и так далее. Конечно, это может быть непросто, но чтобы ты понимала, для чего ты там, чтобы ты хорошо себя чувствовала, чтобы ты была в безопасности и в случае чего знала, что шаг назад никогда не проигрыш, и ничего в этом страшного нет, это супер нормально и вообще...
9: Блин, это супер все мило. На самом деле это такое непопулярное мнение, потому что обычно все книжки учат по финансовой грамотности, например, да, как экономить. Но вот это непопулярное мнение, что нужно просто больше зарабатывать, оно так гениально просто, мне кажется.
0: Но это, видишь, мы просто не умеем, мы про это ничего не знаем, про эту финансовую грамотность.
9: При этом вы же комфортно живете сейчас с таким правилом.
0: Да, но может быть мы бы жили гораздо лучше, я не знаю. Наверное, во всем важен какой-то баланс, но слава богу, когда можно про это пока что не задумываться. Дай бог, чтобы и не пришлось. Ну, правда, мне вот так легче удается где-то подкрутиться, знаешь, что-то придумать, что-то собраться, постараться, поднапрячься, потому что это же в любом случае напряг. И для того, и для экономии, и для большего заработка нужно в любом случае чуть напрячься, чуть-чуть из зоны комфорта выпрыгнуть, как-то подсуетиться. И в чем-то, как-то ведь сказать...
1: Ограничиться.
0: В чем-то ограничиться, да, во времени, там, в силах, или в еде, которую ты ешь. И мне кажется, лучше уж туда направлять силы, если есть возможность.
9: Спасибо большое за поддержку.
0: Но потом ты послушаешь выпуск, на самом деле это многих ребят волнует. И вот этот взрослый мир денег, это что-то такое для всех непонятное, загадочное. Но в итоге все с этим как-то справляются. Это как роды. Это так было... Ну, это я... Это, наверное, не в тему. Но просто это было так страшно, эти роды. Мне казалось, что это... А оказалось, что это было самое легкое из всего этого. А вот что началось потом, вот это было уже реально сложно.
1: Вот это реально был ад.
0: Ну, слушай, во-первых, я бы лучше родила дважды, чем один раз, но зато бы вместо токсикоза. И потом вот эти первые месяцы, проблемы с лактацией, проблемы со сном и вообще страх, который ты испытываешь. Да роды это вообще тьфу по сравнению
1: мне
0: с этим.
1: Мне так нравится, что любой разговор у нас выходит, потому что да блин.
0: Это как мы сейчас, видите, посмотрели, что там какой-то законодатель, министр, кто-то высказался, что надо не строить карьеру, а рожать. И вот я, получается, такая же, да, между строк?
1: Нет, ты уже строишь карьеру, получается.
0: Получается, что да. Вещи мне приносят больше дискомфорта, они меня скорее тяготят, чем радуют в последнее время. Это началось с того, что я начала много терять. Я всегда много теряла, но до этого я просто не покупала ничего дорогого. И там у меня самое дорогое платье, наверное, стоило 3000 рублей. А тут вдруг у меня появилась возможность получать вещи более ценные, и их потеря стала для меня гораздо более тяжелой. Ты помнишь ведь, насколько денег я потеряла в позапрошлом году украшений? И там даже суть была не в цене, а как бы в таком эмоциональном значении. И меня это так травмировало, что я сказала Вите: пожалуйста, больше не покупай мне никаких украшений. Это не шутка, это не для красного словца, это не для того, чтобы так вот кокетничать. Правда, если ты хочешь, чтобы мне не было больно и плохо, не дари мне украшения, потому что я их постоянно теряю. Дари мне крупные вещи, желательно яркие, с GPS-ом, светящиеся какие-нибудь. Вот.
1: Надувная утка.
0: Следующее, что сильно на это повлияло, это наш переезд. Когда мы уже здесь заселились, начали свою жизнь, и у нас были в Москве вот эта вот целая квартира с мебелью, с одеждой, со всем-всем-всем. И это до сих пор является тяжелой ношей, и это меня тяготит, не радует. И я помню там, как я над каждой вещичкой носилась. Это, конечно, изменило мое отношение. Знаешь, я думаю, что я больше никогда не разрешу себе придавать вещам такое большое значение, потому что я понимаю, как легко они утрачиваются.
1: Это был подкаст «Радио Монеточка» и его ведущие Лиза Гырдымова
0: и Витя и Емелин. И вы знаете, что это наши реальные фамилии? И Нина у нас тоже. Никакая не
1: монеточка.
0: Ни копейка, никто. Она у нас Емелина.
1: Она копеечка. Не смей так говорить.
0: Спасибо студии «Либо-либо» за то, что существует наш прекрасный подкаст, а также ее сотрудникам, таким как Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, нашей прекрасной продюсерки, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, тоже все очень прекрасные, отличный, чудесный звукорежиссер Алексей Воробьев и супероператор Вася Азаров.
10: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

0: эфире радио Сахаров.
1: Сейчас, и то есть давай настроечное, а то я что-то все с техническими проблемами влезла, и все, и мне кажется, сбила наш настрой. Это супер важная тема. Даже, может быть, важнее для меня, чем все остальные, правильно? Потому что сказать там «нет войне», это все хорошо, а тут мы вот это вот все обсуждаем, она такая вся сложная, витиеватая, хочется сегодня какой-то такой прям искренности в этом, какой-то открытости, уязвимости. И это прикольно, потому что мы, по-моему, во всех примерах не уверены. Помнишь, я там тебе кидала вопросы, что «а зачем тут это, зачем тут это?» У тебя наверняка тоже есть такие вопросы. Короче, хочется это все искренне обсуждать. Все, у меня настройка такая.
2: Давай, хлопаем.
3: Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
5: Идет армия, рвет нас.
3: Антивоенная музыка.
6: Не помеха, четыре стены.
4: Антивоенная музыка.
6: Большая страна.
3: Антивоенная. Антивоенная музыка.
4: Антивоенная музыка.
7: Привет, это подкаст «Антивоенная музыка». Меня зовут Максим Заговора.
8: А меня зовут Таня Веленская.
7: Мы прекратили себя профессионализировать, напоминать всем, что ты музыковед, я журналист. Во-первых, кому надо, тот помнит. А во-вторых, да, а какая по большому счету разница, кто мы такие за пределами этой записи?
8: Абсолютно точно. Я тоже, когда слушаю подкасты, иногда даже не знаю, как выглядят те люди, которые сидят в кадре и что-то болтают. И уж мне точно все равно, кто они. Просто какие-то хорошие люди, которые сопровождают меня в моей дороге до метро.
7: Хотя, вот уж что-что, а твою медийность, дорогая Аня, я бы не преуменьшал. Где тот человек, который не знает, как выглядит Анна Веленская?
8: Мне кажется, что люди примерно представляют, как выглядит Максим Заговора в целом тоже. Хотя я стала представлять лучше после того, как ты стал появляться в записях передачи «Я ненавижу тебя». Поэтому я знала твой голос до того, как знала твою внешность. Поэтому ты был для меня подкаст-героем.
7: Принято, принято. Итак, смотри, мы... Каждый выпуск что-нибудь выдумываем, предлагаю выдумать и в этот раз. Обычно мы заявляем тему сразу, начинаем ее как-то обсуждать, вспоминаем примеры из прошлого, далекого или не очень далекого. А сегодня, прежде чем вообще коснуться темы, самой важной для тебя, как ты сказала, до записи, я бы хотел чуть-чуть поговорить с тобой о персоналиях. Дело в новостях последних дней. Минюст признал иностранным агентом выдающегося пианиста Евгения Кисина. Это, прямо скажем, событие не рядовое. Академических музыкантов таким статусом награждают редко. До Кисина, если я ничего не путаю, была только оперная певица Мария Максакова.
9: Дмитрий!
7: Но там как бы случай посложнее, потому что...

Понятно, кто она в первую очередь, певица, бывшая депутатка от «Единой России», светская барышня или еще кто-то. А вот Кисин — это прям, ну, как бы пианист выдающийся. Ученик Анны Павловны Кантор. Наверняка тоже для тебя это не пустые слова. Гениальный педагог. Сам по себе Кисин — вундеркинд. В 10 лет впервые выступил с оркестром, исполнил 20-й концерт Моцарта. Год спустя дал первый сольный концерт в 11. В 12 уже играл первый-второй концерты Шопена в Большом зале консерватории. И сохранилась, кстати, эта запись. Давай послушаем несколько секунд, как вообще это звучало. 12-летний мальчик, на секундочку.

0: Ань, тут ему 12 лет, человеку 12 лет и такие пальцы. Но главное, что потом он опроверг стереотип, знаешь, вот этот по поводу вундеркиндов, что с возрастом они все теряют. И в гениальности своей, и в детском обаянии, и, в общем, становятся и не вундер, и не киды. Короче говоря, наш Минюст, абсолютно бездарный, признает гения иностранным агентом. Но как будто бы здесь всем нам нужна твоя помощь. Объясни, пожалуйста, в чем гениальность Евгения Киссина? Как нам вообще отличить гениального пианиста от негениального? Потому что приходит человек, неподготовленный в филармонию, слышит, ну как бы играют произведения, ну там играют Шопена, один и второй. А в чем разница?
1: Самым честным ответом было бы сказать «я не знаю». И это несмотря на то, что я сама была долго концертирующей и выступающей пианисткой. И, по идее, должна в этом хоть что-нибудь понимать. На самом деле, если ты будешь слушать записи разных выдающихся пианистов, то там все будут что? Хорошо играть, соблюдать ноты, делать все в нужных темпах, исполнять сложные пассажи без единой ошибки, делать это эмоционально и душевно. И в целом тут дальше уже начинает мнение расходиться. То есть как бы где начинается эта суперталантливость, гениальность, и почему некоторых пианистов люди любят больше, чем других? Я размышляю так. Есть пианисты, которые идеально соблюдают традицию, такие традицию аутентичного исполнения. То есть его Шопен — это такой настоящий Шопен, как тот был задуман. Или его Бетховен — это абсолютно бетховенский Бетховен. И люди ценят таких мастеров за то, что те могут воскресить прошлое давнее и дать им ощутить его в нынешние дни. Есть, наоборот, исполнители такие, хулиганы, которые привносят какую-то свою трактовку в старую музыку, которая уже всем известно, освежают ее, делают ее какой-то актуальной, очень сильно себя открывают. И мне кажется, люди чувствуют эту их предельную откровенность и искренность, и за это их уважают. Вот и то хорошо, и то прекрасно. Вот контакт со своими чувствами, которые человек передает в звуках своими пальцами, вот кажется, именно это дает ощущение гениальности. Людей не обманешь, они все чувствуют, и такого пианиста много слушают. Вот я не могу сказать, что такого делает Киссин. Я слушала его записи и до этого, и, конечно, немного послушала после новости о том, что его признали иноагентом. Я могу просто немножко перечислить свои наблюдения за тем, как он играет, и посоветовать какие-то произведения, может быть, послушать его исполнение. Хотя никаких точных ответов у меня, повторюсь, нет.
0: Например, просим, просим, советуй.
1: Я наткнулась на произведение в исполнении Киссина «Бергамасская сюита Дебюсси». Это такая фортепианная сюита, очень нежная, сам Дебюсси импрессионист, и там очень много всего связанного с игрой, светом, тенью, какими-то переливами, бликами. Но в целом импрессионизм в музыке, он немного похож на импрессионизм в живописи, в том плане, что это и оптические иллюзии, и какая-то игра с теми пятнышками бесконечными. Красота.

Вот когда я играла эту бергамасскую сюиту, я делала это немного патетично. Я так, так старалась, так важны для меня были все эти тря-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. А у Кисина как-то получается это все настолько легко, как будто это безделушка. И это мне услышалось гораздо более честным по отношению к Дебюсси, чем то, как я его представляла. То есть у него это все с какой-то бесконечной легкостью, и те пассажи, которые сложны, ты в жизни не подумаешь, что Кисину сложно их играть. Какая-то в этом есть и витальность, детскость, очарование, точность. В общем, мне очень понравилась эта запись. Прям очень-очень сильно.

есть у него еще и запись полонеза Шопена, который для меня всегда был каким-то очень праздничным, этот полонез. Столько в нем какой-то радости, наоборот, даже залихватскости. Как-то я всегда его слышала именно таким гимническим, что ли. А когда я услышала запись в исполнении Кисина, для меня проступила в этом полонезе какая-то даже нервическая его часть. Как будто он таинственный и темноватый. И помимо радости там есть какое-то прямо нервное возбуждение, что вот-вот что-то случится. И вот это я тоже хотела бы кусочек, чтобы мы послушали, потому что мне, ну, очень тоже понравилась эта запись.

0: я бы сказала так. Кисин — это не какой-то эпатажный пианист, который своим узнаваемым суперэпатажным стилем и невероятно неправильной или там авангардной игрой известных произведений прославился. А он, наоборот, он где-то посередине. Он точно не нарушает канон и точно привносит очень много себя. И некоторые из его исполнений, как мне кажется, не такие обычные, как у других пианистов. Но об этом всем совершенно не надо думать. То есть, если сейчас вы захотите послушать Кисина и будете при прослушивании думать, о, чем же он гениален, чем же он отличается от других пианистов, мне кажется, это только помешает опыту прослушивания. Просто можно послушать, понаслаждаться. В конце концов, повод собрать такой плейлист. Не просто искать, какого бы композитора сегодня мне включить, а взять плейлист, послушать, как Кисин исполняет то. Не стесняться делать свои выводы, спорить со мной, спорить со всеми. Может быть, что-то вам даже и не понравится. И это как раз будет означать то, что вы чувствуете себя вправе судить о музыке, вовлекаться в нее полностью и не чувствуете между собой и ей стеклянную стену академизма. Того, что это нельзя, что судить об этом не надо. Нет, обо всем судить можно. Мне кажется правильным послушать и такой повод узнать Кисина, если до этого вы не знали, и вообще поддержать иногента, человека антивоенных взглядов, как-то вот получше о нем узнать. В общем, чувствую, что нужно сегодня вечером нам всем послушать Кисина.
1: Поддерживаю. А если вдруг у наших слушателей возник вопрос, за что неуважаемый Минюст признал уважаемого Кисина иноагентом? Мне, знаешь, кстати, очень не нравится это слово «признал». Объявил. Потому что значит «признал»? Что у него какое-то право есть на признание? Нет. Объявил, заявил, обозвался. Во, обозвал. Если у вас есть вопрос, за что Минюст обозвал Евгения Кисина иноагентом, то ответ прост за то, что он нормальный человек, собственно, нормальной гражданской позиции, которой он не стесняется в 21-м году, 3 года уже назад. Он был примерно там в числе 400 академических музыкантов, подписавших обращение к властям России с требованием освободить Алексея Навального и других политзаключенных. А в феврале 22 года он решительно осудил вторжение России в Украину и после этого принимал участие в благотворительных концертах в поддержку Украины. Но это были вот, понимаешь, опять же, благотворительные концерты в поддержку Украины. Это не то, что он там на армию донатил, как некоторые заявляют. Ну вот, таков музыкант Евгений Кисин.

0: Ты знаешь, это очень интересная тема. Влияет ли война и неуважаемый Минюст на академическое сообщество? Кажется, что академические музыканты, будучи не такими медийными и, может быть, не такими громкими, какими-то интернетными, как звезды эстрады или рока, что они как будто немножко в тени. Вот мы так удивляемся этой новости, наверное, да, отчасти поэтому. До меня долетают иногда какие-то новости из этого самого академического мира, и в действительности как будто он существует сам по себе, но война туда и проникает. Вот, например, какие у меня есть слухи по этому поводу. Я помню, что в 22-м году моя знакомая из одной из академических организаций музыкальных, она со мной поделилась тем, что однажды в отдел кадров пришло несколько повесток. И они смотрели на эти повестки и такие: ну, господи, ну этот-то куда? Куда он пойдет? Какое там служить? А там пришли повестки на кого-то тоже, на пианистов, на каких-то там скрипачей. И вот не помню, чем дело там кончилось. Наверное, их спасли или дали им какую-то отсрочку. Но, в общем, такое до меня долетело. И недавно я узнала, что некоторые преподаватели академической музыки, которые были вынуждены уехать после начала войны, сделали свои антивоенные высказывания, они какое-то время еще пребывали в таком непонятном статусе на своих местах работы. Там кто-то брал академический отпуск, кто-то сразу увольнялся, а кто-то вот не сразу. Потому что, ну знаешь ли, найти педагога посреди учебного года — это дело не из простых, да, особенно музыканта. В общем, через месяц после этого где-то пришел указ, что все, кто не находится в России и находится в академическом отпуске, должны быть уволены. И всем позвонили, всех вот уволили. Из одной известной тоже мне музыкальной школы. Я об этом узнала буквально вот позавчера, была очень расстроена, потому что те люди, которые были вынуждены принять это решение, я их хорошо знаю, они точно придерживаются антивоенных взглядов, но не смогли противостоять этому решению. Вот это все, что я знаю по поводу, вот, что до меня долетает, как там живет академическая среда и какие репрессии до них долетают.
1: Ну, как бы, с одной стороны, это бесконечно грустно, как и все, что происходит. С другой стороны, ну, совершенно неудивительно. А чем академическая музыка лучше любой другой отрасли, на которую повлияла война? Есть ли хоть какая-то отрасль, кроме ВПК, прости господи, на которую война повлияла хорошо? Нет?
0: Конечно, нет.
1: Об этом написана замечательная песня группы «Песочек», «Кому ты сделал лучше». Хочешь ее послушаем чуть-чуть? И таким образом отобьемся от первой части нашего подкаста. Она не имеет никакого отношения к теме сегодняшнего эпизода, но вот к слову пришлось.
0: Конечно, давай.

0: Идеальная отбивка.
1: Так, ну что ж, а теперь к теме выпуска, которую ты заявила как важнейшую для тебя. Сегодня мы будем говорить о шифровках, об иносказательности, об эзоповом языке в антивоенной протестной музыке.
0: Да, кажется, мы затрагивали тему эзопового языка, когда говорили о сатире и комичном в антивоенных высказываниях, потому что там как раз даже этот эзопов язык может высмеиваться самими музыкантами, как, например, в песне Семёна Слепакова «Нет вобли».
2: Нет вобли, нет вобли, нет отвратительной вобли.
0: Но сегодня мы хотели затронуть ее немного в более серьезном ключе, в таком, где уже даже начинаются иногда этические вопросы. Что я имею в виду? Есть в моей голове представление о стандартном антивоенном музыкальном высказывании. Для меня этот образ связан с рок-музыкой, потому что эмоции от этого очень тяжелые. Высказывание это прямое, рассказывающее там об ужасах войны или напоминающее о том, почему это плохо, почему нужно все это дело закончить и с какими-то призывами. Но такое антивоенное высказывание себе могут позволить только те музыканты, которые уехали из России, либо они, не знаю, какие-то потрясающие безрассудные.
1: Либо они Юрий Шевчук.
3: Вы призываете к войне, а я призываю к миру.
0: Это мне вот тяжело постичь умом.
1: Что, ну, хотя на самом деле нет. Извини, я, пожалуйста, на всякий случай оговорюсь, потому что я сейчас подумал, что может, ну, как бы звучать так пренебрежительно к оставшимся музыкантам. Среди них огромное количество людей с гражданской позиции, с антивоенной позиции. Среди них огромное количество просто-напросто смелых людей.
0: Абсолютно, ну, и нормальных. Согласна. Но они вынуждены для того, чтобы оставаться в относительной безопасности, для того, чтобы продолжать свою работу, выражаться эзоповым языком. И говорить о войне, ну, вот как-то так, что нам всем понятно, когда мы находимся в контексте, но такого, за что товарищ майор может прийти и тебе что-то предъявить, там нет. И иногда даже есть музыкальные примеры, и я точно знаю, что они есть, в которых нет антивоенного высказывания, может быть, автор даже его не подразумевал, но я туда антивоенные смыслы вчитываю и слышу некоторые речевые обороты как элементы эзопового языка. И вот мы хотели сегодня поговорить именно о таких примерах, о том, где про войну не говорится, и обсудить, почему мы слышим там про войну, и есть ли там действительно про войну, и какие музыкальные жанры этот эзопов язык позволяют, делают его органичным, потому что, ну, там, в общем, будут некоторые сюрпризы, для меня так точно они там были.
1: Ну да, и о самом феномене эзопового языка, я думаю, тоже мы поговорим, потому что понятно, что он был, ну, как бы более-менее всегда и более-менее везде, но вот само это словосочетание «эзопов язык» — это, конечно, наш отечественный феномен, потому что Эзоп — греческий поэт-баснописец, а эзопов язык — это, как бы, российский термин, придуманный Салтыковым-Щедриным, причем отнюдь не как бы положительная характеристика, но об этом чуть позже. Последнее, о чем я тебя хотел в качестве некоторого, с одной стороны, дисклеймера, с другой стороны, вводной части спросить. Когда мы говорили о сатире, мы уперлись в текстоцентричность, как бы, выбранной нами темы. Люди шутят в тексте, да, там, или высмеивают кого-то в тексте. А что насчет эзопового языка? Может ли в музыке быть зашифровано антивоенное высказывание? Может ли музыкальный язык стать эзоповым? И если вот, ну, как бы, брать твою специальность, академическую музыку, музыку без слов, ну, хотя... Да, конечно, есть опера. Может ли там быть как-то зашит какой-то дополнительный смысл, который считывается именно по исполнению, именно по нотам, без текста?
0: Таких зашитых смыслов полно. Работают они не совсем так, как можно было бы себе представить. И как представляют люди, которые после лекции иногда меня спрашивают. Вот здесь, в этой музыке, допустим, такие-то ноты. Или я слышу там подозрительный инструмент. Что это значит? Что эта деталь выдает? Что хотел спрятать автор? Или как действительно понять, что он сказал? Как можно расшифровать музыку? Или можно ли создать некий словарь, по которому этот аккорд означает букву А или такое-то слово, а этот букву Б, и вот у нас постепенно складываются слова и предложения. Вот такого в музыке точно нет. Точнее, нету сейчас, а было когда-то давно. Между прочим, в эпоху барокко, когда все ходили в пышных, кудрявых париках, и жил Бах, и Гендель, бытовала некая теория, которая называлась «теория аффектов». Вот как раз по этой теории какой-нибудь один музыкальный элемент, там, по-моему, я даже на подкасте как-то упоминала, там «та-да-да-дам», означал гнев, это была гневная тирада. А какой-нибудь ход в нисходящий был катабасис, означал скорбь. Но эта теория достаточно быстро исчерпала свое существование, наступила новая эпоха, и люди постепенно пришли к осознанию, что музыка — это скорее язык эмоций, которым мы можем создать какое-то эмоциональное состояние, а конкретную ситуацию не можем. Мы можем как-то, так сказать, обращаться к тропам, к известным образам, к образу диалога, любовного диалога, конфликтного, там, битвы и всего такого, но это будет все равно невозможно до конца расшифровать. Но если говорить ближе к теме, которую ты затронул, ближе ответить на твой вопрос, то были композиторы, которые умудрялись это делать, даже используя ноты как символьную систему. Шостакович, которого мы упомянули, кажется, в первом нашем подкасте, без него было никак, и он наша скрепа, он умудрился...
1: И поминаем периодически даже в последнем, про злость ты его выделила.
0: Ох, абсолютно точно. Какая-то у меня гиперфиксация на Шостаковича. Я так с детства повелось, так и осталось. Так вот, у него есть потрясающий восьмой квартет струнный.

0: Его обязательно нужно знать. Это одно из самых известных произведений Шостаковича, потому что он написал его целиком на мотиве монограммы своей. И таким образом рассказал про себя. Что он там рассказал? Вот это нужно уже чувствовать, разбираться. Послушайте, я думаю, что там все будет понятно по эмоциональному плану. Он как будто оплакивает в чем-то себя, рефлексирует свое прошлое, думает о своей роли в жизни и смерти, и о том, где она, как он живет. Это все очень интересно. Но он посвятил он этот квартет, если я не ошибаюсь, жертвам фашистского режима, ну или как-то так, то есть, короче, войны. Потому что тогда при Сталине так было нужно. Вот это он таким образом как раз отказывается от символизма, который привносит, и шифрует его. Но нам все остается понятно. То есть да, Макс, такие примеры бывают. Вот их не очень много. Но вот у Шостаковича получалось, если хорошенько вспомнить. Кажется, что и у других композиторов это получалось. И Шопен точно писал про Польшу. И там был такой композитор Элгар, который там, ну, буквами шифровал имена в своем произведении, пытался как-то так намекать. В общем, все это дело бывает. Но вот прям таких антивоенных примеров мне вспомнить трудно. Тогда, когда композитор без слов описывает войну и еще и как-то говорит о том, что это плохо. Все-таки слова там нужны и важны.
1: Мне кажется, что когда мы обращаемся к истории, нам не обязательно фиксироваться именно на антивоенных примерах, потому что ту же технику люди использовали в антигосударственных, в протестных, в антимонархических, в антикоммунистических, в антифашистских, да, своих произведениях. И, ну, как бы, инструменты это те же. Другое дело, что из них строятся разные дома. То, что ты рассказал, очень интересно. Я, если честно, конечно, ничего этого никогда в музыке не слышал и вряд ли способен услышать. Это, кстати, ну, как бы, важная ее особенность, важная особенность шифра в музыке, потому что в ней нужно разбираться, ее нужно понимать, чтобы это услышать. Значит, она адресована гораздо меньшему кругу людей, чем та же самая литература, потому что, ну, читать музыку умеет гораздо меньше людей, чем читать буквы, чем читать текст.
0: Музыку еще и можно как-то и не совсем так прочитать, то есть много из таких отсылок и смыслов, которые вот я сейчас знаю, я сама при первом, втором, третьем прослушивании не слышала. И отчасти из-за того, что я не знала исторический контекст, в котором была создана эта музыка. Отчасти еще по-другому. Мало того, слушай, я даже эти изоповые языки, элементы его, пропускала даже в музыке, в которой есть, блин, слова. Вот я сейчас сижу, вспоминаю, как-то вот на фоне, вспомнила, что у Шостаковича есть еще цикл из еврейской поэзии. Это очень глубокое и сильное политическое высказывание. И там есть в финальном номере, который я всегда обожала, много слушала, на репите, знаешь, там вот номер называется «Ща». Счастье. Вот, кстати, послушаем его кусочек.

0: мне потом рассказала наша учительница по русской музыке уже на третьем курсе училища про то, почему там есть строчка «врачами, врачами станут наши сыновья, звезда горит над нашей головой». Я тогда ничего ни про звезду Давида не знала, ни про дело врачей, ни про то, что евреи могли быть только юристами и врачами в разных юрисдикциях. То есть, и вот это все начинало обретать для меня смысл только после того, как я что-то вот уже узнавала. Поэтому, видишь, здесь не только музыкальные шифры, но и некоторые языковые были мне недоступны. В целом, искусство-то сложная штука, непростая.
1: Ну, вывод, может, и банальный, но как бы давайте это периодически повторять. Это очень интересно. Хотя, вот видишь, повторюсь, сам по себе термин «эзопов язык» — это термин литературный. Да, это вообще-то прямое следствие цензуры. Появился он в XIX веке вместе с расцветом русской литературы. Ввел его вот никто иной, как Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Он называл его «рабьей манерой». «Рабьей манерой». То есть это был как бы отнюдь не комплимент. И он противопоставлял эзоповому языку такую смелую, прямую сатиру, видимо, считая таковой, например, историю одного города, да, города глупого его, который, ну, какой же там эзопов язык, все как бы названо прямо, просто высмеивается. Что ты об этом думаешь? Ты считаешь эзопов язык рабьей манерой?
0: Минута на размышление. Я прислушалась к себе и поняла, что нет, не считаю. Сначала я была в замешательстве, потом все больше и больше приходила к мысли, что я считаю эзопов язык очень сильным приемом и смелым, и он ассоциируется у меня, как ни странно, с какой-то прям очень высокой степенью смелости, потому что обычно к нему прибегают диссиденты, которые остаются в стране, остаются наедине с режимом, а у других совершенно нету повода этого делать, если они находятся за рубежом. Я сейчас не говорю о том, что деятели искусства, которые оказались за рубежом, какие-то там, не знаю, менее смелые, и в конце концов и тот путь, да, внутренней миграции, и тот внешней миграции, это пути сложные и непростые, и связанные со смелостью и возможностью поставить там многое на кон в своей жизни. Это просто очень сложный выбор. Но говорить эзоповым языком, оставаясь вот наедине с чем-то страшным, ну, меня это завораживает. Может быть, здесь играет роль мое академическое воспитание такое, потому что нас как раз учили тому, что сложное искусство — это круто, расшифровывать — это здорово. Музыка, в которой есть очень много отсылок, и в которой как раз вот непрямое высказывание, она сложнее, богаче и лучше, чем лапидарная музыка, в которой высказывание прямое. На меня это, наверное, как-то повлияло на мою личность. Но вот в целом мое мнение таково.
1: Если честно, готов полностью к нему присоединиться. А пока ты думала над ответом долго, я хотел предложить тебе помощь Олега Табакова, который отвечал на этот вопрос 11 лет назад, аж 11 лет назад, на «Дожде» в программе «Hard Day's Night». И он тогда сказал, что эзопов язык — это признак нездоровья страны, да? То есть не рабья манера, но уж точно признак нездоровья страны.
2: Дисциплинка строжает, а предлагаемый взамен не вполне компенсирует. Понятно ли я говорю?
3: Понятно. А что предлагается взамен, с вашей точки зрения?
2: Ну ладно.
4: Вот я
2: большие уже, большие.
1: И вот с этим, если честно, не согласиться сложно. То есть, когда артисты, художники, музыканты вынуждены пользоваться эзоповым языком, значит, не все в порядке в королевстве. Когда это не сознательный выбор метафоры, да, когда это не сознательный поэтический выбор, а когда это вынужденное решение художника, нет-нет, это, конечно же, беда. И вот в этом смысле меня всегда сильно триггерят и возмущают заявления о том, что да что ж вы, ну как бы в несвободе художники творят ярче, у них появляется как бы столько возможности для иносказательности, они придумывают вот эту вот всю новую эзоповость. Идите в эзопу, друзья, которые так говорят. Ну и вот ей-богу.
0: Ой, слушай, ты знаешь, я тоже, кстати, слышала вот эту историю, знаешь, типа, что, ну, есть и плюсы в сталинском времени. То не было бы у нас Шостаковича. Я такая, да господи, это что, как-то очень негуманная позиция. Как бы пожалейте Шостаковича, что это такое? Что за потребительское отношение? Кстати говоря, если в стране все в порядке, если с композитором все в порядке, он чувствует себя в госбезопасности, у него, если что, есть очень много способов творить сложное искусство и иносказательно, и метафорично высказываться,
1: да уж,
0: например,
1: конечно,
0: о вопросах там психики, да, о любви, о сложности мироздания, о вопросах добра и зла, об истории. То есть нет, пожалуйста, не переживайте за композиторов, что если они не будут жить случайно в диктатуре, то у них будет меньше вдохновения. Так, боюсь, не работает.
1: Нет, Эзопов язык – прямое следствие цензуры. Вот это надо как бы четко проартикулировать и понимать. А цензура – это зло. У нас сейчас как бы формально цензуры нет, хотя все мы понимаем, ну как бы, что происходит. Но у нас есть уголовное наказание. У нас есть два закона, принятых после начала войны. Да? Ну, как бы, вот, фактически это военная цензура. Закон о дискредитации и закон о фейках. Ты, кстати, понимаешь, в чем разница?
0: Нет, наверное, если задуматься... Нет, честно говоря, не на поверхности, не понимаю.
1: Зачем нужны два этих закона? Они нужны, чтобы накрыть абсолютно любое высказывание о войне. Закон о фейках — это как бы то, что работает с фактами. Пускай фактами они считают позицию Минобороны, да? Но здесь понятно, с чем работать. Сказала Минобороны, что за месяц в российской армии никто не погиб, а в украинской армии погиб миллион. Сказала Минобороны, что ничего не делали российские солдаты в Буче. Ну, как бы вот, значит, с этой информацией ты работаешь. Ты ее опровергаешь, значит, ты попадаешь под закон о фейках. Закон о дискредитации – это закон, который наказывает тебя за мнение, за жест, за потенциальный поступок. То есть это абсолютная дичь, если честно. Если помнишь, в деле Доксы была история, как одна из фигуранток возложила цветы, которые были перевязаны желто-синей ленточкой. Это признали дискредитацией. Я помню, как женщину задержали за маникюр в цветах флага Украины. Это дискредитация. Мы помним один из самых резонансных случаев, когда человека привлекли за плакат с надписью «Фашизм не пройдет». И задержанный, да, полицейские вот это вот все дело квалифицировали как дискредитацию вооруженных сил. Более того, тут суд потом скопировал ту же формулировку в судебное постановление. То есть девушку с этим плакатом, я не помню, вот, к сожалению, девушку или юношу, по-моему, девушку, признали виновной. За фашизм не пройдет. То есть, понимаешь, под дискредитацию попадает все, что угодно. И тут мы можем подобраться к нашему этическому вопросу, кого мы можем обсуждать. Бояться, что мы вскроем какую-то эзоповость, которую не заметил цензор, ну, странно. Весь эзопов язык построен на том, что ты не допускаешь как бы формального нарушения каких-то правил. И оно предполагает эти правила. Закон о фейках. Но мы не будем разбирать песни, в которых есть какие-то фактологические утверждения. А все остальное с нашей помощью, без нашей помощи. Понимаешь, если это понимает аудитория, если это понимает слушатель, то это понимает и потенциальный товарищ майор. Ну вот что ты с этим поделаешь? Ничего.
0: Я бы предложила здесь такой способ. Смотри.
1: Извини, на всякий случай я оговорюсь, что мы сейчас обсуждаем вообще этичность нашего сегодняшнего выпуска и возможность обсуждения произведений артистов, которые находятся в России, которые там резко не выступали против войны, и включение их в этот контекст. Ну, как бы, насколько мы здесь не занимаемся вот такого своего рода аутингом.
0: Я размышляла о проблеме вот этого условного аутинга людей, которые потенциально находятся в опасности, и которые могли ничего и не иметь в виду, кстати, антивоенного, да? А мы тут такие сидим, подкаст у нас так называется, и сейчас мы их вот заденем и сделаем что-нибудь нехорошее. И я пришла к такому выводу, что единственный способ для меня, который работает, с которым можно все это дело обсуждать, такой. Мы имеем в виду, что люди почему-то услышали в этой песне какую-то антивоенную тематику. А может быть, даже никто ее не услышал, кроме нас. Мы можем обсуждать только то, что мы там слышим, и все.
1: Проартикулируем это четко, что все, что мы здесь обсуждаем, если автор не проговорил свою антивоенную позицию, то это вообще-то наше, мы так услышали, это наше решение. У меня сегодня запланировано обсуждение одной из песен «Шамана», в которой я вижу протестное высказывание. Может быть, он имел его в виду, а может быть, нет. Это мы, Анна Веленская и Максим Заговора, так слышим эти песни. А вот если мы обращаемся к истории, то здесь мы можем быть, наверное, гораздо более однозначны. И вот тут мы свободны в выборе примеров и в уверенности своих трактовок. Давайте, чтобы просто поговорить о традиции эзопового языка в песнях на русском языке, вспомним Булата Акуджаву и песенку про старого гусака.
4: Лежать гусаку в в жаровне на боку, да, видимо, немного пофартило старику. Не то чтобы хозяин пожалел его всерьез, а просто он гусятину на завтра перенес.
1: Итак, песня написана в 68-м году. Это год вторжения советских войск в Чехословакию. И понятно, что за гусаком тут стоит, конечно, насильственно приведенный советскими руководителями к власти в Чехословакии Густав Гусак. Всем все понятно, да? Но формальные какие-то цензурные требования, наверное, эта песня не нарушает.

0: друзьями.
1: Что ты можешь о ней сказать музыкально? И важно ли что-то о ней говорить? Или это чистая поэзия, чистая сатира даже?
2: Важно музыкально говорить про любую песню, про любое музыкальное произведение. И, кстати, это неплохая тренировочка. Мне кажется, что любые вставки внутри нашего подкаста или еще где-то, это всегда повод и для вас, дорогие слушатели, и для нас лишний раз спросить себя, как устроена эта музыка, как в ней устроена мелодия, аккомпанемент, их сочетание, ритм, форма, есть ли тут какие-то жанровые отсылки, на что это похоже. И вот это такая тренировка осознанного слушания, которая всегда пригодится и будет нарабатывать в вашей голове некую звуковую библиотеку. И определять эти жанры и слои самостоятельно, даже если вам кажется, что это ошибочно, плохо и дилетантски, абсолютно неплохо, а очень даже хорошо. Это очень удобная песня для того, чтобы эти слои в ней проследить. Как же она устроена музыкально? Да очень просто она устроена музыкально! И спасибо ей за это большое. На фоне аккорды в очень простом изложении. Их буквально можно сыграть одной рукой. Да, вот такие вот эти аккорды. Очень называется это узкое изложение, когда вот все ноты взяты максимально рядышком, без каких-либо прикрас и без акустических хитростей, когда мы переставляем эти тоны, чтобы аккорд звучал широко и богато. Не-не-не-не-не-не-не. Здесь все просто. Здесь даже некоторое нарушение правил в пользу простоты в этих аккордах, в голосоведении. Прям совсем все упрощено. Но при этом играются они со свинговыми элементами в ритме. То есть не просто да, в частушках, а немножко вот какие-то свинг — это система такая ритмическая, когда мы имеем в виду за основу, берем не раз и два и, а раз и два и, но не в виде вальса, а в виде такого очень быстрого и ловкого перебирания этих долей, чтобы у нас получилось что-нибудь типа ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду-би-ду. Все, больше никаких хитростей в этой песне нету. Вот мелодия в ней очень простая. Ее простота состоит в том, что все ноты мелодии, которые звучат одновременно с аккордами, состоят из тех же нот, что и аккорды на фоне. То есть отлично сочетаются. Внизу у вас до ми соль, значит, наверху либо до, либо ми, либо соль. Внизу ре фа-ля, ну и так далее. То есть никаких хитростей нету. И обычно такой бесхитростный жанр, ультрапростой, это у нас как раз либо сатира, вот, либо частушки, что-нибудь вот такое, либо какая-то блатная песня, очень уж простая. Поэтому, да, чистота жанра соблюдена. Больше сказать ничего особо и не получится.
1: А литературно, кстати, Акуджава продолжает тоже такую древнюю традицию эзопового языка. Это традиция омографов, омофонов и омонимов, да, то есть игра словами, которые пишутся или произносятся одинаково или похоже, и за счет этого создают новые смыслы, да, вот как, ну, там, гусак-гусок, и мы понимаем, о чем речь. Одно из самых известных подобных стихотворений — это адресная эпиграмма Владимира Лихачева 1905 года, то есть, ну, еще в царской России. Она была опубликована в журнале «Зритель» и вроде бы была обращена, знаешь, просто к плохому писателю. Я тебе зачитаю четверостишье. «Сочинена тобою, запятая, Самозванов, запятая, Романов целая семья. Но молвлю, правда не тая, я не люблю твоей семьи, Романов». Сечешь? Слышишь это? Ну, это как бы надо и читать.
2: Классно.
1: Но мне кажется, и на слух она тоже производится. То есть понятно, что читатель того времени, ну, он как бы видит, где пропущена запятая в последнем стихе. «Я не люблю твоей семьи, Романов». И стихотворение превращается, ну, вот буквально в антиправительственную эпиграмму. С чем-то похожим занимается Акуджава.
2: Очень круто. Круто про эту запятую. Вообще. Спасибо за это четверостишее. Я не знала.
1: Еще немножко истории, я так к шаману твоему любимому подвожусь. Я тут недавно, ну, готовясь просто к выпуску, выяснил, что вообще-то эзоповым языком может пользоваться и государство. То есть использовать его в обратную сторону для намеков как бы сверху вниз. Вот помнишь ли ты песню Кобзона «Летят перелетные птицы»?
2: Вообще не помню.
1: Тогда слушай.

0: нужна. Я тебе включил исполнение 7 ноября 1975 года. Иосиф Кобзон на праздничном концерте при партийной элите поет песню «Летят перелетные птицы». В чем тут, собственно, подвох? Дело в том, что эта песня не исполнялась ни в 40-е, ни 50-е, даже в 60-е. Почти забыли. Забылось. Концерт этот, ну, это большой концерт, который транслировали по телевизору, показывали аплодисменты высокопоставленных зрителей в зале. Так вот, в чем тут эзопово обращение, которое вот сейчас мы можем даже не считать? Через эту песню еврею обещается процветание в Советском Союзе, если он будет верен государству. И миллионы зрителей, вот поверьте, мы сейчас это не считываем про перелетных птиц, а миллионы зрителей мгновенно это поняли. То есть Кобзон олицетворял евреев, слова пели с нелояльность, а аплодисменты этой партийной элиты, они обещали процветание. Вот так, например, это работало.
1: Уф, ну дела.
0: И тут-то бы нам перейти к шаману. Помнишь его песню «Герой», которая вышла?
1: Я даже, кажется, догадываюсь, о чем ты хочешь сказать. Да, конечно, я помню эту песню. Помню.
0: Ну давай чуть-чуть послушаем, чтобы напомнить. Как бы сделаем наш подкаст чуть хуже, чем он был до этого.

0: Кратко это, просто введу в контекст, мало ли кто-то пропустил, что были огромные прямо разборы, да, и такие конспирологические теории, что эта песня на самом деле посвящена Алексею Навальному.
1: Это правда. Мне что-то было довольно болезненно их слышать, потому что мне-то кажется, что... Ну, то есть я сторонник конспирологической теории того, что шаман может заигрывать с этой темой и точно этого не имеет в виду. И я стала сторонницей этой теории после клипа, где он вскидывает руку с нашивкой. То есть он там не может не считывать отсылки. Ты понимаешь, да, про какой клип я говорю, где он по Красной площади что-то там ходит?
0: Да, конечно.
1: В этой кожаной куртке, я не помню песню. Эти отсылки не могут внутренне не считываться. То есть ты не можешь случайно это сделать. И вот после этого мне стало казаться, что это, конечно, все, ну вот, как это сказать, хайп, что ли, умелое использование отсылок к разным темам. Поэтому я тогда эти разборы смотрела. Болезненно это было. Ну и похихикала тоже, конечно, все-таки, да. Смеяться сквозь грусть — это наш удел последние годы.
0: А, то есть ты думаешь, что это сознательная отсылка к Навальному, действительно, как бы эзопов язык. Другое дело, что она не искренняя, а такая продюсерская. Правильно я тебя понял?
1: Слушай, ну вот иногда, когда на меня нападает конспирологическое настроение, то да, иногда я так считаю, иногда нет. У меня так... мнение очень плавающее.
0: Ничего себе, я даже удивлен, что ты, ну, как бы вот в начале, по крайней мере, озвучила эту версию, потому что я тоже склонен с ней согласиться. Мне просто кажется, что «Шаман» — это такой вот настолько продюсерский проект. Продюсеры у него люди там циничные, наверное, в какой-то степени умные или, по крайней мере, хитрые. И да, они просто думают о резонансе, о срачах, им что красную кнопку на концерт вывести, что Навального зашифровать в его песне. И тому они рады. Им главное, чтобы как бы обсуждали. Завтра сменится режим, они будут эффективно работать на кого-нибудь другого.
1: Да, думаю,
0: и вот
1: что...
0: фашистские все эти штуки отсюда же, да.
1: У меня есть здесь что сказать внезапно. Смотри, я вот сейчас, пока ты говорил, пыталась понять, почему я здесь выступаю, как бы защищаю конспирологическую теорию, хотя, честно говоря, я думаю, ты это подтвердишь. На меня это супер не похоже. Например, я много встречала раньше комментариев о том, что кто-то там проплаченный, кто-то там за это деньги получает и за это деньги получает. Меня очень обожгло и научило жизни то, когда такое начали писать про меня. Ну вот знаешь, когда началась война, и я уехала, я вдруг стала встречать о себе информацию в интернете, что мне там за что-то приплачивают. А я знаю, что это не так. И это меня очень так, знаешь, жестко научило тому, что конспирология не работает. А вот именно в этом месте, в месте продюсеров и музыкантов современного Z-сообщества, там у меня есть одна история, которая меня скорее запутала, сбила с пути истинного антиконспирологического. Однажды я сделала большой и, как мне кажется, такой очень важный материал для канала УВД-Инфо. Они сейчас снимают передачу «Как теперь?». И вот я сделала там передачу с разбором музыки пропаганды. Мы очень долго готовились, придумывали, я делала большое исследование. И вот мы записали этот выпуск, он стал очень просматриваемый, и посмотрели его не только ребята наших с тобой взглядов, но и продюсерский центр Игоря Матвиенко. У него, по-моему, там еще и сын Максим. Ну, короче, кто-то из них мне написал через моего менеджера. И знаешь, что они мне предложили? Ладно, это была театральная пауза. Конечно же, ты не знаешь.
0: Нет, не представляю, не да.
1: Короче, они написали большое, очень уважительное, ласковое, доброе письмо моему менеджеру с таким запросом. Они говорят: «Здравствуйте, мы посмотрели передачу Анны Веленской на канале ОВД-Инфо про музыку пропаганды. И нам очень понравилось. Мы хотели бы позвать Анну выступить в Москве в манеже». Но это означает автоматически, что это задорого, понимаешь, да? То есть там предложить большие деньги, они этого не писали, но это понятно. С тем, чтобы Анна приехала и рассказала бы все то же самое, но с таким посылом, мол, что хорошего в музыке пропаганды и почему российские ценности лучше западных.
0: Я ничего себе, прям буквально заказ.
1: Конечно.
0: Даже, ну, как бы ничем не прикрытый.
1: Ты знаешь, я была очень поражена этим письмом, и мой менеджер была безумно им поражена настолько, что она даже не сразу... Ну, она меня спросила, она говорит: «Слушай, я вот не понимаю, что это, что с этим делать?» Обычно она сразу просто отказывает, да, с таким запросом. Я тут такая: что это такое? Как это возможно?» Я такая: «Я не знаю. Они что, держат меня за дуру или за больного человека? Или они больные люди? Как это возможно?» И это абсолютно повернуло мою голову. То есть я... Ты понимаешь, это было очень впечатляюще. Я поняла, что да, действительно кажется в этой среде история по поводу того, что, ну, подумаешь, сказала так, ну, теперь по-другому попробуем. Тема-то хорошая, можно использовать, классно. Ну, подумаешь, в эмиграции, ну, так пусть приедет в Москве в манеж, мы денег заплатим, расскажет. То есть я вдруг поняла, что в действительности у них здесь работает голова, возможно, и не совсем так, как у нас. И, представляешь, это единственный момент, в котором мои антиконспирологические настроения не подтвердились. Вот, надеюсь, теперь я объяснилась, и все со мной стало чуть понятнее с моими взглядами.
0: Господи, какой кошмар. Мне срочно нужна от этой страшной истории какая-то это, интоксикация. Вот, сейчас у меня будет подводка старенького ведущего Центрального канала. Хочется чего-нибудь хорошего, а у нас как раз хорошая песня.

0: моей жены.
1: Это был Леонид Федоров, «Любовь моя», и вообще человек, сильно повлиявший на, и на мою жизнь, и на музыкальные вкусы. Песня «Между Тимберли и Йоль». Мы, наконец-то, переходим к современным песням, обсуждаем их. Можно я тебе тут минутку как бы общего контекста и предыстории? Смотри, эта песня из нового альбома Леонида Федорова, который вышел совсем недавно. И этот альбом называется «Мир». «Мир». Ну, понятно, да? И открывающая песня на нем называется «Мир». А теперь давай эту песню послушаем.

0: Ой, как хорошо.
1: Да-да, но смотри, то есть, как бы, в чем здесь обманка? Эта песня с альбома «Мир», которая называется «Мир», она не про тот мир, о котором мы все подумали. Она про некое путешествие между мирами. То есть мир не как антоним войны, а мир как некое пространство. У пространства причем, у которых есть какие-то загадочные номера. 34, 178. И дальше этот альбом «Мир» — это такая песня гуманизму. Без высказывания по актуальным вопросам. Просто очень теплые, нежные песни. А потом финал.

0: изменений. И теперь, в конце концов, мы вернемся в ей.
1: Вот тебе и Эзопов язык. Тимберли и Йоль, сказал знакомый тролль, друг моей жены. Но как будто бы нам понятно, кто здесь Тимберли, кто Йоль и о чем мечтает, чего хочет Леонид Федоров.
2: Это вообще очень загадочная песня на самом деле. То есть в ней в музыке есть очень много загадок. И мне кажется, первая из них, которая бросилась мне в уши, это то, что здесь почти невозможно понять, какая в этой песне тональность. Здесь даже вокальная строчка как будто не может определиться, куда она все-таки идет, в ноту фа или в ноту до. И получается такое вот, как будто бы и псевдонародное есть в этом. Помнишь наш выпуск с тобой про, да, какие-то народные отсылки?
1: Угу.
2: А есть и какой-то прям и сказочная. То что я имею в виду? Здесь такая мелодия сегментированная. Там вот та-да-да-ра-та-да-да. А потом вдруг та-ра-да-ра-та. Ты такой, о, это звучит устойчивее. Значит, правильная нота вот та, вот сюда мы все шли. А на второй строфе там мелодия не заканчивается. Там уже та-ра-та-ра-та-ра-та, та-ра-та-та-та. Ты такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, нет, вот эта нота более устойчивая. Ладно. И получается такая какая-то зыбкость. То есть, знаешь, это такая самая главная музыкальная скрепа. Наличие тоники. Это как бы то, что объединяет, по-моему, чуть ли не единственное вообще всю музыку мира, во всех жанрах. Ну, что она вся разная. Ну, вот то, что у нее тоника есть, какая-то устойчивая нота. Ну да. А здесь ее как будто бы нету. Есть вторая загадка, которая здесь есть, которая мне тоже прям очень зыбкость какую-то создает для меня. Ты заметил, что здесь после, после каждой вокальной строчки идет пауза. То есть здесь идет строчка, там после Тимберли и Йоль, и потом вот столько же, сколько она звучала, Леонид не поет.
0: Потому что в плоти, блядь.

0: И эта пауза, не уверена, что в нее стоит вкладывать какое-то особенное значение, например, что Леонид дает нам обдумать сказанное, побыть наедине с собой. Ну, типа, что это такое? Синие занавески. Но вот это вот, ну, она такая напрягающая. Она рвет музыкальную ткань, рвет музыкальное повествование. И эта пауза напомнила мне один прием эстонского композитора, очень известного, ныне живущего и очень пожилого человека, Арво Пиарта, который живет в Эстонии, в лесу, и пишет музыку в своей музыкальной технике, которая называется тинтиннабули. Это очень интересная техника, не будем вдаваться в подробности, там прям есть некие инструкции, что ли. Ну, то есть, вот как мелодию писать, как аккорды писать и как писать паузы. В вокальных произведениях Пиарта, написанных в технике тинтиннабули, сколько ты произнес слогов, столько ты потом должен помолчать. Например, я говорю «Макс!» – пауза. «Максим!» – пауза, пауза. «Заговора!» – пауза, пауза, пауза, пауза. То есть и вот так вот все хоровые произведения устроены. Чувствуешь такие прямо вот с этими дырками, что ли? В этом есть прям философская идея. Как будто ты должен отплатить молчанием за сказанные слова. У кого Тютчева, да, было то стихотворение. Вот мне кажется, Тютчеву понравилась эта идея.
1: Вообще же, как бы, Арво Пиарта минималист, и, ну, нередкое мнение, что это величайший из ныне живущих композиторов, но в минимализме, собственно, ценность паузы и смысловая нагрузка вот, как бы, каждого своего решения, каждого его движения, она, наверное, ну, тебе тут виднее больше, чем там в каком бы то ни было жанре, но она точно существенная, это точно важно. И мне хочется как раз наполнять и как бы музыку Пиарта дополнительными смыслами, и музыку Федорова. То есть все, о чем ты говоришь, я это понимаю, я это принимаю, я слышу в этой песне, вот она мне именно такой кажется. Сложный, мерцающий, задумчивый, неуверенный, спотыкающийся, с кучей воздуха. И она очень выделяется на всем альбоме, она другая.
0: Согласна. И мне кажется, что это очень интересная рефлексия войны, полезная для нас, потому что часто мы слышим там из СМИ или еще откуда-то очень много однозначной оценки, правильно? И с провластной стороны, и со стороны людей с антивоенных взглядов. А вот это ощущение зыбкости, непонятности, рухнувшего времени, зыбучих песков, которые тебя утягивают, того, что все вот как-то, все вот это вот, все страшное, вот какое-то непонятное. Вот это ощущение нам Леонид дает в нем побыть. Мне это кажется очень полезным, очень соединяющим с собой. Очень интересная рефлексия войны.
1: Ну и важно тут заметить, что текст песни написан Дмитрием Озерским, участником группы «Аукцион», постоянным соавтором Леонида Федорова. И написан он задолго до войны.
0: Ничего себе! Классно!
1: Да-да. Но видишь, чего добился, как бы, и Владимир Путин, и, как бы, все эти организаторы этого побоища, в том, что любая песня, в которой встречается слово «война» сегодня, считывается нами именно так. Мы хотим ее прочитать через то, что происходит сегодня в Украине. Тут уж, как бы, Эзопов язык, не Эзопов, цензор, не цензор.

0: Идем дальше.
1: Угу.
0: Ань, я хотел тебе поставить песню, хотя ты наверняка ее слышала. Это одна из моих любимых песен. Опять же, как мне кажется, о войне. За все время написанных за время войны. Это обе две. «Мальчики закончились».

Ну вот, абсолютно душераздирающая песня. Опять же, мне о ней легко говорить литературно, потому что я слышу в ней мрак-мрак, черное колечко, враг-враг, кто тебя калечил, мальчики закончились, кто-то уехал, улетели навсегда. Как бы каждое слово мне здесь понятно, мне кажется, я знаю, о чем оно. Но и музыкально она... Настолько меняется эта песня. Банальное сравнение с твоими любимыми Radiohead, да, ну как паранойя.

вот это было таким одним из моих первых наблюдений за антивоенной музыкой, когда я стала ее собирать, как-то осмыслять. А это случилось очень не сразу. Я весь 22-й год потратила на то, что я абсолютно зациклилась на изучении провоенной музыки, всей Z-музыки. Она меня так пугала, что мне казалось, что мне нельзя отводить от нее взгляда, что когда я что-то пугающее, ты должен изучить это настолько, чтобы оно перестало тебя пугать. И антивоенная музыка проходила мимо меня. Так вот, когда я стала собирать антивоенную музыку, я заметила, что вообще звук сирены или звук, имитирующий сирену, я встречала его и у Шот Парис, и еще у кого-то, и у исполнителя с именем Рассвет, которого мы обсуждали. И это какое-то общее место, вот это какой-то символ, что ли, да, вот такого какого-то страха. И тот звук, наверное, который поразил музыкантов, как людей чувствительных к аудиальному пространству, наиболее сильно. Может быть, из-за военных сводок, может быть, из-за еще чего-то. Даже именно не взрыв, а звук сирены. Вот, потому что взрыв — это прямо, а звук сирены — больше изопов языков.

Я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

рыцарско-сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник, потонет.
0: Но уже погружаясь в арктический лед,
1: навсегда холодеют горячие руки.
0: И дубовый отчаливает пароход.
1: И качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брецает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

приходят и уходят люди. Приносят улыбки, приносят посуду и любят. Каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов.

вспомнит дождь и серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива? Чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево.
1: Другое,
0: другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля,
1: корабля, корабля, корабля,
0: корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое,
0: другое. Другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет,
1: нет,
0: я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое,
1: такое, такое, такое.
0: Я другое дерево. Я другое дерево. Другое,
1: другое
0: дерево.
1: Другое, другое.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Связь уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Я приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Рыльцков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Заранее извиняюсь, скорее всего, выпуск этот вышел позже, чем я его обещал, но на то есть свои причины. Не будем вдаваться. Сегодня мы поговорим об рок-революции. В формате предисловия думал я, как сделать этот выпуск получше, как бы подойти к теме так, чтобы не скатиться в какое-то там банальное перечисление альбомов групп и восхваление в стиле «вот была же музыка когда-то, да, а сейчас вон они ходят там, какой-то совсем ерундой занимают». Да, хотелось бы как-то поговорить более основательно, возможно, немножечко нетривиально темой, а заботиться и озаботить вас, поэтому сегодня у нас формат подкаста будет следующим. Мы с вами поговорим об рок-революции в контексте определения, да, что это вообще такое рок-революция, почему это так важно, почему так назвали, почему я заявляю вам, на каком основании, что рок-революция — это чуть ли не самое важное событие в истории музыки вообще. Ну, современной музыки уж

вышло-то, да? Вот. Вот об этом обо всем мы сегодня поговорим. Так что начинаем. А вот давайте с вами представим, что у нас есть какая-то хронология, да, хронология по годам, там, начиная века с 15-го. И нам с вами нужно выбрать самый важный год, значит, в мире музыки. И если вы так поспрашиваете у знающих людей, там кто-то там назовет что-то из 18 века, ну, как правило, там года не называются, там это все идет 18 век, то есть очень так абстрактно, 19 век, начало 20-го, там что-то такое. Кто-то назовет какую-нибудь хронологию, связанную с джазом, да, по своему предпочтению. Кто-то там 77-й год панк-рок, кто-то там 91-й год гранж, кто-то назовет там 84-й, третий, когда там вот эта рэп-волна впервые в Нью-Йорке зародилась, как кто-то там начал стишки читать под музычку. Но если подойти к этому более объективно, то, наверное, это будет и большинство, я думаю, знающих людей, назовет год 67-й, лето любви 67-го года и рок-революция 67-69-го годов. Вот это вот самое важное, самое яркое событие в истории музыки. Почему так? Начнем мы издалека. Когда мы с вами говорили про, буквально вот выпуск назад до ответов на вопрос, мы с вами говорили про британское нашествие, мы с вами отмечали, что вот конец этого самого нашествия, он пришелся на формирование музыки underground в 66-м году. И, собственно говоря, вот этот вот underground, он и является началом рок-революции. То есть она началась годом ранее. Что из себя представляет underground? Давайте как-то повторим, резюмируем, может быть, как-то подраскроем это понятие. Вот смотрите, вот до 66-го года считалось, что в музыку стоит идти исключительно ради денег. То есть даже в рок-музыку. Почему? Потому что было такое понимание, что вот музыка – это такая сфера развлечений, ничего там выдающегося в плане каких-то мыслей искать не нужно. Идите там, танцуйте, пойте и замечательно. Периодически в это утверждение в таком массовом сознании вбивались какие-то гвозди, то есть свою лепту внес в частности там Боб Дилан, например.

То есть это человек, который, собственно, привнес из фолк-рока в рок-музыку сложные стихотворные формы. То есть, грубо говоря, благодаря Бобу Дилану мы сейчас с вами имеем какие-то такие артефакты музыкальные, не только мелодические, да, но и поэтические. То есть вся красивая, сложная, какая-то такая лозунговая поэзия в музыке, да, музыка как политическое какое-то заявление, как культурное заявление. Вот это вот все пошло от Боба Дилана. До этого, по крайней мере, в рок-музыке ничего подобного не было. Понимаете, это где-то встречалось, понятное дело, но, как правило, были скорее исключения. Вот Боб Дилан прям на поток поставил, за что ему, как говорится, респект и уважение. Собственно говоря, вот эта вот музыка underground, движение вот это underground, оно сформировалось по принципу закона диалектики, да, перехода количественных изменений в качественные. Были там десятки тысяч гаражных групп, мы об этом говорили. Там какие-то где-то в Советском Союзе были, в Англии, в Америке. Все они что-то там создавались, что-то записывали, распадали. Все это вот как-то происходило очень хаотично. Потом из Англии пришли Битлз, за ними подтянулись группы британского нашествия. И, в принципе, они же за собой начали подтягивать другие коллективы, переходить на новый уровень своего развития. Вот каких-то там гаражных экспериментов к более такой серьезной сценической музыкальной практике. То есть показать своим примером, что на этом можно и зарабатывать. Но в дополнение к этому, помните, мы с вами говорили про то, что одна из особенностей рок-н-ролла в том, что он был аполитичный. Так вот, теперь музыка снова становится политизированной, потому что если тогда аполитичность рок-н-ролла, она была протестом к политизированности общества, в котором оно появилось, то сейчас политизированность музыки становится протестом к аполитичности музыки как бы в головах слушателей. Повторюсь, да, никто не считал, что что-то там с помощью музыки можно высказать, а мы вот выскажем. Люди, по примеру там тех же Битлов, когда они...

И, собственно говоря, люди поняли, что можно с помощью музыки, помимо того, чтобы зарабатывать деньги и с девочками обниматься, можно еще как бы и серьезные какие-то сдвигать вещи. И таким образом, вот эта вот культура музыки андеграунд, музыки некоммерческой, к чему я веду, она заключается в том, что люди приходят в музыку не только за деньгами, славой женщины, а они приходят за тем, чтобы самореализоваться, что-то донести миру, и было бы очень хорошо, если бы к этому прилагались деньги, славы и женщин. Но это не первоочередно. Это очень важная особенность появления вот этой вот некоммерческой музыки, появления вот этого вот стереотипа, что рок – это музыка на подумать. Вот это все оттуда идет. Собственно говоря, если в 66-м году, почему в 66-м году не считается как бы началом революции так в общем признанным? Потому что если в 66-м году главными деятелями вот этой всей революционной движухи были заслуженные ребята, там Beatles, Rolling Stones, там Эним, ну всех, кого мы, собственно, рассматривали с вами в выпуске про британское вторжение, то есть к их славе это были уже заслуженные богатые музыканты, которые не остановились на вот этом своем уровне, не стали с ним мириться, а продолжили работу, продолжили раскрывать свой талант. Но, тем не менее, это были уже заслуженные музыканты. В 67-м году музыканты, которые вот эту вот волну британскую вместе с собой взяли и продолжили тащить, это были новички. Первая особенность, главная, почему 1967 год считается годом начала рок-революции, это величайший в истории музыки год дебютов. Далеко не всех перечисляю, просто, значит, кто вообще появляется. Итак, группа Doors.

и там менее известных музыкантов, там вообще гора, то есть таких культовых. 67-й год – это великий год дебютов, величайший. И это при этом очень винтажный год. И винтажный и с точки зрения массового слушателя, и с точки зрения критика. То есть там, как я говорил, там из менее значимых, это там какие-нибудь H.P. Lovecraft.

культовейшая группа, вот дебютный альбом у них, одноименно, очень рекомендую послушать. Было что послушать там критикам, было что послушать обычному слушателю, все это, какие-то еще телеги задвигались, вообще все просто великолепно. Вот это 67-й год. Далее, вместе с этим, идеология хипарства, да, это лето любви, это калифорнийский рок, это значит психоделический рок. Психоделик это вообще все вот это вот рок-революция, главное слово это слово психоделика, потому что и рок, да, сайкоделик, и идея расширения сознания, снятие шор, да, нарушение сознания всякими запрещенными веществами, незапрещенными веществами, да и вообще в культуре, то есть это было такое в широком смысле понятие, то есть не просто там упороться и забыться, а как бы отойти от каких-то привычных паттернов поведения, хоп-хоп-хоп, и найти новые пути для творчества. Вот это была главная вообще идея этой рок-революции. Это там 67-й год, 68-й год, это год протестов, как и положено. Красный май 68-го года, протесты во Франции, там баррикады, в Америке, в Англии, то есть по всей Европе прокатывается волна коммунистических протестов. В свое время, в это же время коммунисты давят танками, там, да, протест Чехословакии, после того, как они провозгласили социализм с человеческим лицом, Советский Союз не мог смириться с, как бы, с появлением социализма с человеческим лицом, решил танками все дело задавить. Ну, у каждому свое, как говорится. И огромные волны левых протестов. Они дальше продолжат, мы их увидим. То есть там в 70-м году, условно говоря, там, ну, для примера, Чили станет первой страной, в которой демократическим путем победил кандидата коммунистической партии на выборах, стал президентом впервые вообще. Потому что до этого коммунисты именно к власти полноценно приходили путем революции, а тут как бы вот выбрали и замечательно. Да, в итоге там все это вылилось в военный переворот и режим Пиночета, но это как-нибудь в другой раз. Это нам сейчас не особо интересно. Вот это вот радикальное антибуржуазное направление просто вот таранило, таранило и таранило. Более того, если брать с музыкальной точки зрения, это же не только дебюты, это еще и, скажем так, ну вот уже в 69-м году окончательное становление жанров, которые были за эту рок-революцию, скажем так, сгенерированы. То есть это психоделический рок, это прог-рок, это хард-рок, основные направления. Появление там каких-то новых, значит, абсолютно там этнического рока, например, было латино-рок, как-то так, ну то есть рок Южной Америки, там группа Сантана, к примеру.

был рага-рок, тоже вот этническое направление. Это такие индийские мотивы вместе, значит, с роком. Регги, кстати говоря, в 69-м году дебютирует Боб Марли с группой Валерс. Сам Боб Марли дебютировал гораздо раньше, в 63-м, 2-м где-то там. Но вот именно с группой Валерс он дебютирует как регги-исполнитель в коллективе, дебютирует в 69-м году, дебютная пластинка выходит. Кантри-рок тоже появляется. Фолк-рок расцветает здесь у нас, там Ник Дрейк, к примеру.

0: да, или там Fairport Convention, более известные вам, наверное. Джаз-рок также потихонечку появляется. Протопанк, вот о котором мы говорили в выпуске про панк. 69-й год, вспоминаете, это Stooges, это MC5, то есть вот эта вся движуха начинается. Почему, да, как бы немножечко подводя итоги, почему вообще рок-революция считается наиважнейшим, значит, временем и считается такой как бы заслуженной эпохой? Потому что музыка прошла путь от мысли, а давайте-ка музыка станет чем-то большим, чем развлечение, до протестов под эти все, значит, песни. Одновременно с этим дебютировало огромное количество музыкантов, которых мы можем назвать с вами гениальными, да, выдающимися людьми, выдающимися музыкантами. Вместе с этим в это же время огромное количество жанров либо сформировалось, либо придумалось, какие-то зачатки начались. То есть это было максимально ударное, плодотворное время. Да, и все года от 66-го по там, 70-м, 71-й, после того, как уже рок-революция закончилась, это года винтажные максимально. То есть там пластинок огромное количество, которых можно там слушать, не переслушивать. Как правило, когда вот вы слушаете какие-нибудь шоу, типа, вот мы вам сейчас покажем какую-нибудь очень неизвестную группу. Вот 80% материала берется оттуда. Потому что по соотношению слушабельности к неизвестности здесь просто поля не пахнут. На этом, собственно говоря, про рок-революцию мы закончили. Да, чтобы не скатиться в какие-то там рассуждения о том, кто крутой, а кто нет, мы продолжим говорить с вами, но уже поговорим о хипарстве. Да? Хипарство – такая важная вещь, очень хорошая, когда-то там что-то значило, веселое времяпрепровождение, peace and love, хорошие, замечательные люди. Сегодня я вам покажу обратную сторону хипарства, да, не со стороны их героидизации, романтизации и показания хипарства каким-то важным, а я вам покажу, наверное, хипарство как идеологию, такую, знаете, темную сторону, значит, хипарство. Для того, чтобы поговорить о хипарстве, мы должны с вами вернуться к нашему первому подкасту про рок-н-ролл, где мы говорили о реалиях Америки. Потому что, напоминаю вам, ни одна субкультура, ни один жанр, ничего не существует в вакууме. Все происходит внутри каких-то процессов. Происходят процессы, и они как бы друг друга дополняют, заменяют и так далее. Мы с вами говорили о том, что Америка после Второй мировой войны стала очень богатой, людей там устраивали на работы, вот значит, могли себе там позволить отдельные дома, жили так, как не жил никто и никогда люди, потому что, ну, такого уровня потребления, ну, просто никто себе не мог позволить, то есть Америка реально жировала. Собственно говоря, что мы отметим в первую очередь? Америка жила в то время очень богато, очень круто, но был такой факт, который мы опустили в разговоре про рок-н-ролл, но сейчас он нам будет нужен. Был такой негласный социальный договор, мол, вот если ты работаешь, ты получаешь вот эти вот блага. Дом, машину, вакуум-клинер, стиральную там машинку, посудомойку и так далее. Вот это все ты получаешь за свой честный труд, то есть достойная, даже по меркам мировой жизни, более чем достойная оплата, но за честный труд. Если ты не трудишься, если ты не работаешь, если ты там ходишь, тебя там вынуждены кормить на улицах, ты лишаешься всех перечисленных мною достижений мирового хозяйства. Да, если ты честный работяга, то у тебя будет все вот именно так, как я вам описал, все вот эти вот блага. Вот если поколение, которое, да, вот так называемое тихое поколение, или так называемое вот это вот великое, да, поколение, которое там пережило Великую депрессию и войну, работали и понимали, что да, да, да, мы согласны с этим таким вот социальным контрактом, то их дети, они с этим социальным контрактом были не согласны. И вот почему. Представьте, что вы видели Великую депрессию, да, американскую, когда, ну, вы ели через день, через два. То есть был очень тяжело было жить. Потом еще какая-то там война случилась, все пошли на заводы, что-то воевали. Потом на вас скатилось благоденствие, ну, при том, что вы работаете, да. Вы, как правило, за счастье так жить, все у вас круто, замечательно. И вы стараетесь, да, чтобы ваши дети, вы можете себе позволить им как бы тоже вот эту вот частичку вот этого вот праздника жизни прям с самого детства дать. А надо понимать, что после Второй мировой войны изобрели пенициллин, изобрели прививки, то есть дети начали выживать в огромных количествах. То есть, этот вот бэби-бум, он почему произошел? То есть мало того, что рождаемость повысилась, упала смертность. И в первую очередь детская смертность. То есть, ну, все было очень круто. И вот эти вот самые дети, выжившие там в огромных количествах, они, значит, сразу видели вот эту вот сытую жизнь с первых своих шагов. И так как Америка была тогда самой богатой страной в мире, они там строили, в частности, там казино для взрослых и Диснейленды для детей. Вы просто представьте, что... Ну, откройте там историю любой страны 30-х годов, а потом прикиньте, что через 20 лет кто-то будет ходить в Диснейленд. Кто-то где... Да, ну, это, вот поверить сложно просто-напросто. Это были мечты для всех, но реалии для американских детей. А вот это вот поколение бэби-бумеров, вот оно родилось, оно ходит по Диснейлендам, оно ест мороженое, оно там имеет уровень потребления просто огромный. И что самое главное, так как они дети, им это все достается без усилий. Ну, то есть, это родители работают, это родители понимают, что есть там какой-то договор с обществом, что, мол, вот смотрите, вот мы работаем, мы получаем, кто не работает, тот не получает, дети этого не знают. Дети просто получают и все. И вот эти вот бэби-бумеры, они привыкли, это очень сейчас важная мысль для понимания того, о чем мы дальше поговорим. Бэби-бумеры, они привыкли к тому, что вот этот высокий уровень потребления – это данность, да? То есть оно так и будет. Так есть, так будет, и ничего делать для этого не надо. Вот он просто есть, и все. Теперь возвращаемся к внешнеполитической истории Америки. Мы остановились с вами в ней, значит, на 1953 году, когда, собственно говоря, Корея разделились. После этого Америка, США, решает действовать серьезно и внушительно. 1954 год. Французская колониальная армия терпит поражение под Дьян-Бьен-Фу от освободительной армии Вьетнама, отдает Индокитай, французский на тот момент, и это становится, значит, соответственно, Вьетнам. И что-то какие-то там, в этом Вьетнаме, какие-то коммунистические зачатки начались. Что-то ходят, что-то всем рассказывают. И Америка, США, тогда решила, что мы прождали с Кореей, мы прождали с Китаем, но с Вьетнамом мы не прождем. И уже в 1954 году Америка направляет во Вьетнам своих советников, своих там каких-то специалистов, и там на какой-то конференции, я не помню на какой, значит, страна делится на две части, на Северный Вьетнам и, соответственно, на Южный. Тем временем борьба, а мы помним, да, что это была борьба коммунизма с капитализмом с точки зрения Америки, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки и СССР, но... Потому что у других стран немножечко другие были интересы, особенно вот у азиатских. Но вот с точки зрения Америки и Советского Союза точно так. И вот вы представьте, что вроде как вот мы во Вьетнаме-то ха-ха, и плюс у нас еще ядерное сдерживание действует. Почему? Потому что у нас-то ракеты стоят в Японии, да, около прям Дальнего Востока, а Советского Союза-то ничего подобного нету. Поэтому мы на шаг впереди. Бац, 59-й год, Куба. Становится коммунистической, приходит туда режим Фиделя Кастро. Это удар для американской системы оборонительной, потому что все, концепция разрушается полностью. Там потом будет Карибский кризис, это нам сейчас не очень важно. Это очередное поражение Америки. В 57-м году, кажется, если не ошибаюсь, Советский Союз запускает первый искусственный спутник. Там потом еще и Гагарина в космос отправляет. И все, в начале 60-х все уверены, ну, в Америке опять стоит настроение, что все, мы проигрываем. Вы себе не представляете, насколько в 60-е популярны левые идеи. В 1960 году Жан-Поль Сартр приезжает в Гавану, чтобы взять интервью и поговорить по телевидению с Че Геварой. Это транслируется везде. Вся молодежь. Все поколение бэби-бумеров, оно воспитывается вот в этой вот среде. То есть все, то есть кажется, что капитализм проиграл. Там понятно, что были на это реакции. В первую очередь они были в Южной Америке, к примеру. Военный переворот бесконечный будет происходить. Но это нам сейчас не очень интересно. Мы рассматриваем с точки зрения рядового американского гражданина. Вы посмотрите, что вообще происходит-то. Всюду, везде, вот эта красная угроза, она везде, она просто везде и всюду. Что нам делать? Что делать? И появилось четкое ощущение, что, ну, одна из, да, причин, почему война во Вьетнаме была такой долгой, и что она вообще, нельзя Вьетнам отпускать, нельзя. Более того, до Вьетнама же была так называемая операция в заливе свиней, по-моему, в 61-м году. Это когда Америка пыталась каким-то образом до Карибского кризиса, да, Америка пыталась свергнуть режим Фиделя Кастро, ну, чтобы как бы не было все-таки тут ракет, потому что они тоже понимали, к чему это клонит, но у них не получилось. И то есть мало того, что вот все вот эти вот события, они мало того, что неудачные, мало того, что терпит там Америка и капитализм поражение, так еще и во всем мире растет антиамериканские настроения. На Кубе установилась коммунистическая власть, вы туда полезли, значит, эта вот операция по свержению Фиделя Кастро. А что вы лезете в другую страну? Вам что там надо? Это другие страны, другие люди. Вы же за свободу. Мы же все за свободу. Мы же, ну, не будем никому ничего навязывать. А Америка начинает навязывать. Отношение к ней портится по всему миру. Ну и внутри Америки в том числе тоже. Вот эти вот хиппи, они, собственно говоря, также появляются вот в этой вот самой Америке. Постепенно, то есть это где-то там 65-й год, ну, так я очень по датам здесь утрированно говорю. Кто они вообще такие? Хиппи – это леваки, это левая идея. Там смесь каких-то Кена Кизи, да, вот этих вот всяких писателей с какими-то восточными мудростями и с какими-то там социалистическими, анархическими идеями, да, то есть коммунистическими, даже какими-то коммунами. Это антибуржуазное направление. И так как это 65-й год, вы можете прикинуть, что вот эти вот самые хиппи – это те же самые люди, которые были детьми во время, там, послевоенное поколение. Те люди, которые с детьми ездили в Диснейленды, да, это то самое послевоенное поколение бэби-бумеров. Они же стали, значит, хипарями. Почему? Зачем? Что, ну, типа, зачем это нужно? А потому что уровень потребления вырос. Ну, есть такая теория, давайте так немножко сдалека, что вот революции, они не происходят, когда все плохо, да, они происходят, когда положение чуть-чуть улучшается, да, и вот на этом вот улучшении люди хотят еще больше улучшения, и типа происходит революция. Вот тут случилась, наверное, примерно та же ситуация, то есть вот эти вот замечательные хипари, они видят, что они родились в сытые времена, никаких голодных времен они знать не знали, ведать не ведали, какая-то там война, это все плохо, ужасно, мы сыты, мы это, ситуация только улучшается при их жизни, и они начинают уже думать о том, из-за этой сытости им ничего делать не нужно, да, их там устраивать в университеты, там, где они только траву курят, потому что ничем не занимаются. Был даже какой-то термин, я сейчас не вспомню, это вот как раз про тех, кто вот в эти вот университеты ходит и ничего там не делает, потом заражается левыми идеями, идет в хипари. Кампус Политикас. Мы сыты, мы одеты, мы обуты, нам вообще ни о чем думать не надо, а работать нам не надо, потому что для того, чтобы жить хорошо, трудиться не нужно. Это обман. Зачем? Нам и так все дадут. Нам всю жизнь все давали, и так все дадут. Работать не нужно. И поэтому мы хотим, чтобы везде были идеалы мира. Мы ни за что не боремся, и мы не понимаем, почему другие люди за что-то борются. Мы ничего не делаем, мы не понимаем, почему другие люди что-то делают. Это такая идеология пассивного, и то есть даже сопротивление. То есть если вот мы с вами поговорили про май 68-го года, это не хипари устраивают какие-то. Хипари, вот видели вот эту фоточку, цветочек вставить в дуло автомат. Это вот, это мы, да. А выйти, протестовать, что-то куда-то, какие-то там кружки, значит, формировать. То есть там же марксисты хотели на них опереться. Потом выяснили, что это абсолютно не реакционный класс. Это какие-то, ну, просто люди, которые ходят, им, ну, заняться нечем. Они, ну, типа, тупо тусуются. Они тупо тусуются. То есть это даже все их светлые вот эти вот идеи, они упираются в то, что они ничего не хотят делать. Делает, пускай, кто-нибудь другой. Не мы, кто-нибудь другой, пускай, делает. Вот и замечательно. Собственно-то говоря, сейчас мы вам одну цитату прочитаю. Образ жизни хиппи – это мелкобуржуазный феномен. Он может существовать только в нашем обществе, обществе хлеба и зрелищ. Поколения, предшествовавшие нам, вынуждены были жить с мировыми войнами и экономическими кризисами, а последние 10-15 лет у всех стало достаточно денег, чтобы вести эксцентричный образ жизни. Как вы думаете, кто произнес сию цитату? Может, какой-то коммунист или какой-то сенатор парламента там США, который Нет, это Джим Моррис. Это вот тот самый солист группы Doors. Вообще, если вы посмотрите, да, вот рок-революция, она чем еще интересна? Если вы посмотрите, то самих хипарей среди музыкантов было очень мало. Они-то были не против пользоваться народной любовью, но сами они хипарей странились. Почему? Потому что хипари ничего не делали. И когда поколение, целое поколение не занимается ровным счетом ничем, оно, грубо говоря, потребляет идеи, да, это вот, вдумайтесь немножечко, оно потребляет идеи, потребляет культуру, потребляет какие-то там восточные мудрости, и одновременно с этим оно осуждает культ потребления. Но разница в том, что просто хипарская община, она потребляет чуть другие вещи, чем принято потреблять в американском обществе. И все. Соответственно, ни к чему хипарские протесты не привели. То есть даже войну во Вьетнаме остановили не они, хотя там кто-то скажет, что вот там это все на самом деле хипари, они там вот за мир во всем мире, поэтому они смогли остановить войну во Вьетнаме. Нет. Все, что сделали хипари, это настроили против себя еще и ветеранов войны. Почему? Как вы понимаете, чтобы с детства быть на достойном уровне потребления, потом стать хипарем, нужно родиться, ну, в семье среднего класса как минимум. А ведь были же люди, у которых, ну, родились в семьях там низшего класса, да, нижнего там, и они не получали, не ездили в Диснейленды, они там не получали мороженое, они жили вот, ну, как бы обычной жизнью обычного ребенка, без этих излишеств. И потом они поехали на войну во Вьетнаме, потому что там, ну, по какой-то причине, там, по разным причинам ездили на войну, кто-то добровольцем еще поехал, кого-то там, а там добровольно, принудительно это сделали. И вот они приезжают, и обостряются классовые противоречия, потому что людей, которых они и так ненавидели за то, что те по каким-то причинам получают блага, незаслуженно, да, получают блага, которые не получают они, работая честно, так те люди еще и в них и плюют, и говорят, что они там убийцы и самые отвратительные люди в мире. Хотя там, условно говоря, какой-нибудь рядовой Джон, да, который там, ну, просто случайно как-то, или там вообще не понимал, что, ну, там, что происходит, или там случайно залетел куда-то, он личную ответственность-то не несет за развязанные войны во Вьетнаме. Да, но при этом вот он сталкивается вот с таким отношением, и, соответственно, популярности хипарям это не добавляет вообще никак. Соответственно, потихонечку эта идеология пошла на спад. Эти же самые хипари потом стали яппи, и потом они уже начали, да, протестовать против Black Lives Matter, против культурного марксизма, против леваков. А почему? А потому что кто-то другой начал потреблять то, что они считали своим. Вот и все. Как мне видится, проблемы американского общества, которые вот сейчас мы видим, они отчасти идут вот от этого вот поколения бэби-бумеров. То есть понятно, что там много чего было. Там и культ потребления, вовремя не остановили, с одной стороны, Ку-клукс-клан, с другой стороны, там, черных пантер, там, потом вот эти вот пропустили. В общем, проблем там достаточно, вот, к социальным, к тем, что там пришло. Но вот, как мне кажется, наверное, самое потерянное поколение в истории Америки – это поколение бэби-бумеров. Поколение, которое, наверное, ненавидят все. И поколение, о котором все вынуждены вспоминать, потому что на них пришлось одно из величайших культурных событий в истории человечества. Вот так вот. В общем, на сегодня, наверное, все. Спасибо большое за внимание. С вами был подкаст «Нота Бена», Анатолий Ролесков. Еще увидимся, услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете радио «Сахаров».

0: В эфире радио «Сахаров».
1: На Колыме-де-реке был он для государева ясечного сбора 2 года. А Колыма-де-река велика, есть с Лену реку, идет в море так же, что и Лена под тот же ветер, под восток и под север. А по той до Колыме-реке живут иноземцы, колымские мужики свой род оленные, и пешие сидячие многие люди, и язык у них свой. Из записок одного из первых русских землепроходцев Михаила Васильевича Стадухина.

0: Всем привет! Это подкаст «Колыма», проект об истории Колымского края, ГУЛАГе и современной культуре в Магаданской области. Это проект о том, как строить будущее, помня о сложном прошлом. Меня зовут Иван Макридин, я журналист и автор подкастов, и я никогда не был в Магадане. Когда мы готовили наш подкаст, мы планировали рассказать вам 8 историй о Колыме, о природе, истории и культуре. Но у нас получилось выпустить только 7 из них. 8-ю мы даже записали, но так и не опубликовали.
1: Сегодняшний выпуск будет отличаться от предыдущих. Сегодня со мной не будет Ваня, зато будет антрополог Людмила Николаевна Хаховская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН.
0: Тот эпизод должен был вести Дима, и посвящен он был коренным народам Магадана. Как они жили, как складывались их отношения с колонизаторами, с материка, и как коренное население встроено в жизнь и культуру Магаданской области сегодня. Но в процессе работы над этим эпизодом мы поняли, что тема эта гораздо шире и сложнее, чем можно уместить в один эпизод. Более того, мы поняли, что для объемной проработки этой темы нам нужна помощь. Поэтому мы не стали публиковать этот эпизод и решили его переработать. Мы обратились к нашим друзьям из подкаста «У шамана три беды», у которых много опыта в том, чтобы рассказывать о малочисленных народах России.
2: В марте этого года мы с Сашей собрались

0: борются с промышленными корпорациями и какую роль в этом играют лесные духи, шаманы и чиновники. Так что ищите подкаст на всех платформах. А теперь обратно на Колыму. Ваня, вот вы записывали предыдущие выпуски. О каких народах вы в них говорили?
1: Вообще, мы специально о каких-то народах не говорили. Я помню, что мы так или иначе затрагивали ивенов, чукчей. Не то чтобы много, и я вообще в целом не очень много знаю про магаданские народы, и у меня есть какие-то только общие представления.
0: Ну, собственно, давай тогда и начнем с того, что обсудим, о каких народах мы в принципе будем говорить, потому что очевидно, что на этой огромной территории проживали самые разные люди со своей особой культурой и истории, и у всех у них был отдельный особый взгляд на те события, которые происходили.
2: Во-первых, это северо-восточные полезяты. Это те народы, которые здесь формировались совершенно достоверно. Их родиной был северо-восток России. То есть они ниоткуда не приходили. Именно вот здесь они сформировались. Эти северо-восточные полезяты – это чукчи и коряки. Как их оленные группы, так и их береговые группы, которые проживают, ну, уже оседлыми стали. Во-вторых, это оседлые народы. Их целый ряд оседлых народов, которые тоже являются автохтонами. То есть формировались на территории северо-востока. Это из эскимосы проживают на территории побережья Чукотского полуострова, как правило, они там находятся, их поселения. Это кирики, это осколок такой, тоже осколок древнего народа, который тоже здесь у нас проживает на территории северо-западного Берингоморья. Это этельмены, ну, это народ Камчатки, более южный народ, но мы его тоже в свой ареал, в этот ареал они вписываются. Это юкагиры, народ такого не очень известного происхождения, но считается народом-мигрантом. И, наконец, это ивены, тунгусоязычный народ, который является оленеводческим народом, но сюда, на территорию Магаданской области, они тоже пришли довольно поздно. Это тоже народ-мигрант, так же, как и юкагир. То есть вот все те народы, которые сейчас проживают на территории нашего региона, они имеют корни и в отдаленном прошлом. Примерно вот такая этническая картина.
3: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник лаборатории истории и археологии Северо-Восточного комплексного НИИ ДВО РАН.
1: Правильно ли я понимаю, что местные народы, народы Магаданской области, можно, грубо говоря, поделить на две большие группы – кочевников, которые занимались оленеводством, и оседлых народов, которые занимались морским промыслом?
0: Ну, если грубо, то да. Форма хозяйственной деятельности – это только один из признаков, на основе которого можно различать народы. А так там их целый спектр – от языковой группы до территории расселения. Но если смотреть именно с этой стороны, то в Магаданской области действительно есть кочевые народы, преимущественно занятые оленеводством – это ивены, и оседлые народы, которые живут за счет рыбной ловли и морского зверобойного промысла, ну, например, этельмены. А есть и такие, как коряки или юкагиры, кто совмещает оба вида деятельности.
1: Знаем ли мы, как выглядел их быт и можем ли мы его описать?
0: Ну, в общих чертах. И чтобы было проще представить, мы попросили магаданского писателя и преподавателя ивенского языка Семена Губичана описать обычный день оленевода, каким он запомнил его с детства.
4: То есть как вот выбирает стоянку, куда будут ставить палатку? Ровное место, берут, нарубают ветки и стелят на землю, угу, для того, чтобы какие-то неровности все убрать. Потом шкуры. И вот на шкурах спят. Когда стадо очень рано пригоняет, просыпаешься от копыт, вот от гула копыт оленьего стада. Ну, конечно же, для того, чтобы жить хорошо в оленеводческой бригаде, в стойбище, надо заготавливать дрова, по воду сходить. Какие-то вот такие вот обязанности вот были у детей. Ну и кроме этого, когда пригоняет стадо, мы выходили помогать взрослым, они отдыхают, чай пьют, а мы в это время караулим стадо. То есть стадо ложится отдыхать само, но в то же самое время есть такие вот олени, которые стараются убежать. И мы, как живой кораль, как живое ограждение вокруг стада, стоим и караулим. Вечером, когда наши отцы возвращались со стада, стадо где-то оставляли в ночной смене в условленном месте, и мы видим, что ночная смена пошла в ту сторону, и мы уже караулили своих отцов для того, чтобы, когда они шли со стада в стойбище, и мы бежали к ним навстречу и умудрялись еще садиться им на плечи, они нас тащили. И это сейчас я понимаю, что они уставшие же были после смены, а мы еще дополнительно на них катались. Что-то всегда ждали, потому что, допустим, кто-то яйца принесет, куропатинные, или же что-то ягоду кто-то принесет. И вот они всегда

0: Вот нас угощали.
1: Также ходили на рыбалку. Хариуса или мальму, что там ловится в тех местах, где вот кочевали. То и ловили. Приносим домой и обязательно угощали соседей. У нас такое обычай есть. Если ты в миске или в чем-то, какой-то таре приносишь куда-нибудь, ну, в соседнюю палатку, и обязательно пустую посуду никогда не возвращали. То есть что-то обязательно могут положить. Будь то вот, допустим, лепешки жареные или же что-то еще, обязательно, как бы, чтобы пустую посуду никогда не отдавали. Вот так проходил день, всегда на природе, всегда жили и радовались.
2: Семен Губичан, эвен, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
3: Но на самом деле, чтобы нам лучше представить, как выглядела их жизнь еще до того, как эти народы стали частью Российской империи, надо понимать, что они вели активную торговлю. И не только между собой с русскими купцами, но и с коренными жителями Аляски, куда еще до Беринга были проложены морские пути. До прихода русских уже шел активный товарообмен. С американского берега доставляли перламутровые раковины, красный кедр, самородную медь, а обратно увозили всю ту же пушнину, оленьи шкуры, рыбий жир.
4: Вообще мы говорили об этом немного в выпуске про связь с Америкой. Вообще, это, по-моему, один из самых интересных лично для меня выпусков подкаста «Колыма». Понятно ли, какое влияние оказывала эта торговля на развитие и на жизнедеятельность этих народов?
3: Ну вот, например, какой мы привыкли видеть традиционную одежду северных народов. Она всегда такая ярко украшенная бисером. У эвенов вообще отличительный признак в одежде — это сплошные полосы с бисерным орнаментом. Вот как раз его и привозили из Аляски, вот эти перламутровые раковины. А вместе с торговлей менялась не только одежда, но и образ жизни в целом, потому что начало появляться огнестрельное оружие, и оно позволило не только охотиться более эффективно, но и усугубило междоусобные территориальные конфликты в местных. То есть воевать народы стали более эффективно.
5: Появилась ткань, появился металл. Инструменты стали из металла изготавливаться, посуда стала изготавливаться из металла. Это, конечно, очень сильно изменило и быт, потому что, ну, металлическая посуда значительно облегчила быт. Для оленеводов, конечно, поступление металла важно, но оленевод, в общем-то, в своей, так сказать, деятельности от металла не очень сильно зависит. А вот охотник, тут уже, конечно, поступление и металлических изделий, и, самое главное, огнестрельного оружия. Огнестрельное оружие – это вообще совершенно изменило характер охоты. Увеличилась охотничья добыча, значит, увеличилось благосостояние хозяйств. Это позволяло людям выживать, как бы увеличило их жизнестойкость в борьбе, ну, с природой, потому что это всегда было достаточно суровое такое существование. То есть, конечно, здесь произошли огромные подвижки в этом смысле.
6: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
4: Вообще интересно понять, как народы относились к этим нововведениям, появляющимся, ну, новым каким-то вещам, появляющимся из-за торговли, потому что как они воспринимали эти изменения, начинали ли они сразу пользоваться этими нововведениями, или как многие там народы коренные, как мы знаем, они довольно консервативные, они, может быть, считали, что нельзя принимать эти нововведения и нельзя отказываться от традиционного уклада жизни.
3: Слушай, ну мне на самом деле кажется, что это достаточно общее место, которое можно привязать к любой современной ситуации. То есть, когда выходит какой-то новый гаджет, все же рьяно не начинают им пользоваться, но и не отказываются. То есть, есть какое-то меньшинство, и в случае коренных народов также. То есть вот эти первые проходцы, 1, 2, 3 человека, которые начинают пользоваться, ну, допустим, теми же ружьями. Возможно, потому что они были лучше знакомы с этими русскими первопроходцами, с казаками, как-то с ними торговали, и для них это было привычнее. Для остальных общины это было что-то более новое и пугающее. Но люди смотрели, что их собратья пользуются этими ружьями, к ним привыкали, и для них это становилось уже частью их повседневной жизни, и все больше и больше людей вводили их в свой обиход, просто потому что это удобней. Конечно, были, наверное, какие-то противники, у которых просто эти предметы не укладывались в картину мира, но мне кажется, тут как с любой технологией, постепенно они к ней привыкали и тоже начинали пользоваться. Ну, кроме каких-то отдельных ярых радикалов, которые, наверное, кричали, что все это потусторонние шашни, и не надо этим пользоваться, но я думаю, это постепенно вообще свелось на нет. Ну и опять же, это же не какой-то резкий процесс, то есть им не пришли и не вручили эти ружья какие-то наковальни, то есть металлы, и сказали, все, с завтрашнего дня вы им пользуетесь. Это долгий, плавный процесс, и, по сути, это добровольный во многом.
4: Вообще, наверное, главный вопрос, который нужно задать, который меня интересует, это то, как происходило присоединение Колымского края, который будущая Магаданская область, и местных народов, которые там были, как происходило это присоединение к Российской империи. Потому что пока что кажется, что это была как бы просто какая-то мирная торговля, а затем произошло мягко, плавно произошло присоединение.
3: Не, ну, конечно, все было не так просто. И все народы по-разному восприняли приход русских. И это скорее даже зависело от образа жизни и статуса этого местного народа.
5: Первое столкновение с такими кочевыми народами, как чукчи и коряки, конечно, ничем хорошим не заканчивались. То есть это были стычки. Когда вдруг появляются какие-то пришельцы, еще и вооруженные, которые там непонятно чего хотят, с которыми трудно общаться, ну и какие-то стычки, конечно, происходили. В дальнейшем взаимоотношение с чукчами и коряками пошло по разному пути. То есть, если коряков удалось в какой-то степени не сразу, но привести в русское подданство, ну, сопровождалось это тоже такими значительными столкновениями, но все же коряки легче примирились с этим. А с чукчами противостояние затянулось на более длительный период. Но вот такие народы, например, как Кюкагиры и эвены, тунгусы – это будущие эвены, они с русскими практически не враждовали, а наоборот. Они как бы довольно часто принимали участие вот в русских этих отрядах. То есть русские их просто нанимали. Почему это так? Ну, это объясняется тем, что вот характером этих народов, если первые народы, чукчи и коряки, это как бы такие народы, которые здесь постоянно были, и их нашествие каких-то пришельцев на своих землях, ну, не могло не раздражать, понятное дело, то кюкагиры и эвены – это народ пришлый, которые тоже шли сюда. И их продвижение, в особенности эвенов, отчасти совпало с продвижением русских. Это было такое параллельное движение. И здесь можно говорить даже о том, что эвены в какой-то степени сюда, на северо-восток, проникли на плечах русских. Потому что и русские землепроходцы шли сюда и шли по побережью Охотского моря, продвигались. И эвены сюда, движимые другими факторами, они тоже начали сюда двигаться. И продвижение эвенов тоже было не беспроблемным, потому что они переселялись не на пустые земли, а здесь проживали коряки. Это были ожесточенные стычки, схватки такие. Взаимоотношения народов еще до продвижения сюда русских землепроходцев отнюдь не было безоблачным и благостным. То есть, может быть, создается впечатление, что здесь царила какая-то тише гладь, Божья благодать. Это не так. Стычки между народами были всегда.
6: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
4: То есть, получается, мало того, что на этой земле было много народов, которые между собой враждовали, и они еще и по-разному, каждый из народов по-разному воспринял приход русских. Как я понимаю, кто-то сопротивлялся, кто-то, наоборот, использовал это, чтобы улучшить свое положение, а кто-то никак не отреагировал.
3: Ну, так сопротивлялись-то тоже, чтобы как-то улучшить свое положение и не впасть в феодальную зависимость. Ну, то есть, опять же, это был неравномерный процесс. Местные оленеводы кочевали в поисках лучших пастбищ. Казачьи отряды продвигались вглубь Колымы, добывая всю новую пушнину для царского дома и налаживая торговые пути. Они там строили зимовья и остроги, разведывали выходы к морю. Оседлые народы отстаивали свою родную землю от одних и от других, потому что, конечно, и кочевым народам хотелось ею завладеть, чтобы устраивать там выпасы своих оленей, и казакам-первопроходцам нужна была эта земля, чтобы добывать дичь.
4: И все это время на эти земли прибывали торговцы, искатели приключений и даже обычные люди?
3: Да, но, мне кажется, обычные люди не особо. Скорее, это были ссыльные или каторжные. И из-за недостаточного снабжения региона товарами и продовольствием эти приезжие были вынуждены осваивать быт местных народов. Рыболовство, установку капканов, собирательство, добычу моржовой кости. Они все учились говорить на языках местных и вступали с ними в родственные отношения. Более того, государство это даже поддерживало.
4: Каким образом?
3: Ну, прежде всего тем, что с коренных жителей Сибири и Дальнего Востока царская власть собирала отдельный налог – ясачный сбор. Поэтому ей было просто невыгодно, чтобы количество местных народов сокращалось. На этой почве шел даже молчаливый конфликт с православной церковью, потому что она отправляла на вновь открытые территории своих миссионеров для крещения местных жителей. Власть же не особо им помогала крестить народ, ну, как раз вот чтобы количество податей пушнины не сокращалось. Поэтому спокойно относились и к межнациональным союзам.
4: Правильно ли я понимаю, что им таким образом удавалось сохранять свою культуру?
3: Ну, в какой-то степени. Но потом Петр I изменил подход. Он издал указ, согласно которому инородцам, принявшим православное крещение, выдавали денежную награду. А еще крестившиеся получали освобождение от уплаты ясака на несколько лет вперед. вперед. То есть принятие христианства стало для них выгодным и открыло новые возможности. Например, вступление в официальный брак с русскими переселенцами или выдвижение на низшие административные должности. Поэтому в первый век своего пребывания на Колыме, то есть где-то с 40-х годов 17 века, посередину 18-го, русские все-таки стали оказывать заметное культурное влияние на местных, которые постепенно перенимали образ жизни переселенцев.
4: Здесь интересно, не волновала ли центральную власть, которая, по сути, давала деньги за православное крещение, то, что некоторые коренные народы вряд ли становились искренними православными, то есть они это делали ради денег. Или все-таки это не сильно волновало?
3: Конечно, я уверена, что были отдельные представители. Это даже могло быть не духовенство, а именно какие-то чиновники или советники из правительства, которых этот вопрос волновал, и которые хотели, чтобы там вера эта приходила искренне. Но мне что-то подсказывает, что большинству это было вообще не важно, потому что тут скорее речь шла именно про какую-то социальную, экономическую интеграцию региона, ну и, соответственно, интеграцию этих людей в Российскую империю. То есть тут, скорее всего, это выглядело как набор каких-то цифр и таблиц на бумаге. То есть сколько людей вступило в православие, сколько за это заплатили, чем какой-то в этом был действительно философский подтекст. То есть еще нужно понимать, что это же огромное расстояние, и доехать из Петербурга до Колымы это занимало гораздо больше времени, чем для нас сейчас. Хотя даже нам кажется, что это далеко. А представляешь, для них какие-то были расстояния. То есть мне кажется, в Петербурге даже не воспринимали вот этих людей, которые покрестились, как каких-то живых полноценных сущностей со своими мыслями и философией. Но опять же, это все были просто скорее цифры на бумаге.
4: Ну да, плюс вообще в целом, на самом деле, ну, как бы, понятное дело, что политики как бы получили какой-то приказ, указ, сделали все, что от них требовалось, все, типа, получили галочку и нормально. Знаем ли мы, в какой момент эти территории окончательно вошли в состав Российской империи?
3: Можно сказать, что большую часть народов удалось завоевать к началу 18 века. Дольше всех сопротивлялись чукчи. Формально они были объявлены подданными империи позднее всех, в 1779 году, хотя вооруженные конфликты продолжались даже при советской власти.
4: То есть чукчи были самыми воинственными?
3: Но они были хорошо организованными и отлично понимали, что сражаются не просто за возможность пользоваться территорией и вести привычный образ жизни, но и за свою независимость, сохранение какой-то своей идентичности, да и просто, по сути, выживание народа. И в целом такое поведение чукчи еще связано с их историей.
5: Свою воинственность они отточили на коряках. Еще один фактор вот такой был, так сказать, междоусобной борьбы между народами. Это эпизод, когда чукчи постоянно нападали на коряков. Казалось бы, это близкородственные народы. Это прямо они очень близки. А цель у них была такая. Они хотели у коряков отбить оленей. Потому что к этому времени коряки уже овладели оленеводством, у них были олени стада, они за счет этих оленей стад жили, а у чукчи этих стад не было. В ходе вот этих вот постоянного вооруженного преследования коряков они выработали у себя такой строй, который называется военная демократия. Что это означает? Это означает, что у них были такие отряды мужчин, которые были постоянно готовы к вооруженному столкновению. Они были постоянно готовы, они были вооружены, они были мобильны, они были готовы по какому-то сигналу тут же отправиться в военный поход. И это такое, понимаете, состояние общества такое, повышенной такой готовности. И тут русские приходят. А коряки не готовы, они и так страдающие, на них нападают. А чукчи готовы, они готовы дать отпор. Это вот тот первый фактор, какой я сказала, что не проникли. Конечно, получив такой отпор, и потери были тоже достаточно болезненные для русских отрядов, и не стали туда двигаться. А второй фактор заключается в том, что к тому моменту, во-первых, русские уже продвинулись на Камчатку, которая оказалась богатой и более благоприятной, конечно, в климатическом отношении, да и во всяком другом отношении, более благоприятным регионом, нежели северо-восток суровый. А потом русские к тому времени, в общем-то, достаточно хорошо узнали особенности Чукотского полуострова, и выяснилось, что те слухи, которые ходили о том, что Чукотская земля – это какая-то очень богатая земля, и пушнины здесь много, соболя здесь очень много, и вообще сюда надо стремиться. Оказалось, что это не так. Земля-то скудная довольно. Ничего такого здесь нет, а в то же время она очень суровая. И поэтому, ну, сама, естественно, отступились просто, понимаете? Если бы оказалось это правдой, если бы действительно тут на Чукотке несметные богатства, и соболи там, в общем, везде, то, конечно, бы продвинулись. я вас уверяю. Но, тем не менее, когда уже стало понятно, что как бы русские отступились от этого, не продолжают военные действия, и даже Анадырский острог, который был вот отправным пунктом, откуда двигались русские отряды на завоевание, так сказать, Чукотской земли, Анадырский острог был упразднен. Чукчи поняли, что, в общем, сражений никаких больше не будет, и сразу уже появился интерес, знаете, не воевать, а торговать, потому что они были тоже заинтересованы в получении русских товаров, того же железа, того же огнестрельного оружия, каких-то других товаров, продуктов к тому времени уже и продукты начали, мука, например, начала входить в обиход, и табак, спиртные какие-то напитки стали входить, и они были уже необходимы даже коренному населению. И как бы чукчи тоже начали двигаться в сторону таких налаживания дружеских взаимоотношений с русскими.
6: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
4: Правда, как бы интересно про чукчи, что, ну, то есть, с одной стороны, они, как говорит Хаховская, они там нападали на коряков, чтобы отбить оленей, с одной стороны, то есть, вполне себе прагматичный и циничный подход, особенно учитывая то, что сколько всего связывало чукчи и коряков, но при этом, когда дело там дошло до русских, они как будто бы, ну, и судя там по какой-то достоверной там информации и свидетельствам, которые есть, они мыслили уже категориями как бы идентичности, собственной сохранения независимости и так далее. То есть как-то так интересно, как у них разнится как бы какая-то аргументация за их воинственность. То есть, с одной стороны, они просто думают как, ну, довольно, может быть, можно сказать, довольно примитивно думают там о, там, об оленях или еще о чем-то, о каком-то собственном богатстве. А с другой стороны, они думают о каких-то более, в общем, высокопарных, что ли, структурах и каких-то конструкциях про независимость и идентичность.
3: Ну, слушай, идентичность, слово, это же мы сейчас используем. Они же тогда не мыслили об этом именно в таких терминах, да и, в принципе, мне кажется, даже в понятиях. Тут было именно такой смысл, чтобы остаться, да, независимым.
4: Не, ну да, да. Но все равно, слушай, ну ты же понимаешь, о чем я, что как бы независимость, это все-таки это как бы больше, то есть это уже не вопрос там какого-то примитивного выживания или того, у кого больше ресурсов и прочего, а это уже какая-то более, ну это как будто по пирамиде Маслоу, это как будто следующая ступень уже, когда ты думаешь о своей личной и там свободе, например, как будто бы. Не знаю, может быть, я уже за них додумываю, но...
3: Ну, мне кажется, просто это какая-то вторая ступень размышлений, потому что на первой ступени эта свобода выглядела как минимум, ну, не уплатой дополнительных налогов.
4: Ну да.
3: Неудачей подати. То есть, по сути, это же как выглядело. Пришли какие-то незнакомые люди и сказали, все, с сегодняшнего дня вы платите вот столько-то, отдаете там своих женщин, а еще мы будем вот здесь жить, вы будете помогать нам выживать. Ну, то есть, фактически приходят люди и начинают вас воспринимать как какую-то инфраструктуру, да? То есть вы это поставщики еды, меха, досуга и тому подобное. И как бы в данном случае свобода – это именно отсутствие вот этих дополнительных условий, дополнительных препятствий, которые ты еще вдобавок не воспринимаешь, потому что это какие-то вообще непонятные левые люди, которых ты даже не знаешь. То есть коряки, они как бы знакомые, да, то есть вы там можете с ними враждовать, воровать друг у друга оленей, но вы давно друг друга знаете, вы ассимилированы, вы, в принципе, достаточно похожи, а это абсолютно какие-то новые люди, вооруженные, которые пришли с неизведанных территорий, вам незнаком их язык, вам незнакома их культура, и вы просто не понимаете, почему они главнее, почему они захватывают вашу территорию. Тем более, что чукчи, они вполне себе самобытный, развитый народ со своим сложным языком, со своим системой счета, со своей одеждой, культурой. То есть это не то, что какие-то люди, которых надо было учить, как жить. Ну, то есть как-то мы привыкли сейчас в нынешнем деколониальном дискурсе воспринимать всех коренных как таких тоже очень благородных, возвышенных людей,
4: ну, да,
3: которых пришли и типа наглые военные там просто на месте расстреляли, а их глаза были полны слез. На самом деле это тоже какое-то абсолютно неправильное упрощение. Мы их упрощаем, да, любое упрощение это зло и не ведет ни к чему,
4: ну, да,
3: хорошему. А потому что те же самые коренные, там чукчи, коряки, очевидно, что точно так же, как и у любого другого народа, там были хорошие представители, злые. Были какие-то кровавые набеги, где они там соседнее село полностью вырезали просто потому, что им нужно было это пастбище. А были, наоборот, какие-то там красивые благородные жесты, да, когда они там скакали спасать, я не знаю, чью-нибудь дочь, потому что ее забрали русские казаки. Ну, то есть, очевидно, что взаимодействие с этими русскими выходцами, да, купцами, военными людьми, тоже были абсолютно разные случаи. Были какие-то примеры союзов, просто потому что им было так проще, допустим, выжить, да, вот нужно было пережить зиму, потому что вот мы говорим про Чукотку, да, но мы упускаем тот факт, что во всех этих битвах и столкновениях половина людей гибли просто от гриппа и обморожения. То есть, там половину закололи, а половина просто замерзли. Понятное дело, для того, того, чтобы выживать, надо было объединяться. Для того, чтобы была какая-то пища у казаков, им нужно было покупать ее у чукчи или коряков, или учиться каким-то способом охоты у них. Ну и точно так же для чукчи было выгодно, допустим, купить у них ружье, потому что это удобно. Ну, это удобнее, чем стрелять из лука.
4: Давай тогда подведем какой-то, я подведу какой-то промежуточный итог, исходя из того, о чем мы поговорили. На территории Колымы, будущей Магаданской области, проживало много разных народов. Ивены, чукчи, коряки, юкагиры и многие другие. Довольно рано, еще в 16 веке, они стали испытывать как бы влияние со стороны Российской империи и со стороны американского континента, с которым активно торговали. Это влияло на их культуру и на их быт. Когда русские стали присоединять эти земли, процесс шел неравномерно. Где-то это было добровольное включение в состав государства, где-то это встречало сильное сопротивление и становилось насильным присоединением. При этом все эти местные народы облагались налогом, их подталкивали к русификации, позже их подталкивали к принятию православия. Но из-за удаленности от центра местные народы тоже сильно влияли на приезжих, передавали свой образ жизни и свою культуру, и до начала 20 века все было в таком как бы хрупком, но балансе. Так ли я все понял?
3: Ну да. В общих чертах все именно так получается.
4: Потом случилась революция, и потом пришла советская власть.
3: И началась коллективизация.
0: 15-й съезд партии, съезд коллективизации, наметил политический курс на осуществление постепенного перехода отдельных крестьянских хозяйств на рельсы крупного социалистического земледелия.
4: Расскажи мне про то, как все происходило после того, как пришла советская власть, потому что, понятное дело, что есть множество разных мифов или не мифов о том, что, ну, это зависит, наверное, от политической позиции конкретного высказывающегося человека, что как бы либо советская власть пришла и стало все сразу хорошо, либо советская власть пришла, всех разорила, отняла богатство и погрузила все в хаос. Как было, ну, хотя бы не на самом деле, но как, скорее всего, было, в общем, расскажи.
3: Ну, на самом деле, тут все было точно так же, как с установлением власти Российской империи и все то, что мы с тобой обсуждали раньше. Ну, потому что, в принципе, установление любой власти — это достаточно долгий и неравномерный процесс, и тут не будет никаких однозначных вариантов и ответов. Понятное дело, что большинство местных народов, да и, на самом деле, русских переселенцев, узнали о смене власти далеко не сразу. А поняли вообще, что эта смена значит, так и несколько лет спустя все еще, из-за больших расстояний и отдаленности от центра. И первыми влияние новых органов местной власти подверглись народы оседлые, те, которые жили на побережье, просто потому что они были более доступны. Те же, кто кочевал в глубине континента, на первых порах не испытывали влияния советской власти. Но к 1929-му коллективизация добралась и до них. И спустя всего 7 лет были коллективизированы почти 6 тысяч северных хозяйств, что составляло чуть больше половины из всех.
7: То, что делала советская власть, было насильственным. Ну, как и для коренного населения севера, так и там для русского крестьянина. Все это происходило насильственно. И многие люди этому сопротивлялись. Были богатые, зажиточные оленеводы там с поголовьем в несколько тысяч. Конечно, они не хотели отдавать свое стадо и вдруг там с каким-то Васей Петровым, значит, вступать в колхоз. С какой радости? К тому же, что там же все равно кланы какие-то, да, между ними все равно были, может быть, напряженные отношения там, не знаю, ну как вот даже мы возьми там с каким-то соседом, ты вдруг будешь совместно вести хозяйство, дачу общую иметь, нафиг тебе это надо, да, то есть нужно всегда понимать, что есть идеалы, да, есть, может быть, наши какие-то убеждения бескорыстные, но есть также какие-то прагматические вещи.
6: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
4: То есть советская власть в какой-то степени уравняла всех между собой и уравняла социальное расслоение.
3: Скорее, отобрала все у всех и опустила зажиточных оленеводов, которые, в принципе, неплохо жили и содержали всю родовую общину, до уровня тех, у кого не было возможности, средств, да или просто умения держать достаточно большое стадо. Известны истории, когда люди из гордости забивали своих оленей, только бы не отдавать их советской власти. Были и те, кто уходили кочевать в такие труднодоступные доступные места, куда вообще никто не мог добраться.
4: Как это сказалось на общем уровне жизни местных народов? Ну, можно ли однозначно сказать, что люди стали жить хуже или, наоборот, стали жить лучше?
3: Это вообще ничего в этом мире нельзя сказать однозначно. Ну, вот, например, если люди добровольно вступали в колхоз, то власть это поощряла. Ну, собственно, во многом за счет того, что сама же и отобрала раньше. Но еще, конечно, выписывались денежные суды, привозились и продавались товары, оборудование, лодки, ружья. Ну, то есть все то, что было необходимо рыболовам и охотникам. В этом смысле быт среднего жителя стал проще.
1: В советское время государство уже все всем обеспечило, будь то оружие, будь то продукты, транспорт, вот вам определенные маршруты, и вот кочуете там. Это вроде и хорошо, вот я прожил вот про детство, скажу, в советское время, и очень хорошее время было, вот так.
2: Семен Губичан, эвен, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
3: Но государство не очень заботилось о том, чтобы учитывать местную специфику. Коллективизация оленеводческих хозяйств занималось одно ведомство, и за каждого оленя надо было отчитываться в нем. Добытую же на охоте пушнину тем же оленеводам надо было нести в совершенно другое ведомство. С рыбой и морским зверем также. Люди разрывались между разными управлениями и вязли в советской бюрократии, в целом не особо понимая, зачем им все это нужно. Конечно, это сказывалось на качестве и объеме заготовок.
7: Там же была еще такая марксистская идея, что вот такая уже устаревшая, но да, что вот эволюция, да, что мы все как бы эволюционируем по одной какой-то шкале. Сначала охотники-собиратели, потом оседлые, значит, крестьяне, потом у нас индустриальная революция, капитализм, да, рабочие там появляются, разделение труда, механизация труда, потом уже социализм и коммунизм, да, и то есть вот этим народам севера, им вот по этому плану нужно было совершить просто огромный скачок через несколько сразу ступеней, да, и перейти, нужно было помочь этим людям, да, совершить этот прыжок в неизвестность. Основная здесь проблема в том, что мы считаем, что наш образ жизни, он лучше, он более прогрессивен, да, то есть у нас какие-то есть удобства, у нас там медицина, стул, у нас все. Но при этом отношения-то получаются какие очень патерналистские с государством.
6: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
3: Кроме того, образование бригад и рабочих артелей вместо семейных общин негативно влияло на семейный быт и передачу традиций. Детей стали забирать в интернаты, где обучение и вообще любое взаимодействие происходило только на русском языке. Приезжавшие из центра учителя просто не считали нужным осваивать местный язык. Так детей лишали возможности перенять опыт своих родителей и впитать культуру своего народа.
7: Там все обучение происходило на русском языке. И в целом, конечно, школы-интернаты имели самые трагичные последствия для вообще для местных языков. Поскольку, как правило, в школах-интернатах они были смешанными, то есть там были дети разных этничностей, им приходилось говорить на русском языке. То есть русский язык был общим языком общения. Говорить на родном языке запрещали многие. Натурально людей могли одергивать или даже бить за то, что они говорят на родном языке со своими сверстниками. Это широко известный факт. Ну и потом, конечно, дети, которые прошли эту школу, они знали русский язык почти в совершенстве, а свой родной язык забывали отчасти от того, что им запрещали на родном языке говорить, отчасти от того, что они просто не проводили время в семье.
6: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
8: Воздавали нас от быта, от своего коренного, как говорится, уклада. Ушли люди, уже начали цивилизованно туда-сюда, кому захочется в тундру идти, кабарей кормить, с оленями там гонять это самое. Вот, понимаете, это все отбили, вот немножко это вмешательство. Эти интернаты, конечно, сгубили очень этот уклад.
6: Из интервью Марии Камышан для Магаданского музея.
4: Но не давали ли эти интернаты и школы возможность людям из дальних регионов пробиться куда-то в столицу? То есть понятно, что они, ну, скорее, в общем, репрессивно относились к родной там культуре, к родному языку этих людей, но все-таки, наверное же, и возможности они какие-то давали или нет?
3: Нет, такое правда было. Для кого-то советская власть действительно подарила социальный лифт. В целом это даже впечатляет, что вот живешь ты на берегу Охотского моря, а тебе предлагают поехать учиться в институт народов Севера в Ленинград. И Тарас поехал в большой город, выучился, получил высшее образование, вернулся в родной край уже специалистом, уважаемым человеком.
4: Ну да.
3: Можешь занять какую-то хорошую административную должность или там, не знаю, стать инженером, ветеринаром. Но согласись, такое сейчас звучит как роскошь для очень немногих. А тогда-то уж вообще речь шла об отдельных счастливчиках.
4: А как ты сама себе отвечаешь на вопрос, какой здесь выход? То есть понятно, что, наверное, главный вопрос — это что мы ставим выше, местную культуру или социальный лифт, который может подарить центральная какая-то власть, то есть одновременно подарить социальный лифт и одновременно забрать твою какую-то идентичность, культуру. Что для тебя здесь кажется важнее?
3: Ну, ты знаешь, до того, как начать активно ездить в экспедиции, я думала, что интернаты — это зло. Ну, то есть я их воспринимала как какой-то аналог детдома, только еще более, не знаю, более строгий, что ли, где сильнее унижают людей. Но потом, на самом деле, я поняла, что все, ну, все не совсем так, потому что коренные очень часто живут в каких-то очень отдаленных поселениях. Это места компактного проживания, да, так называемые. То есть это даже не село, не деревня, а это именно или стоянка оленеводов, или буквально 2-3 домика посреди леса на опушке. И, ну, это не потому, что люди там отсталые, конечно, нет, а просто это их осознанный выбор. Вот они хотят жить среди природы, заниматься оленеводством, собирательством, охотой. Но каких-то социальных благ это им тоже не дает. То есть очень мало где мест проведено электричество, вообще почти нигде нет канализации, водопровода, связи, то есть ты на речку за водой ходишь. Конечно, есть благополучные примеры, где люди как-то сумели сорганизоваться, начать торговлю, потому что на тех же шишках и дикоросах, ну, то есть под дикоросами мы понимаем, это черемшу, ягоды, грибы, и на это можно достаточно хорошо зарабатывать. То есть, условно говоря, до миллиона за сезон, если работать всей семьей. И тебя потом этот миллион будет кормить всю зиму. Ну, еще ты для себя охотишься, еще у тебя есть рыба всегда под боком, еще у тебя есть дрова, которые ты сам можешь наколоть. Но все это звучит как что-то, где должна быть очень хорошая самоорганизация. Ну, не знаю, как все современные тренинги, да, ты сам себе должен составить расписание дня, какое-то длительное планирование. Вот завтра я буду делать вот это, сегодня вот это, и при этом тебе еще нужно сорганизовать всю семью. И мы дальше выходим на уровень вот этой общины, вот этого компактного поселения. Вам надо всем как-то сорганизоваться. Но это сложно. Ну, то есть людям сложно договариваться, выстраиваться в местный быт. Это я так долго подвожу к тому, почему в некоторых таких местах компактного проживания, поселках, ну, все не так уж и хорошо. В этом нет никакой разницы, коренной ты, русский, чукча или еще кто-то. Для любых людей сложно сорганизоваться и выстроить какую-то полноценную независимую деревню, которая бы себя обеспечивала. И поэтому там нет работы. Ну, то есть ты сам должен суетиться. Это такие фрилансеры от традиционного мира. Фрилансеры в тайге. Но это сложно, у многих не получается. И поэтому достаточно все плохо. Не на что купить еду. Люди спиваются во многом. Какое-то бытовое насилие, суициды и так далее, и так далее. На самом деле, среди коренных народов очень высокий процент суицидов именно женских. Поэтому очень часто детям даже лучше в интернате, как минимум по каким-то бытовым условиям, просто потому что там всегда есть еда, там всегда есть вода, там есть освещение, есть тепло. Но, конечно, тут тоже не нужно это как какую-то абсолютную аксиому учитывать. Есть и примеры, когда детям, наоборот, плохо из-за того, что они оторваны от своих семей. Но как бы главный момент месседж в том, что здесь нет какого-то одного универсального ответа. То есть все равно, если смотреть с точки зрения сохранения культуры и языка, интернат — это плохо. То есть он однозначно убивает язык, он однозначно убивает культуру. Даже сейчас пытаются интегрировать в эти интернаты, в работу интернатах коренное население, чтобы они преподавали там даже как какой-то сопутствующий персонал, то есть повара, клининговые службы, охрана, то есть чтобы все это были именно представители коренных. Но все равно это не сильно спасает, потому что у вас как минимум весь документооборот на русском. Вам какие-то расписания, плакаты на стену нужно вешать, ну, в магазине покупать это все будет на русском. Но с другой стороны, ну, как я уже сказала, да, это действительно социальный лифт. Дети получают образование, возможность поступить, ну, хотя бы в колледж, да, и получить специальность. На медработника пойти работать. Это лучше, чем остаться без каких-то перспектив в лесу. Но, опять же, эти перспективы ты сам себе можешь сделать, и здесь мы как бы закольцовываем эту историю, возвращаемся в начало. Ну, то есть, я бы сказала так, что у каждого свой путь, Не нужно просто создавать эти альтернативы. Нужно создать такие условия, чтобы интернат не был единственно возможным способом, а чтобы, например, было дистанционное обучение. И те, кто хотят жить, например, продолжать кочевать с родителями или жить в местах компактного проживания, чтобы для них была эта возможность. Если у ребенка, у семьи есть желание поступить в обычную школу, то была поддержка, которая помогла бы переехать коренным и обосноваться в этом селе, городе. Ну, то есть, чтобы была возможность переехать, если вы хотите именно не отдать ребенка в интернат за сотни километров, а переехать всей семьей, чтобы быть рядом, чтобы дети ходили в обычную школу. Должна быть какая-то поддержка. Но понятно, что это сложно, это требует денег, а никому не хочется заморачиваться. Ну и отсюда мы делаем такой очень плавный мостик обратно в Советский Союз и к тому, о чем мы говорили. И если размышлять о том, как советская власть подходила к управлению местными народами на Колыме, и как она выстраивала их быт, и вот эту новую систему взаимодействия людей между собой, взаимодействия людей с властью, все это привело, на самом деле, к большой трагедии, когда Союз распался.
1: Когда Советский Союз разрушился, вот эта хозяйственность, она как бы выветрилась, что ли, вот советской властью. И, конечно же, эти оленеводы, которые первый раз столкнулись с коммерцией, то есть создали какие-то крестьяно-фермерские хозяйства, они не справились.
2: Семен Губичан, Эвен, эвенский писатель и преподаватель эвенского языка.
3: На протяжении всего существования Советского Союза северные регионы жили практически полностью за счет государственных дотаций, и Магаданская область в том числе. Государство определяло, по каким путям должны были кочевать оленеводы, поставляло товары и инструменты в бригады, полностью финансировало и организовывало любой труд. И поэтому, когда советской власти не стало, за ней посыпался и этот карточный домик.
5: Когда сказали, что «приватизируйте», все приватизируйте, все, государство больше вас поддерживать не будет, вы теперь свободные люди, вы теперь можете сами управлять своей жизнью. Государство отрекается от этой вот своей роли, так сказать, всеобщего работодателя и такой опеки, тотальной опеки со всех сторон. Живите. Ну, конечно, они приватизировали. Приватизировали. А дальше-то что? А дальше как с этими оленями кочевать? Как развивать? Когда зарплаты нет, снабжения централизованного нет ничем, ни продуктами, ни какими-то другими ресурсами, ничего нет. Люди оказались не способны, это невозможно сделать. Ну и, конечно, они просто начали продавать. Часть оленей пропала, часть оленей была продана, какая-то часть за бесценок ушла, и все, эти олени стада пошли в распыл. Преобразовывать, наверное, надо было. Вот это громоздкое, затратное советское оленеводческое хозяйство, зверобойное хозяйство, наверное, надо было, но не таким способом. Это был просто хаос, такой экономический хаос, хаос совершенно такой в самосознании людей. Это было просто, конечно, сделано очень болезненным, самым болезненным способом из всех возможных.
6: Людмила Хаховская, кандидат исторических наук.
7: В одночасье весь флот куда-то исчез, его продали, распилили, возить стало не на чем. Потом внезапно оказалось, что продукты возить скоропортящиеся невыгодно, а гораздо удобнее и выгоднее возить алкоголь, табак, может быть, какие-то консервы. Людям реально было нечего есть, привозили гуманитарную помощь из Америки, из Австралии. То есть мне рассказывали знакомые респонденты в Семичане о том, что несколько лет ели там ножки буш, мясо кенгуру и так далее.
6: Руслана Новикова, исследовательница и социальный антрополог.
4: Вот эта вся история именно с коренными народами, она как макрокосмос. Это же абсолютно то, что ты сейчас описывала, то, что говорил Губичан, это же абсолютно история, которую можно экстраполировать на всю Россию. Ну, в смысле, почему у нас сейчас такое разделение, да, у людей. Кто-то говорит, что 90-е — это свобода, и это так классно, а кто-то говорит, что 90-е — это отвратительно, потому что мы жили непонятно как, и в 90-е бегали абсолютно голые, потому что, ну, как бы не приспособились. Просто интересно, как это отражается и как это как бы отсвечивается в каких-то отдельных, пускай как бы очень удаленных территориях России.
3: В результате от 48 тысяч оленей в 1991 году на Якутской Колыме к началу 21 века осталось всего 17 тысяч голов. То есть за 8 лет количество оленей сократилось на 35%. В 2014 году в Магаданской области их было еще 12 тысяч, а уже в апреле 2023 в единственном областном оленеводческом предприятии насчитали только около 5 тысяч оленей. Но вот, знаете, я могу как бы четко сформулировать, ну, не то, что свою претензию, да, к Советскому Союзу, а то есть как бы то, что я точно считаю, негативно повлияло, да, вот в контексте всех этих оленеводческих бригад, коренных общин, это именно полностью разрушение вот этой какой-то системы, способности людей самим выстраивать рабочие, ну, назовем это бизнес-процессы, да, в той же оленеводческой бригаде, вот у тебя колхоз. Ну, то есть тебе деньги приходят, есть какая-то сверху разнарядка, согласно которой тебе нужно даже вот конкретную норму выполнить, то есть даже норму устанавливаешь не ты, то есть тебе не нужно мыслить ее и рассчитывать. И отсюда очень... Не только даже рушатся процессы, и не то, что как бы люди становятся ленивыми, да, и мыслят немножко по-другому. То есть нет вот этого стратегического мышления, какого-то планирования. И, собственно, это и сказалось потом в 90-е, когда ты остался ни с чем, ты не знаешь, откуда брать деньги, ты, в конце концов, не знаешь, куда эту оленину продавать, да. То есть вот раньше приезжала машина, ты туда загружала, но уезжала, все пока, ну, типа, все в порядке. Ты свою часть работы сделал, честно сделал, да, то есть ты честно отработал. А сейчас как будто бы этого мало. То есть, если выстраивать бизнес, ну, нужно думать, как минимум, где ты эту машину возьмешь. И именно вот этого навыка у людей не оказалось, и, собственно, оно все и привело к таким губительным последствиям. То есть, вот этот навык придумать, где взять денег, нафандрайзить на оленеводческую общину, придумать, куда эту оленину продать, да, я не знаю, там, в какие-то рестораны в ближайшем крупном городе, как наладить эту логистику, как договориться, оформить какие-то санэпидемнормы, какие-то документы подписать. То есть, люди просто оказались один на один с большой кучей проблем, но я говорю именно про более старшее поколение, а новое просто уже в большинстве своем не хочет этим заниматься, возможно, даже потому, что есть какой-то вот этот негативный паттерн, ну, то есть мало каких-то позитивных примеров. Они есть, но их мало, и большинство, что видит перед собой, вот, допустим, нашего возраста люди, это что-то убыточное, разрушающееся, и где одни дедуси, и мы просто не хотим этим заниматься, хотя это абсолютно не так. Оленеводческий бизнес — это, по сути, точно такой же какой-то малый или сельскохозяйственный бизнес, как и все остальные прочие. Но просто есть какой-то вот этот негативный образ, негативный пример, и как будто бы не хочется этим заниматься, глядя на старших.
4: При этом здесь еще нужно сказать, что после распада Советского Союза в 90-е, там, в нулевые, в 10-е, выкачивание природных ресурсов как бы продолжилось и даже усилилось, то есть и газ, и нефть, и металлы, и минералы, все это с исконных земель коренного населения продолжали выкачивать, а дивидендов местное население никаких и не получало тогда, и сейчас не получает. И, ну, просто в советское время они хоть что-то получали, потому что у нас как бы здесь, типа, общее хозяйство. Мы забираем золото, а вы получаете инфраструктуру, продукты, интернаты и прочее, прочее. А теперь даже такого нет.
3: Но мне кажется, ты сейчас сильно утрируешь, потому что добывающие компании сегодня по закону обязаны выполнять свои социальные обязательства перед местными жителями, ну и как минимум отчислять денежные средства тем общинам, на чьих землях ведется добыча или производство. Ну а помимо этого у них уже есть и другие социальные обязательства, которые они тоже должны проговаривать перед заключением договора. Но другой вопрос, что мало кто это делает по-честному и в полном объеме.
4: На российском севере то, что Норникель, да, он типа поддерживает местное население, коренных жителей, но, допустим, то, что вот когда «Новая газета» писала текст Костюченко «Ржавчина» про Норникель, там как раз-таки было о том, что население местное часто никаких претензий не высказывает по поводу действий Норникеля, потому что оно зависит от милости Норникеля и от их выплат, что тут как бы тоже такая, как бы такое двойное, тройное дно, что, с одной стороны, вроде как действительно, насколько я понимаю, действительно Норникель, например, как одна из больших компаний и огромных компаний, конгломератов, они действительно помогают местным жителям, но при этом они таким образом своей помощью, они как бы покупают молчание.
3: Главная загвоздка с этой помощью, что окупает ли построенная там спортивная площадка, угу, вот всего того вреда, там тех тысяч тонн каких-то загрязняющих веществ, которые попали в реку. Ну то есть окупает ли одно другое?
4: Да, тема, конечно, очень интересная, обширная и переплетается с тем, о чем мы говорили в наших выпусках. Поэтому, если вы слушали выпуск «Колыма» и вам теперь интересно послушать про больше про коренные народы и узнать больше про коренные народы, переходите и подписывайтесь на подкаст «У шамана три беды». В следующем выпуске мы, а точнее уже не я, а Саша и Дима, поговорят о том, как сейчас люди сохраняют быт и культуру своих народов, как к этому относится текущее российское государство, И Дима, наверное, расскажет о том, что сейчас происходит в Магадане. Саша, спасибо тебе большое, что просветила меня и наших слушателей. Было, правда, очень интересно.
3: Ну, спасибо, что позвали меня сегодня. И на самом деле я очень рада, что у нас звучат синхроны и комментарии как раз непосредственно представителей коренных народов, которые сейчас живут в Магаданской области. Мне кажется, это очень важно для подкаста на такую тему.
4: Это был подкаст «Колыма», подготовленный медиа о наследии регионов в лесах. Мы бы не сделали этот проект, если бы не наше плотное сотрудничество с командой подкаста о жизни и смерти на Дальнем Востоке «Ваши уши». Вместе с ними мы провели десятки интервью в Магаданской области. А также благодарим от себя участников всех инициатив по сохранению памяти о репрессиях советского времени. Подкаст – часть большого спецпроекта о культуре Магаданской области. Следите за ним по ссылкам в описании выпуска. А также подписывайтесь на «В лесах» в Инстаграме и Телеграме. «В лесах» латинскими буквами слитно. Обязательно оставляйте нам отзывы и ставьте оценки, потому что это поможет другим людям узнать о Колыме и о нашем подкасте больше. Над подкастом работали редактор Эдуард Царионов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Ильдар Фатахов, дизайнерка Кира Илларионова, ведущие Иван Макридин и Саша Гаганова. Интервью проводили ведущие подкаста «Ваши уши» Арсений Гарипов и Дмитрий Андреев. Материалы для выпуска подготовлены командой «В лесах» и командой подкаста «У шамана три беды».

0: Здравствуйте, друзья! Это уже второй выпуск нашего подкаста «Атлантида». Подкаста о стране, которой нет, о России прошлого. Потому что после начала войны прежней России, той России, которую мы помнили, больше не существует. Мы расскажем вам наши личные истории, которые чем-то похожи на грезы, такие сны о былых временах. Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы».
1: Меня зовут Андрей Першин, я автор подкаста «Земля» и еще видеодизайнер. Я родился в Удмуртии, в маленькой деревне, потом переехал в поселок, потом я перебрался в город, учился там, жил и постепенно двигался с востока на запад. И не то чтобы я стремился к этому, как-то меня вот река жизни унесла далеко от моего дома, и я много где был, много чего увидел. И в итоге каким-то образом оказался уже и вне России. Сейчас я живу в другой стране.
0: Мне тоже пришлось уехать из России. Не сказать, что мне это очень хотелось, но как есть. В России я успел пожить и на севере, и на юге. По работе я очень много ездил по стране. Вроде как я и северянин, но и немножко южанин, и в столице успел пожить. В общем, мне кажется, что у меня, как и у Андрея, наверное, взгляд на страну не совсем центральный.

0: Сегодня мы будем говорить про панельки.
1: Под панельками в обывательской речи, если тебе не нужно прям подчеркнуть, что это определенный какой-то тип дома, понимаются и многоэтажные кирпичные дома, которых в российских городах немало. Есть и 9-этажки, и 12-этажки. Мало чем они отличаются от панелек, потому что есть панельки с хорошими планировками, которые ценятся покупателями квартир. Есть кирпичные дома не самых удачных серий. Мы будем говорить про серийное многоэтажное жилье, которое как раз составляет типичный пейзаж любого российского города.
0: Что касается меня, то я с

0: квартире, она небольшая, и все рядом находится. Тебе не надо выходить в туалет на улицу, тебе не надо дрова заносить, чтобы печку топить, и воду тоже не надо заносить. И ты можешь просто посуду помыть в раковине. И полы не скрипят. Ходишь спокойно по этому ламинату. В общем, для меня панельки в детстве это был все-таки элемент достатка.
1: Наверное, для меня почти так же, потому что я вырос тоже в небольшом городе. Панельки, кстати, у нас были. Они представляли собой совершенно другие здания, не такие, какие встают у нас перед глазами у всех, наверное, когда мы говорим слово «панельный дом». Ряды одинаковых больших серых домов. Панельки моего родного города были трехэтажными. Там жили наши знакомые. Мы жили в двухэтажном доме, но кирпичном. И по сравнению с нашим домом, конкретно вот эта панелька была не очень, потому что там были очень низкие потолки. Видимо, это вот хрущевка самых первых образцов, из блоков таких она была составлена, что там были очень низкие потолки. Я даже ребенком это прямо чувствовал, что что-то на тебя давит. Хотя в нашей квартире потолки тоже были отнюдь не как в дореволюционных домах, да, или даже в домах сталинского периода. Для меня панельки были как бы вот такие профанные, а были настоящие панельки высокие, 9-этажки, 12-этажки, 17-этажки, которые находились в больших городах. Либо в областном городе, когда мы въезжали в областной город из нашего городка на этом проспекте, по которому шел автобус, стояли парадные такие белые высокие панельки, вечером они горели огнями, внизу горели витрины магазинов, и вот для меня это было знаком, что я въехал в большой город. А ребенку, ну, в большом городе, конечно, есть поделать побольше чего. Не знаю, сходить в какой-нибудь парк с аттракционами, поглазеть на игрушки в витринах. Все это можно было сделать, и как раз вот предвкушение этого ты видел панельки. Либо мы приезжали в гости к нашим родственникам в Москве, они жили в такой 12-этажной панельке, она так возвышалась на горке, тоже светилась вечером. Оттуда ты мог пойти на какую-то, значит, елку. Мы на Новый год часто приезжали на веселое представление. Либо детский мир. Ну, что ребенку нужно? В общем, развлечения и игрушки. И вот тоже эта панелька как бы была, ну, по сути, вот доступом в этот городской мир. Поэтому для меня это такой знак большого города. И, наверное, тут мы с тобой солидарны. То есть я понимаю, что среди наших слушателей много людей, которые провели детство в таких домах, и, возможно, воспринимают их не совсем нейтрально. Вот я перед записью много раз вчитывался текст песни рэпера Хаски «Панелька», и я ничего не узнаю. Для меня вот это вот панельное небо краюхи, вот это всего пьянство на подъезде, опасного двора в панельке, этого нет. Детство мое прошло не в панельке, и поэтому вот такое вот отторжение, она не вызывает. Но и романтизации почему-то тоже не вызывает.
0: Ну, у тебя и стартовая позиция была, честно говоря, посерьезней. Ты уже в кирпичном доме жил. Но есть же какая-то легенда же, что кирпичная лучше, чем панель.
1: Ой, знаешь, вот это для меня тоже немножко мифологический такой. Кстати, образ достатка тоже был, потому что когда я переехал в Архангельск, мы жили в деревянном доме на окраине, откуда было не очень удобно добираться в центр города. И Архангельск такой вот интересный город, в котором, ну, то, что называется центром, оказалось застроено панельками во многом. А на многих окраинах как раз находились деревянные дома. То есть это очень своеобразное такое строение города, и очень долго именно вот панельных каких-то крупных домов было много в центральных и околоцентральных как раз районах, куда хотя бы можно было добраться быстро на транспорте или не очень быстро пешком. И эти типы, какие-то ульяновки, распашонки, я читал объявления и думал, может быть, когда-нибудь мы купим или я куплю квартиру в этой ульяновке. Вот ульяновка почему-то считалась хорошим домом. Это была такая девятиэтажка, насколько я ее помню. А кирпичные дома вот разные были. Были такие полуобщежития, где квартиры были тесноватые, блок с общей кухней. В общем, зависит.

0: весело, типа дома.
1: Ну вот ты сказал, что Архангельск, у него так сложилась интересная конфигурация, что он в центре, да, весь в панельках. Дело в том, что у Ижевска, это столица Удмуртской республики, там примерно такая же судьба. Там вообще у города нет центра, нет какого-то сложившегося облика. Из-за этого там тоже ты панельки найдешь просто везде. Куда бы ты ни шел, вот кажется, что это просто сплошной город из панелек. Но на самом деле это, конечно, не так. И я оказался в этом городе, в общежитии. И уже, конечно, когда ты уже находишься не у родственников и не в какой-то особенной панельке, а просто в общежитии, то у тебя восприятие сильно меняется. Во-первых, тут тоже был рядом и туалет, и душ, и не надо было печку топить, но эти удобства были в количестве одной штуки на, мне кажется, человек 10, может, или даже больше. А кухня так вообще была одна на весь этаж. И тут я уже понял, что хоть здание и каменное, теплое, и с водой, но что-то не очень комфортно в нем жить. Но в итоге 5 лет я там прожил, и у меня получилось, я что как по иерархии рос. Я сначала там с 3-го этажа, потом на 8-й этаж, потом на 9-й этаж. Но когда я оказался уже на 9-м этаже, это было даже не как награда, а скорее как наказание, потому что у нас в общежитии не работал лифт все это время, что я там жил. И поэтому просто это подъем на 9-й этаж для меня был настолько рутинным делом, что я даже его не замечал. Поэтому у меня каждый день была такая, как это, кардио-тренировка. Но сейчас, по-моему, лифт работает.
0: Я попал в панельку как ее житель очень поздно, когда я начал работать, даже, наверное, может, не в первый год работы. Хотелось добираться до рабочего места попроще, а не большое количество времени, поэтому решил снять жилье. В Архангельске еще не начался строительный бум конца 10-х годов. Мне кажется, в любом городе начали как раз строиться новые дома. А в Архангельске, ну, в то время еще этим и не пахло, да, как я говорил уже, это город с большим количеством деревянных домов. Это не частные дома, не избы, а это вот многоквартирные двух-трехподъездные дома, построенные, ну, вот в промежутке от, наверное, 30-х до 80-х годов 20 века. Соответственно, чем старше дом, тем больше у него проблем. Они сходят со сваи. Вот это был такой сюжет архангельских СМИ, один из самых часто появляющихся, что дом сошел со свай. Ну, соответственно, все коммуникации съезжают, да, косятся стены, косится пол. Куда деваться бедным жильцам, не очень понятно, потому что, в принципе, вот такого жилья кирпичного, панельного не очень много, и оно все занято. И этих несчастных людей расселяли, в общем-то, в такие же деревяшки. Вот это было тоже противопоставление как раз в Архангельске. Деревяшка-панелька как раз в пользу панельки, потому что панелька со свай не сойдет. Да, она прочно стоит на земле, и таких бедствий там точно не произойдет. Еще в Архангельске происходили пожары. Ну, в основном это касалось, конечно, деревянных домов, расположенных в центре. Может, вы слышали тоже много таких историй, когда застройщики, в общем, занимались поджогами деревянных зданий в таких выгодных местах, чтобы потом там построить, не тратиться сильно на расселение, потому что пожар, ну, муниципалитет как-то должен расселить, да, власти должны об этом подумать, а не застройщик. На окраинах была другая проблема, может быть, застройщики этим не очень интересовались, этими участками, но очень часто причиной пожаров становились пьяные соседи. И если в панельном или кирпичном доме пожар в одной квартире чаще всего заканчивался на ней же, то деревянный дом, как правило, сгорал полностью. Поэтому вот важный момент, в чем-то в Архангельске панелька как раз там тоже не было этого негатива, потому что у нее был явный антагонист, ненадежная и горючая деревяшка, в которой я сам жил. И вот в какой-то момент я решил переехать, так как жилья было мало, снимали мы в складчину с друзьями, тоже не сказать, что это был супердостаток, но тем не менее я чувствовал, что я могу пешком дойти до работы за какие-то вменяемые там 20 минут. И это очень сильно повысило комфорт моей жизни, можно сказать.

0: Единственное, вот что меня не то чтобы сильно поразило, но может быть, как жителю небольшого города, а потом такого вот малоэтажного района большого города, мне, может, до сих пор немножко кажется странным то, что ты не знаешь соседей. То есть, может быть, ты, конечно, с ними здороваешься, но вот именно в панельках советских, когда пришел туда уже взрослым, ты не знал соседей. Хотя до этого даже в Архангельске я знал жителей не только своего, но двух-трех дворов неподалеку. Потому что, ну вот, сталкиваешься с людьми в магазинчике в небольшом, да в тех же дворах они рядом расположены. А в панельке ты как-то людей почти не видишь.
1: В моем поселковом деревенском детстве я тоже знал людей с улиц, с дворов, но для меня соседи в панельках – это даже, может, что-то загадочное. И в слове «загадочное» оно не несет в себе какую-то положительную эмоцию, потому что я всегда в панельках чувствовал вот эту какую-то в подъезде тишину, какие-то шумы, шорканье шагов. Потом какие-то странные запахи из квартиры иногда были. Кто-то иногда просто как будто похлебку варил на 5 этажей, она пахла. Иногда ты можешь просто сидеть ночью у компьютера, что-то читая, и услышать какой-то крик, то ли сверху, то ли снизу, то ли справа где-то. Какой-то стук. Вот эта вот странная атмосфера, что рядом происходит много жизней, которые вот иногда о себе дают только знать изредка, то это, да, даже какое-то было больше мистическое чувство, мне кажется, в подъезде.
0: У меня было скорее такое чувство, не знаю, отчуждения. Может, в этом не было прям чего-то очень плохого, но, может быть, до сих пор я к этому не очень привык. Все-таки, когда ты знаешь соседей по имени-отчеству, сколько им лет, у кого какие дети, у кого какие животные, и тут ты не знаешь никого, чувствуешь себя чуть-чуть не по себе.
1: Мне кажется, главный показатель – это то, что ты испытываешь, когда ты заходишь в лифт, если он есть, и слышишь, как прибежают шаги еще другого человека к лифту. Если ты быстрее нажимаешь, чтобы закрылась дверь, и ты уехал вверх, то, наверное, да. Наверное, у тебя с соседями не очень близкий контакт.
0: Мне кажется, я так все время делал.
1: Я думаю, мало кто так не делал.

0: Я закончил университет, и надо было искать жилье. И я, конечно же, начал жить в панельках уже, самых настоящих. И вот началось у меня с Казани. Но в Казани, мне кажется, это вообще была самая мрачная из всех, где я когда-либо вообще бывал. Но тогда я был после универа, ты растерян, ты не знаешь, что делать. Тебя еще тут почти что в армию одной ногой забирают. И из-за этого я как бы особо даже не понимал, насколько это все плохо. Я просто, мне главное было где поспать. А так это была очень мрачная, темная, без мебели. Вся такая страшная панелька. Я даже помню, что когда я захотел заключить договор интернет, ко мне пришла девушка такая очень милая, чтобы договор подписать. Я помню ее лицо, когда я открыл дверь, и она увидела, что у меня внутри моей комнаты и вообще дома. Я думаю, она подумала, что я вообще, может, какой-то неположительный социальный элемент. Она очень быстро от меня убежала. Потом уже вот я, когда перебрался в Москву, тогда вот я уже стал замечать хотя бы что-то. Потому что вот в Москве уровень комфорта уже побольше стал, и уровень достатка стал повыше. И когда ты не выживаешь, а начинаешь более-менее жить, то ты тогда уже начинаешь замечать, в принципе, где ты живешь, как ты живешь и что вокруг тебя. И вот у меня началась история в Москве с Выхина. Это была такая не старая панелька, такая из 90-х, мне кажется, конца 90-х. И из нее у меня был вид на вот эту вот серую стену из старых панелек. Такая старая гвардия, они стояли как будто бы плечом к плечу. Ну, как такая дружина, вместе стояли, рука об руку. И несли такую свою службу. И меня это даже не удручало, этот вид, потому что он всегда был разный. Когда был закат, особенно зимой, он был такой ярко-красный, и на эти серые панельки, на них такие лежали отблески заката, и на душе становилось так приятно, тепло. А если, наоборот, у тебя такое настроение меланхоличное, ты выглядывал в окно, а там вот эти вот серые дома одинаковые, и тоже они подстраивались как будто бы твое настроение. Ну, ты всегда мог увидеть не то, что, в принципе, хотел увидеть. И потом уже я переехал в Северное Тушино, и там я жил в таких примитивных, маленьких и спокойных домах, которые, мне кажется, сейчас попали под реновацию. И вот эти пятиэтажные, простые, милые дома, где даже, мне кажется, розетки были еще такие тоже, как будто бы из 60-х. Я там жил на улице уже, получается, несуществующих героев, героев-панфиловцев. И вот там я чувствовал, что это да, это жилье для окраин. Прямо я ощущал, что это такая жизнь на краю города.
1: Это очень странно, но моим первым домом в Москве стала Сталинка.
0: Или тоталитарная архитектура 50-х годов.
1: Да, девятиэтажка, причем не на окраине. Ближайшее метро было ВДНХ. Правда, до него надо было идти минут 20-25. Транспорт там ходил не очень хорошо. Видимо, поэтому цена этой квартиры была достаточно привлекательной. Там был еще и бабушкин или дедушкин, потому что хозяин квартиры был дедушка, который жил на даче. Ремонт, мебели было там не очень много. В общем, это было недорого. Какого-то пиетета, кстати, к сталинкам не было. Просто вот эта квартира, которую удалось быстро снять. Интересно, что сталинку в итоге я легко покинул ради дома на окраине, потому что вот в этом районе почти не было инфраструктуры. То есть метро было далеко, транспорт был тоже не очень близко. Тогда еще не было вот этого бума открытия магазинов на каждом шагу. В общем, было тяжеловато, и лучше было жить в обжитом районе, в таком крупном доме, среди именно панелек таких девятиэтажных, без балконов, видимо, достаточно тоже простых. И уже в этом районе, это был Медведково, я закрепился. Лично мне, как некоренному жителю большого города, будь то Архангельск, Москва, а выходцу вот из городка все равно маленького, да, вот детство я провел в городке небольшом, да и в Архангельске все равно жил я в своеобразном месте среди деревянных домов, всегда вот интересовал вот этот феномен романтизации панелек, именно самих вот этих серых рядов. Вот в Ютубе, если вы любите музыку, вам наверняка рекомендации Ютуба могли подсунуть компиляции российского постпанка. В свое время эта музыка была, ну, очень модная, сейчас я думаю, фанатов тоже достаточно. И как раз на обложках этих роликов с компиляцией вот эти ряды панелек. Либо на фоне заката, либо какие-то солнечные летние фотки, ну, либо мрачная, в зависимости от тона, потому что есть постпанк и достаточно веселый, оптимистичный. Это иллюстрируется панельками. И как бы вот они получают какую-то, да, вот трансцендентную, мифическую, не знаю, хтоническую какую-то подложку такую, что это вот не просто панелька, а вот что-то такое, что было всегда и будет всегда, наверное. Вот отсюда, мне кажется, эти паблики «Эстетика ебеней» и подобное. Вот мое сердце это никогда не трогало. Видимо, потому что я не вырос там. И для меня это, ну, что-то, куда я попал, что не вызывает у меня отторжения, я в этом живу, ну, нормально. Не буду жить там. И в конце концов, я покинул панельку в Москве ради 25-этажного человейника в Подмосковье. Ну и ничего как бы страшного.
0: Ну, не только YouTube. Еще в ТикТоке очень много или было подобных видео.
1: Я, но видишь, я... бумер, старый уже человек.
0: Но я тоже не пользуюсь, но я просто все равно до меня долетали эти эхо этих ТикТоков. В моем случае романтизация панелек, я думаю, я подхватил эту волну в одно время. И у меня это началось, наверное, когда я пошел на фильм Юрия Быкова «Дурак». И там действие происходит в общежитии. И, конечно же, с первых кадров я как увидел общежитие, в котором происходит действие фильма, я вообще больше ни о чем не смог думать, потому что это было просто один в один общежитие, в котором я прожил 5 лет в городе Ижевске. Даже, мне кажется, меня это отвлекало, потому что я просто сидел и весь фильм думал, неужели это в Ижевске снято? Неужели это мое общежитие? Я прям пытался выглядывать каждый там момент и как там улица расположена. Но потом я уже к середине фильма, конечно, понял, что это не Ижевск. Это вообще снимали, по-моему, в Тульской области. И там, кстати, есть момент, как герой идет по ночному городу, тоже среди таких пейзажей, знакомых каждому, и там играет группа «Кино». И «Кино» тоже очень ложится на то, что ты сейчас описал. Так что тут, я думаю, независимо от жанра, просто панельки, они уже как бы кровь и плоть всех нас. Там уже можно любую музыку под это подогнать. Вот, и после фильма «Дурак» я ощутил, что вот я что-то чувствую к этим зданиям. И тогда я тоже очень много стал фотографировать именно вот это вот окружение такой обычной жизни вокруг меня. Но потом мне это достаточно быстро наскучило. И через панельки я пришел уже к другому творчеству. Но они были такой для меня дверью к моему, так сказать, творческому стилю.
1: Но... некоторые панельки, ну или большие дома, все-таки трогают мое сердце. Это дома, которые чем-то выделяются. То есть обычно панелька, ну что представляешь себе, серая, одинаковая. Архитекторы не подумали, даже сталинка выглядит лучше. Там, значит, листики какие-то, эркерчики, богатство архитектурных форм. Панелька груба, проста, сера и, в общем, мало привлекает глаз. Но есть такие здания, не самые типичные. Я их увидел в Республике Коми. Я ее посещал несколько раз. Там живая политическая жизнь. Впервые я попал туда еще в 2015 году, когда работал в газете «Коммерсант», и там посадили губернатора. Был очень громкий такой случай. Чем-то город Сыктывкар напомнил мне Архангельск. Я уже упоминал, что там в центре много панелек. Вот почему так? А потому что активно современными более-менее зданиями Архангельск начали застраивать именно вот с 60-х примерно годов. Сталинки там очень редки, их мало, да, буквально, может, десяток, если по всему городу наберется. Это, но мне кажется, это не очень характерно для российского города. А вот панельками прям стали застраивать, и в центре Сыктывкар раньше был небольшим городом, и, соответственно, как раз когда пошел вот бум вот этого панельного домостроение, он стал активно застраиваться, там улицы похожие, от реки такой современный проспект ведет к вокзалу, там такие же круги на этом проспекте, даже автобус по нему идет с таким же номером 54, в общем, вызывало у меня какие-то чувства. Если, может быть, к архангельским панелькам на этом проспекте у меня были меркантильные такие устремление, вот бы там жить. И они были новые, высокие, там были магазины. То в Сыктывкаре на панельках я увидел панно с изображениями разных профессий Севера. Это и рыбаки, и оленеводы, и летчики, и судоводители, и нефтедобытчики. В общем, очень красиво это было оформлено. А это как раз недалеко еще от одной из крупных гостиниц в Сыктывкаре. То есть, если ты приехал, скорее всего, ты увидишь. И я начал смотреть на это оформление других домов и подметил, что вот там на балконе сделан такой типовой узор в форме какого-то орнамента. Где-то это около крыши орнамент, где-то тоже на торце орнамент, например, или даже панно с изображением кого-то, там охотника, например. Я думал, вот как интересно-то, вот кто-то же подумал это все поместить, а вот в Архангельске, например, не подумали, да, этого сделать. Хотя, в принципе, поморские узоры есть, увековечить профессии северные могли бы, наверное, и там. Но вот как-то на панельках этого в Архангельске не было, да, на каких-то, может, культурных сооружениях, спортивных, да, вот панельки не украшали. И вот почему-то я думал, вот мои мысли ходили вокруг этого периодически, особенно когда по какому-то делу приезжал в Коми. И в итоге я решил про это написать. Но как раз к тому времени местные жители стали увлекаться вот этим, наверное, можно сказать, творчеством на панельках. В университете преподавательница Нелли Линцевич стала в том числе изучать его, использовать эти орнаменты для дизайн-проектов своих, собственных студентов. Стали это как-то даже немножко они каталогизировать. Я написал про это материал. Сложно, наверное, свои материалы хвалить. Не знаю, хороший он и плохой, но для меня это один из любимых материалов почему-то. Он такой живой, и, в принципе, эта история понятна, что вот была такая художественная архитектурная школа, которая внедряла это, были местные власти, которые, в принципе, были не против еще в советское время. И так вот эти панельки оказались украшенными, и, в принципе, люди их любят, изучают и как-то даже вот вносят в какие-то дизайнерские поделки.
0: Могу дополнить твой рассказ тем, что Коми очень похожа в этом плане на Удмуртию. Удмуртия тоже финно-угорская республика. И в Удмуртии тоже не в таком далеком прошлом был заключен под стражу глава республики. И в Удмуртии тоже на панельных домах часто обыгрываются те мотивы, про которые ты только что рассказал. Но в Ижевске есть проект, который сделали современные художники уже в современной России. И этот проект называется «Упаковка». По-моему, там один из главных художников это был Анфим Ханыков или Ханыков. И их творческая группа, сейчас они называются, по-моему, «Творческая дача», они нанесли на несколько ижевских панелек эмблемы, картинки, которые наносят на картонные коробки, где вот изображена стрелочка вверх, зонтик или бокал, который обозначает, что это что-то хрупкое. И на некоторых написано, на этих панельках, слово «не кантовать». То есть они буквально превратили коробки, эти панельные, в самые настоящие коробки. Этот проект, он международный, есть по одному такому зданию в Ульяновске и одно, по-моему, даже в Амстердаме. Но я не знаю, есть ли они там до сих пор, но в Ижевске этот проект до сих пор есть, и аж 4 здания выглядят как коробки, прям как настоящие коробки. Так что спешите поймать это мгновение.
1: Но ты и сам, можно сказать, поработал с панельками.
0: Ну вот, Андрей, ты про панельки текстом рассказал, а я их, собственно, оживил. Я в один из периодов, когда я был в Ижевске, по-моему, был 2021 год, я был в городе и решил отснять вот эти вот дома. До этого я уже делал такой проект, но я снимал советские панно, которые были в городе. А тут я решил обратить внимание вот именно на типовое жилье. Я приехал, отснял эти дома и потом оживил все эти картины, которые изображены на этих зданиях. И я думал, что про него напишут, возможно, местные СМИ какие-то ижевские, чтобы это вызвало какой-то интерес. Но в итоге это, как говорится, взорвало интернет, и это просто стало везде, в том числе на иностранных всяких сайтах и новостных площадках. Почему-то очень в Турции это популярно было. И я, честно говоря, был в шоке, но потом я понял, что это, да, это было неминуемо, потому что Я сейчас, наверное, раскрою очень страшный секрет, но все эти орнаменты, они на самом деле похожи у очень многих народов. То есть для многих это было знакомо, и в то же время панельки, многие в них выросли, в отличие от нас с тобой, правда. И многие в детстве наверняка ходили, смотрели на все эти картины, на эти вот замерзшие рисунки на стенах этих серых домов, и они у себя в своем сознании детском, они их оживляли. И вот сейчас уже повзрослевшие люди, они увидели, как все это ожило. И я думаю, это вызвало даже не какой-то эффект вау или что-то подобное, а просто это было очень щемящее и, мне кажется, очень детское чувство, которое многие испытали.
1: А у тебя не возникало мысли оживить ковер? Ковер – это тоже атрибут жизни в любом советском доме, большом, малом, и в панельке тоже висит на стене ковер. И, не знаю, помнишь ты или нет, и наши слушатели помнят или нет, были ковры не то, что там с котятами или с цветами, а вот с какими-то узорами, в которых, особенно в сумерках, могли угадываться какие-то морды зверей, либо человеческие лица, либо, может быть, в каком-то орнаменте ты видел какие-то предметы, особенно, может, когда у тебя была температура в детстве, ты болел, и вот, значит, ковер складывался в такие причудливые. У тебя не было такой мысли оживить ковер?
0: Ну, сразу скажу, что нет, потому что ничто не сможет оживить это чувство прикосновения к ковру, когда ты его терешь в детстве. Ты же его растираешь обычно. Ты на него тоже и смотришь, но ты его трогаешь постоянно.
1: Его ворсишество.
0: Так что и тут я бессилен. Да и в принципе, знаешь, столько в России серых панелек, которые просто можно все раскрашивать. Я думаю, очень много впереди работы.
1: В принципе, даже вот по Коми видно, что там часть этих панелек даже в 90-е годы была построена. Сделать какое-то панно, выделить эту панельку из ряда других, ну и в то же время и другие как-то, значит, выделить, как-то их обозначить, вполне неплохо работает. Они перестают быть вот этой серой массой, они начинают иметь свое лицо. Даже вот использование небольших каких-то орнаментов уже меняет их вид. Но в Москве мы видим, ты вот вспоминал реновацию, совершенно другое. Панельки берут и сносят, даже несмотря, кстати, на протесты жителей, ведь люди часто не хотят покидать их, да, они говорят, наш дом еще крепкий, не надо там, не трогайте его. Тем не менее, их выселяют куда-то, значит, либо в том же районе, либо заселяют в какие-то дома даже и на окраинах.
0: Ну, мне кажется, ты сейчас сказал что-то такое на столичном, потому что люди не из крупных городов России, это, в принципе, идея сносить панельные дома – кажется чем-то абсолютно нереальным, чем-то фантастическим, потому что, ну, если ты снесешь панельки, что тогда останется от России?
1: Будем надеяться, что у региональных властей хватит соблазна, ну и, может быть, банально, не хватит денег для реализации таких не самых понятных планов, потому что даже в Москве, в общем, оказывается, что дома, которые идут на замену панелькам, не лучше их.

0: Рассказывайте нам свои истории о панельках. Возможно, например, вам не хватило в этом выпуске каких-то детских переживаний, да, таких простых и искренних. Но вы можете нам рассказать о них, и мы их прочитаем.
1: Да, пишите. Я человек, который голосовые сообщения не слушает, и я думаю, среди вас тоже много таких людей. Поэтому не стесняйтесь писать текст.
0: Всем пока. С вами были Андрей Перцев.
1: И Андрей Першин. Слушайте нас, где бы вы ни были.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения. Поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: История того, как войны производятся, история того, как они мотивируются, что правильно, что неправильно, написана людьми, которые, в принципе, считают, что война — это нормальное действие. Вся эта история написана не людьми, которые пострадали, а людьми, которые стояли с чашкой кофе над картой мира, значит, и рисовали разноцветные стрелки. Здравствуйте. Это подкаст «Снова никогда», и я его ведущий Андрей Бабицкий. Поскольку я запоздал с выходом подкаста, появилась новость, мимо которой я, конечно, не смог пройти, потому что это не новость. Это что-то, чего, к сожалению, можно было когда-нибудь скоро ждать. Умер человек по имени Дэниел Элсберг. Американский аналитик, который работал в аналитической организации под названием RAND в конце 60-х, и который слил в прессу, то есть буквально передал газете «Нью-Йорк Таймс» огромный 50-томный архив правительственных секретных документов про войну во Вьетнаме, которые вошли в историю под коллективным названием «Pentagon Papers» — «Бумаги из Пентагона». Это было очень громкое дело, которое в результате сложной цепочки событий привело к тому, что президент Никсон отправился в отставку, но оно было громким и по другим причинам. Когда Элсберг передал эти документы журналистам, газета «Нью-Йорк Таймс» долго консультировалась с юристами, можно ли это публиковать, потом решила все-таки, что, конечно, их долг состоит в том, чтобы это публиковать, и они начали публиковать статьи, и практически как только они опубликовали первую статью из длинной серии о том, как на самом деле придумывалась и велась война во Вьетнаме, правительство через суд добилось запрета на дальнейшие публикации «Cease and Desist Order». И «Нью-Йорк Таймс» пошла в Верховный суд, судилась с правительством и выиграла. Практически мгновенно, меньше чем через 2 недели после первой публикации, Верховный суд постановил, что это достаточно общественно значимой информации, что «Нью-Йорк Таймс» имеет право публиковать. Самого Элсберга, который за это время, поскольку он понял, что «Нью-Йорк Таймс» может сейчас перестать публиковать документы, которые он передал, успел передать их еще в «Washington Post», в другую главную американскую газету. Потом он раскрыл свое имя, пошел под суд вместе со своим бывшим коллегой Энтони Руссо, который ему в этом помогал. И суд через некоторое время его оправдал. Мы можем порадоваться за американский суд, но меня, конечно, больше интересует природа и судьба самих бумаг, которые распубликовал Дэниел Элсберг, и что мы можем из них узнать. И бумаги эти — это поразительная история, если задуматься. Практически 50-томный сборник документов и аналитических текстов, который назывался «Pentagon Papers» в публичном поле. Его официальное название — это история политических решений, касающихся Вьетнама, принятых в США с 45 по 67 год. Это список документов, составленный и сделанный. Да это даже не список документов, это на самом деле историческая хроника с богатым вкраплением документов, составленная по заказу

увидел впервые, прочитав эту официальную историю, первое и главное, что он подумал, а он в тот момент уже был противником войны, что правительство 25 лет занимается неоправданным насилием, ложью, выдумывает факты, которых не было, вводит в заблуждение публику и прикладывает довольно большие усилия, чтобы их ложь не вышла наружу. Этот парадокс, он, конечно, только очень поверхностный парадокс. Никакого парадокса тут нет. Казалось бы, с одной стороны, официальная практически история войны, написанная правительством, которое ввязалось в эту войну, должно быть в какой-то мере оправдательным документом. Оно должно отбеливать репутацию участников. Но на деле, с точки зрения любого вменяемого читателя со стороны, эта официальная историческая хроника выглядит практически как чистосердечное признание. Одна деталь, которая очень хорошо известна про Pentagon Papers и сохраняет невероятную актуальность в 2023 году, состоит в том, что среди этих бумаг была бумага, написанная заместителем министра обороны Джоном Макнотоном, в которой было написано «Цели США в этой войне». И дальше было написано следующее. 70%, в смысле 70% наших целей – избежать унизительного поражения и потерять репутацию гарантора мира. 20% – удержать Южный Вьетнам от попадения в китайскую орбиту, в китайские руки. 10% – позволить жителям Южного Вьетнама наслаждаться лучшей и более свободной жизнью. То есть, с точки зрения заместителя министра обороны, только 10% целей США в этой войне на момент 65 года. Война после этого еще длилась 10 лет. В 65-м она в некотором смысле началась в большом масштабе. С точки зрения заместителя министра обороны, 10% как бы мотивации США состояли в том, чтобы люди жили лучше, а 90% в чем-то еще. И вот эта формулировка 70% наших целей состоит в том, чтобы избежать унизительного поражения, она, конечно, очень перекликается с тем, как до сих пор многие люди на Западе, не в России, на Западе, говорят о том, что надо придумать какой-то способ закончить эту войну так, чтобы Путин избежал унизительного поражения. Эта конструкция, невероятно живучая, по своей сути, очевидно, восходит к каким-то временам 300-400-летней давности, когда все понимают, что обычное положение вещей состоит в том, что безумный монарх ввязался в войну, и главное, что надо сделать, чтобы остановить войну, это постараться сделать так, чтобы не чувствовал себя унижен. Когда министр обороны Макнамара заказывал это многотомное исследование, он работал для историков будущего. Конечно же, все эти документы были засекречены. Конечно же, их публикация должна была очень сильно повредить любому человеку, который в тот момент занимал пост президента США. И, конечно, ему не могло прийти в голову, что они могут быть опубликованы сразу. И поэтому важная часть Pentagon Papers происходит из того, что они были опубликованы не через 50 лет, не через 70, не по тому графику, который замышляли создатели, а по тому графику, который придумал Даниил Элсберг, человек больших убеждений и большой смелости. И человек, который прожил, кстати, длинную жизнь, больше 90 лет, и до самого последнего времени в самых однозначных словах и самым безапелляционным образом поддерживал всех людей, которые повторяли его действия, которые сливали секретные документы, касающиеся войны, для широкой публики, вроде Челси Беннинг и Эдварда Сноудена. И это, конечно, важно. Важно, что даже официальная история войны, написанная для своих, как бы становится частью общественного дискурса. Потому что, вообще-то, это для меня очень важная тема, настолько важная, что я последние 3 дня как бы не записывал подкаст вовремя, а читал бесконечные тексты. Я думаю, что необходимость написания этой истории и необходимость непрерывного, постоянного свидетельствования о тех преступлениях, которые происходят на войне и в связи с войной, это не только самое важное практически, что можно делать за пределами поля боя, но и практически единственное, что доступно каждому человеку. Может быть, не каждый человек может делом или словом помочь ЗСУ, не каждый человек может купить дрон или даже обогреватель, или даже 10 одеял и послать их кому-то или передать беженцам. Может быть, у кого-то нет денег, но участие в коллективном свидетельствовании, в написании истории такой, какой она должна быть, а не такой, какой ее бы написал Шойгу или Макнамара, это практически самое важное

самое доступное, что мы все можем делать. И я все время это повторяю, потому что многие люди вокруг меня, и в частном порядке, будучи людьми, и в профессиональном, будучи журналистами, потому что непропорциональная часть моих друзей – журналисты, они не могут не чувствовать время от времени, что как бы они беспомощны, они не могут ничего изменить. Так вот, я хочу сказать, что это свидетельствование и написание истории так, как она должна быть написана, это невероятно важное и невероятно достойное занятие. Что еще, мне кажется, более важным, что каждый раз, когда ты думаешь, что мы можем сделать как человечество, я не знаю, на любой ступеньке социальной лестницы, то правильный вопрос начинается с того, что хотели бы сделать и что, может быть, хотели бы от нас жертвы этой войны, этой несправедливости. Потому что только их голос, на самом деле, всерьез имеет значение. И помимо того, что они хотели бы, чтобы война остановилась, и помимо того, что они хотели бы, чтобы у них была нормальная жизнь, и помимо того, что они хотели бы, чтобы справедливость была восстановлена, они бы хотели, чтобы мы рассказывали их истории. Почему я это знаю? Я это знаю, потому что 20 век был невероятно богат на ужасные, отвратительные события. Войны, гулаги, геноциды. И 21 век не так богат, но все же богат на них. И осталось невероятное количество свидетельств и рассказов людей, которые прошли через эти жернова. И необходимость рассказать о том, что они пережили, и сделать это общественным достоянием, это очень важный повторяющийся мотив каждого такого рассказа. И поэтому сегодня я хочу просто поговорить о том, как пишется эта история, наша память о войне, и почему это важно, и рассказать несколько историй, очень не связанных, в которых будет много разных имен и фамилий, и простите, но, может быть, вам придется их гуглить, потому что как и запоминания, так и воспоминания работают странными путями. В моем случае один из путей состоял в том, что мы с моей женой Ликой посмотрели фильм, который называется «Нелли Надин». Это совершенно выдающийся документальный фильм. И не очень длинный, поэтому я рекомендую его всем посмотреть. Он меньше полутора часов идет. И я не буду его спойлерить больше, чем написано в анонсах и тизерах самого фильма. Но посвящен он тому, что две женщины, довольно выдающихся сами по себе, встречаются и влюбляются друг в друга в концлагере Ревенсбрюк на Рождество в 1944 году. И дальше проживают какую-то жизнь. Какая-то жизнь у них была до этой встречи, какая-то жизнь после, какая-то жизнь есть у их потомков. И я не буду это рассказывать как раз потому, что это будет спойлер. И одна из этих женщин, Нелли, оперная певица из Брюсселя. Вторая из этих женщин, дочка китайского посла в Испании. Но вот, значит, судьба их свела в Ревенсбрюке. И Нелли пишет воспоминания, практически дневники, с огромной подробностью о том, как, значит, происходит все, включая их жизнь в концлагере. В какой-то момент их разлучают, ее забирают из Ревенсбрюка и перевозят в Матхаузен, в другой концлагерь. И она описывает, как она приезжает и как там устроена жизнь, как они ходят работать в карьер, а там работают в карьере. И описывает, как она поднимается по лестнице. Там есть ужасная лестница, которая выглядит как какая-то адская мука, и в которой 186 ступенек. И когда ты слышишь такое конкретное число, то оно тебе попадает в голову. Я пришел домой, стал смотреть фотографии, значит, из Матхаузена, читать, потом стал гуглить 186 ступенек. И довольно быстро я нашел, что эти 186 ступенек упоминаются в Нюрнбергском трибунале. Потому что среди разных людей, которые сидели в Матхаузене, был фотограф Франциско Бойш, который исторически был испанец. Он сбежал из Испании после победы Франко, присоединился к сопротивлению, попал в плен и оказался в Матхаузене. Он был фотограф, и поскольку он был фотограф, его поставили в Матхаузене отвечать за фотографию. В частности, не только за фотографирование, но и за проявление пленок, которые снимали сотрудники лагеря. И он умудрился сохранить 2000 фотографий, из которых совсем не все были сделаны им, а многие были сделаны просто комендантом лагеря. И потом выступал свидетелем на Нюрнбергском процессе. И, конечно, ты каждый раз останавливаешься и поражаешься тому, что Макнамара заказывает как бы исследование про то, что Америка делает в Вьетнаме, что комендант концлагеря фотографирует концлагерь. Но вообще это совершенно неудивительно. В предисловии к архипелагу ГУЛАГ
Солженицын благодарит всех людей, которые ему помогали собирать информацию для архипелага. И потом, после этого, он благодарит Максима Горького за то, что тот поехал писать про Беломорканал по заказу ОГПУ. И благодарит видных сотрудников КГБ и Андрея Вышинского, главного обвинителя на советских процессах, от которых остались биографические тексты или документальные тексты, и которые, конечно, хотели написать официальную историю, но во время написания официальной истории они помогли Солженицыну. И Солженицын так и говорит: они не хотели мне помочь, но помогли. И это вечная история, что вообще-то преступники тоже почему-то любят документировать, значит, свою жизнь. Но для людей, которые страдают от преступлений, этот императив становится совершенно неостановимым. И для оперной певицы, которая сидела в лагере, и для фотографа из Испанской республиканской армии, который собирал и хранил тайком эти фотографии, чтобы потом рассказать миру. И для еще одного важного человека, который сидел в лагере Матхаузен, для Симона Визенталь. Симон Визенталь, наверное, гораздо лучше всем известен, чем предыдущие люди, о которых я рассказываю, потому что он потом много лет посвятил поиску нацистских преступников и много лет посвятил тому, чтобы записывать свидетельства выживших в Холокосте. После войны он организовал центр еврейской исторической документации, и он и его сотрудники провели почти 4000 интервью с людьми, которые пережили Холокост только за первые 10 лет после конца войны. И он бесконечно составлял списки преступников, про которых было понятно, что они участвовали в казнях и убийствах. И он, на самом деле, когда он вышел из Матхаузена, то первое, что он сделал, как бы еще не твердо стоя на ногах, он записал имена нескольких десятков людей, которые соучаствовали в преступлениях, и передал их освободителям, которые пришли освобождать Матхаузен американцам. И это бесконечная, повторяющаяся важная история, что людям, которые переживают эту немыслимую безумную несправедливость, для них постоянно и очень важно рассказать об этом, что они уже часто не сомневаются, что они сами погибнут, но им очень важно, чтобы их история была рассказана, чтобы преступники были названы по именам. Этот мотив – это один из самых сильных мотивов не только еврейской культуры, но и вообще культуры 20 века. Хотя, конечно, в еврейской культуре он по понятным причинам силен, потому что еврейская культура в большой степени построена на воспоминании о несправедливости, которая случилась много тысяч лет назад. И та инфраструктура, которая требуется для того, чтобы каждый раз рассказывать своим детям за столом о том, что случилось в Египте, она естественным образом создает импульс для того, чтобы рассказывать о преступлениях нынешнего времени. Причем в этих рассказах и в специфичности этих рассказов кроется какая-то невероятная сила. Эти 186 ступенек, о которых я услышал в фильме, я потом полез читать показания Бойша с Нюрнбергского процесса, и прокурор начинает его спрашивать, кто вы такой, как вас зовут, откуда вы, как вы попали в лагерь и так далее. Просит его описать лагерь, и он говорит, и вот был лагерь, был карьер, и между ними была лестница. И прокурор спрашивает, сколько ступенек? И он отвечает, сначала было 160, а потом стало 186. В этот момент меня поражает совершенно, что прокурору это почему-то тоже важно. Этот человек не обязан помнить, сколько ступенек, если их больше 10. Но почти на каком-то подсознательном уровне ты понимаешь, что каждый из них запомнил, сколько там ступенек. И что прокурор это понимает. И он понимает, что неожиданно, что это количество ступенек даже становится каким-то очень важным фактом. На фоне того, что вообще-то дальнейшие показания Бойша это как бы показания из концлагеря. Вот, значит, на этой фотографии вешают австрийца, который сбежал из лагеря. Вот на этой фотографии, вы видите, внизу лежит тело, потому что с этой лестницы длиной 180 ступенек каждый день кто-нибудь падал и разбивался. Вот стоят американцы, потому что когда нацисты вешали австрийцы, они заставили лагерный оркестр играть музыку. Эта необходимость с невероятной степенью дотошности, точности описывать то, что было, это форма восстановления справедливости, главное, доступное человеку. Прочитав про этот оркестр, я довольно быстро нашел советский видеофильм про Яновский лагерь смерти, который находился рядом с городом Львовом, рядом с Лембергом.
как его называли, нацисты, в котором это хорошо известно, и среди людей, которые там сидели, был и тот же самый Визенталь, в котором был свой музыкальный оркестр, особенно выдающийся, потому что один из топ-менеджеров лагеря был в юности скрипачом в джаз-банде. И, значит, вот в этом коротком на 20 минут советском фильме там рассказывается о том, что у них была специальная мелодия, которая называется «Тодос танго», и которую надо было играть во время убийств. И фильм был снят, наверное, в какие-то уже 70-е, и он есть на Ютьюбе, и под ним написан комментарий современного немецкого историка, который написал книжку про то, что это легенда, что там был действительно оркестр, и он действительно играл во время убийств, но не было специальной мелодии. И вот на этому конкретному вопросу, существовала ли специальная мелодия, которую упоминают все, включая Визенталя, которая якобы существовала и которая была написана по заказу лагерной администрации для того, чтобы сопровождать массовые казни. Этому вопросу историк этот посвятил целую книжку, которую он написал во время ковида, которая написана, правда, по-немецки. И он приводит к выводу, что мелодии не было, но оркестры были. И, конечно же, человеческая память имеет пробелы. И когда что-то случается такое немыслимое и огромное, и ужасное, то воспоминания людей не сходятся. Может оказаться, что мелодии не было. Могло бы даже, наверное, оказаться, что ступенек не 186, хотя мне было сложнее было бы в это поверить. Но это совершенно не обесценивает эту историю, которую рассказывают люди, которые с этим столкнулись, эти тысячи интервью. Это их распространение, которое тоже является свидетельствами, которая, в чем и состоит вся наша история. У Визенталя есть еще один сюжет, который его обсессивно занимал. История такого еврейского историка Симеона или Шимона Дубнова, который был довольно успешным историком еще в царской России, который как бы за взятку подделал документы и приехал в Петербург, когда евреям нельзя было быть в Петербурге. Потом его оттуда выгнали. Он жил в Одессе и много где. И он написал десятитомную историю еврейского народа, секулярную историю еврейского народа, которая на тот момент, когда он ее написал, была одним из важнейших текстов на эту тему. И он был выдающийся знаменитый человек. И в декабре 41 года, когда он не успел уехать из Риги, его убили в Румбуле под Ригой. И есть какие-то обрывочные воспоминания о том, как он жил и, значит, что он делал в гетто перед тем, как его убили. И одна из этих историй, которую рассказывает Визенталь, которому, как мы знаем, не всегда можно верить, но никому нельзя всегда совсем на 100% верить, состоит в том, что один из руководителей холокостов Латвии был бывшим учеником Дубнова из какого-то немецкого университета, и он над ним все время издевался, значит, когда ему надо было оказаться в гетто зачем-то, и спрашивал его, типа, веришь ли ты еще в Бога, как бы веришь ли ты еще в то, что человеческая природа добра, а не зла, сделаем с тобой, что хотим, но вел себя как бы студент-троечник по отношению к профессору, которому он может отомстить. И говорят, что при одной из этих встреч он посмотрел на Дубнова, или, может быть, когда уже Дубнова забирали, но чтобы убить, и сказал, вот вчера мы убили 700 евреев. И Дубнов, который написал десятитомную историю еврейского народа, ответил ему, а можете сказать точную цифру, я записываю. Даже в момент, когда он уже был совершенно старик, и его везли убивать, он продолжал вести хронику того, что происходит, и записывать происходящее. Хотя у него не было никаких гарантий, что его записи переживут войну и Холокост, и, собственно, они, кажется, и не пережили. Мы все это знаем из легенд, но из других источников мы тоже знаем, что девизом и лозунгом Шимона Дубнова была фраза «Jeden schreiben und verschreiben». Евреи, пишите и записывайте. И, честно говоря, я думаю, что буквально к этим трем словам «Schreiben und verschreiben» и сводится самая минимальная ответственность каждого человека, который что-то знает про нынешнюю войну тоже. Потому что среди многих вещей, которые надо лишить репутации респектабельных, конечно же, находится и история войн. История того, как войны производятся, история того, как они мотивируются, что правильно, что неправильно, написана людьми, которые в принципе считают, что война – это нормальное действие. Написана дипломатами, которые считают, что существуют стратегические интересы государств. Написаны людьми, которые учились в университете во времена Холодной войны,
и интериоризировали, впитали в себя идею, что сукин сын может быть нашим или не нашим. Вся эта история написана не людьми, которые пострадали, а людьми, которые стояли с чашкой кофе над картой мира, значит, и рисовали разноцветные стрелки. Одна из моих задач состоит в том, чтобы это изменить, чтобы никогда больше так не было, чтобы такие рассказы не пользовались никаким уважением и не воспринимались как рассказы о чем-то, что было на самом деле. Потому что, конечно, любые рассказы о том, что было на самом деле, они происходят исключительно от тех, кто пережил несправедливость, а не участвовал в переговорах в Женеве. И тут я должен рассказать еще одну историю про человека по имени Боб Герсони, человека, который в американском дипломатическом сообществе считается как бы их святым. Вот если у них был кто-то святой, то вот Боб Герсони. И чтобы объяснить, в чем состояла его святость, надо совершить некоторый экскурс в его историю, значит, историю Холодной войны, потому что это не так-то просто. Его судьба описана в книжке такого знаменитого специалиста по международным отношениям Роберта Каплана. Он автор многих бестселлеров, невероятно успешный журналист. Он сидел в бесконечных каких-то советниках у разных правительств. И он одна из звезд сообщества международных отношений. И в последние годы у него очевидным образом появились душевные метания, связанные с тем, что он поддерживал войну в Ираке, как и все звезды международных отношений того времени. И что, в принципе, как он пишет, я горжусь своей журналистикой, но не горжусь ее результатами. Что у него появилось подозрение, что он делает что-то не то. И последние его книги, они являются результатом этого поиска копания в своей душе. И вот одна из них – это книжка про Боба Герсони. Боб Герсони – это человек, который по заказу американской дипломатии ездил в разные места, где было трудно, где погибали люди, где случались, я не знаю, наводнения, блокады, лагеря беженцев, гражданские войны, и пытался понять на месте, чем Америка или ООН могут помочь этим людям. И Боб Герсони с 1977 года, когда он как бы пришел в этот бизнес, когда он стал консультантом Министерства иностранных дел США, Foreign Office, и там до конца 90-х, занимался одним и тем же делом. Он приезжал в какое-нибудь место, где страдали и погибали люди, и просто с ними разговаривал. Он разговаривал с десятками, сотнями, тысячами людей. Если верить книге Каплана, которая построена на интервью с героем, то за время всех своих экспедиций он лично поговорил с 9 почти тысячами людьми, с 8 тысяч с чем-то людей. Поскольку он был контрактором официальным и делал это для работы, то он не записывал их имен, но записывал все помимо их имен. Он с невероятной дотошностью описывал внешний вид, обстоятельства, встречи, как выглядит дом, как выглядит человек, откуда он, какой он веры, из какой он деревни. И задавал миллион каких-то безумно простых вопросов. Почему вы не можете вернуться домой? Что случится, если вы вернетесь домой? Что вам угрожает там? Что вам угрожает здесь? Когда что-то изменилось в вашей судьбе? Что произошло лично с вами? Опишите день за днем. Цитаты из его записи – это совершенно черная книга, которая гораздо меньше известна, чем воспоминания о Холокосте, но которая в целом создает впечатление, что этот как бы Холокост никогда не закончился окончательно, он всегда продолжался. Что в конце 70-х Герсони работал в Уганде, и когда он там был и пытался понять, что там происходит, у него на глазах просто исчез целый лагерь беженцев. И вся международная дипломатия продолжала общаться с президентом Уганды и поддерживать его, и давать ему деньги на разные проекты, не очень интересуясь тем, что случилось с этим лагерем беженцев, который находился на территории как бы оппозиционно настроенной к президенту. Герсони в какой-то момент смог туда попасть благодаря своей настойчивости и благодаря своему принципу, что единственные люди, с которыми в конечном итоге можно разговаривать, это люди, которые являются жертвами обстоятельств, а не создателями этих обстоятельств. И он увидел лагерь, в котором не осталось ни одного человека, все убиты, и на стене написано кровью «Боже, спаси нас». Или он, я не знаю, работал в Никарагуа, в Гондурасе, в Гватемале, в Судане, в Таиланде, в Руанде. И в каждом из этих мест, куда его посылали, потому что было уже известно, что там умирают тысячи людей. Причина, по которой его вызывали в министерство и говорили, ты должен поехать в какую-то очередную точку в мире, состояла в том, что там уже умирают тысячи людей. И оказалось, по крайней мере, если верить
довольно подробной и хорошо документированной книги Каплана, которую я прочитал, что в целом во всей системе американского международной политики и можно сказать, ООНовской международной политики практически не существует людей, помимо Боба Герсони, не существовало, которые могли бы просто поехать и поговорить с жертвами. Что сама эта способность его, само его убеждение, что ты должен разговаривать с жертвами, а не с дирижерами насилия, оказалось невероятно редким свойством. И его репутация святого человека и великого гуманитария, абсолютно заслуженная, возникла просто из этого, что он приезжал и разговаривал только с теми, кто находился с другой стороны несчастья. Иногда это не было связано с убийствами. Иногда ему надо было просто узнать, на что потратить 100 миллионов долларов, которые какое-нибудь международное агентство выделило какому-нибудь несчастному региону. И даже в этом случае главная проблема международного агентства всегда стояла не в том, где найти 100 миллионов, а в том, чтобы хотя бы 5 слов узнать о том, на что эти миллионы могут быть потрачены в какой-нибудь неблагополучной стране или регионе. И довольно быстро оказалось, конечно же, что Боб Герсони, у которого была очень простая работа, у него были все допуски секретности, он был знаком с миллионом послов и высоких функционеров международных отношений по всему миру. Он как бы считался своим. Но при этом довольно быстро оказалось, что сам его подход и сама его работа вступает в невозможные противоречия как бы с сутью того, как производится международная политика, и она особенно производилась и в холодную войну, и в 90-е, на самом деле, все время. Когда он приехал в Руанду уже после геноцида, когда генерал Кагаме Тутси как бы освобождал Руанду, побеждал то правительство, которое устроило геноцид, то Герсони приехал в Руанду и стал разговаривать с жертвами. И надо понимать, что в тот момент весь мир с претензией на удивление как бы смотрел на то, что только что хуту убили почти миллион тутси. А Боб Герсони в этой ситуации, попав в Руанду, поинтересовался, поскольку властью уже в тот момент стал генерал Кагаме, который был тут. Что происходит с хуту, когда он берет власть обратно? И написал отчет, поговорив с огромным количеством людей, из которого было ясно, что генерал Кагаме и его, по крайней мере, его части убили много тысяч хуту без суда и следствия, просто так, до всякого суда. Этот отчет был высокой гуманитарной миссией, потому что это был разговор с жертвами, которых никому не жалко, но он еще и поставил международное сообщество, которое только что допустило самый главный геноцид, как бы, второй половины 20 века, в невыносимые условия, потому что у них на руках был геноцид, и они не знали, что с ним делать, и выглядели как полные говноеды. И в тот момент, когда как бы пришел какой-то, значит, местный генерал, поборолся с этим геноцидом и как бы пообещал строить какую-то, значит, мирную жизнь и довольно много вложил в это сил, честно говоря. Приходит Боб Герсони и говорит, ну, вы знаете, он тоже как бы массовый военный преступник. И этот его отчет был положен под сукно настолько, что когда журналисты звонили в ООН, сотрудники ООН говорили, что этого отчета не существует. Читая эту историю, ты, конечно, все время думаешь, что любой возможный рассказ о том, что случилось в Руанде, конечно, невозможен без этого отчета. Если сейчас начать гуглить рассказы о том, что случилось в Руанде, то непропорционально большая часть этих рассказов написана людьми, которые в той или иной мере, если не соучастники, то немые вдохновители как бы происходящего. Это либо европейские, американские, канадские генералы, которые не справились, как бы не смогли его предотвратить, либо политики из самых разных стран, от Бельгии до США, которые хотели буквально получить какие-то политические очки и поэтому не вмешивались в происходящее. Практически любая официальная история, которую мы читаем, в большой степени построена на рассказах людей, которые стояли по другую сторону насилия, которые были, если не дирижерами, то зрителями из партера. Практически никогда эта история не создается до сих пор, несмотря на историю Холокоста, несмотря на все. В мире, на всей планете, история войны не пишется так, как она должна писаться людьми по ту сторону преступлений. Я специально прилагаю усилия, чтобы не говорить «жертвы», потому что очень часто они не жертвы. На самом деле, если что-то ты понимаешь после того, как 4 дня обсессивно читаешь воспоминания людей, прошедших через немецкие, советские, любые лагеря, лагеря беженцев в Африке, то главное поразительное удивление, которое тебя все время настигает, состоит в том, что темы, которые они обсуждают, уровень их дискуссий, уровень
как бы разговоров, которые они ведут, и которые потом сохраняются, и как бы их сила, их духа и сила их позвоночника превосходят многократно, значит, все, что демонстрируется в мирной жизни. Я не думаю, что это хорошо, что люди должны быть поставлены в такие обстоятельства. Но огромное количество свидетельств, которые у нас есть, это еще свидетельство невероятной силы человеческого духа. Поэтому даже слово «жертва» по отношению к ним мне не очень нравится применять. Я это все, конечно же, говорю, потому что в нынешней войне, которая происходит не за 5000 километров, которая происходит на понятном языке для многих из нас, которая производит невероятное в век интернета количество свидетельств и со стороны пострадавших, и со стороны преступников, этот способ написания истории – это минимально имеющийся у нас императив. Не существует, я это повторю, и мне это не жалко повторить еще 100 000 раз, нету такой новости, что Путин что-то сказал на Международном экономическом форуме. Нету такой новости, что Сергей Кироганов погрозил миру ядерным оружием. Хотя, если, не дай бог, они его применят, это будет новостью. Все новости и все, что следует рассказывать, и все, что нужно допускать до себя, и все, что, по крайней мере, имеет смысл обсуждать, это свидетельство. Свидетельства производят и плохие люди тоже, с неизбежностью. Но единственная важная, единственная интересная история – это та история, которую «Wir schreiben und verschreiben». Это история, которая написана с другой стороны. У этой истории, как и у этого выпуска подкаста, нету хорошей понятной структуры. Структура избегает настоящей истории. Структура обманчива. Солженицын пытался разбить архипелаг ГУЛАГ на главы, начиная с ареста. Но при том, что, поймите меня правильно, я думаю, что это совершенно великая книга. И что лучше она не могла бы быть написана. Но, конечно, эта структура обманчива. Эта структура его самого подводит. Эта структура пытается вменить логику процессу, в котором нет логики. От нас это не требуется. И от кого из нас не требуется приобрести возможность встать в позу и сказать, я вам расскажу, как все было на самом деле. От нас требуется свидетельствование. И тем из нас, кому повезло достаточно, чтобы мы не могли свидетельствовать личный опыт перенесенных страданий и личный опыт зла, с которым мы встретились, мы всегда можем свидетельствовать за счет того, чтобы воспринимать, распространять, интерпретировать те свидетельства, которые есть, создавать свидетельства, разговаривая с людьми, которые прошли через это зло. И если кому-то из вас кажется, что вы не можете ничего

Приветствую всех любителей музыки. С вами Анатолий Ролесков и Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Выпуск на этот раз будет посвящен постпанку. Ну, вы, наверное, уже заметили по названию. Жанр актуален и до сих пор, ну, в каких-то своих новых ипостасях, да, как там знаменитый там Doomer Music и так далее. Вот это все корнями уходит в постпанк. Сегодня мы поговорим вообще о том, как этот жанр образовался, почему постпанк не совсем является логичным продолжением панка, несмотря на название, да, почему несколько иные корни, хотя и схожие с панком, конечно же, он имеет. Поговорим вообще об особенностях жанра, вспомним пару, тройку, четверку разных музыкантов, которые в этом жанре выступали. И поговорим, наверное, о популярности постпанка в советском роке. Почему же, как бы, вот именно он на самом деле занял такую доминирующую позицию у наших многоуважаемых советских тружеников гитары и микрофона. Ну, мы начинаем. Для начала мы поговорим с вами о том, ну, как бы, какую веху постпанк занимает вообще в истории музыки, да, то есть какое-то его место в классификации, скажем так. Почему? Потому что самый такой спорный на жанр и период, именно на разграничение музыкантов, это вот как раз конец 70-х, начало 80-х. Кто-то использует термин «новая волна», там подразумевая там одно, кто-то там под постпанком то же самое, кто-то другое, кто-то там кого-то записывает в постпанк, там, например, какую-нибудь группу Suicide. Так, давайте посмотрим.

Да, группа, конечно, выдающаяся, легендарная. Алан Вега, Мартин Реф, но никакого отношения к постпанку не имеет, хотя вот кто-то в постпанках почему-то записывает. Как эта морока постоянная, да, в этих классификациях, она очень путает. На самом деле это очень такая спорная и ненужная вещь, потому что, ну, скажем так, диалоги ни о чем. Поэтому я вам сейчас озвучу свою какую-то определенную классификацию жанров, и мы в рамках этой классификации сегодня будем постпанк понимать. Я считаю, что, собственно говоря, после панк-рок наступила новая волна, и внутри этой новой волны находились следующие жанры. Это там электропоп или синти-поп, это готический рок, это постпанк, это ноу-вейв, может быть, даже джаз-панк, фанк-панк. Вот это все, в принципе, находилось в рамках музыки новой волны. Это вот то, что нам сегодня пригодится. И то есть для меня новая волна — это такой собирательный образ, а отдельные жанры, они уже в эту новую волну входят, как бы. По поводу групп, относящихся к постпанку или не относящихся, ну, давайте я как бы буду определять, кто относится, кто не относится, потому что иначе, ну, у нас наш замечательный подкаст превратится там в полуторачасовые споры, там, The Cure — это вот постпанк, или это готический рок, или это вообще там что-то. Иное нет. У меня будет такое достаточно четкое деление. Какие-то спорные проекты на стыке жанра.

сегодня очень пригодятся. Умолчал я об одной вещи, потому что вот в контексте жанров как бы это не особо имело какого-то веса, а вот в контексте постпанка этот тезис вес имеет. Панк, несмотря на то, что это была музыка протеста, в первую очередь протеста культурного, да, то есть протеста против бесконечного усложнения музыки прог-рока, панк-рок, несмотря на все это, он оставался, скажем так, в рамках рок-н-ролла, да, то есть этого такого блюза. Знаменитый вот этот вот рок-н-ролльный квадрат, все это сохранялось и в панке. Там приняла свою какую-то очень упрощенную форму с большим вниманием к ритм-секции, с большим вниманием к грязному звучанию. Но в целом это вот все тот же рок-н-ролльный квадрат, никуда от него не деться. Постпанк же, он, с одной стороны, продолжал идею панка, то есть, ну, панк эту поляну зачистил, да, на которой, как мы с вами говорили, появились какие-то новые талантливые музыканты, которые так или иначе начали музыку панка усложнять, потому что, ну, невозможно держать талантливых людей в каких-то вот рамках простоты. Они в любом случае будут что-то как-то стараться эту музыку усложнить, экспериментировать, сделать ее интереснее. Но пойти еще раз по пути усложнения такого классического рока, да, это все равно прийти к прог-року. То есть это вот путь именно туда. То есть там бесконечное количество инструментов, тяжеловесные такие композиции, очень длинные. И как бы концерт без сопровождения такого мини-оркестра провести уже очень сложно. Постпанк же пошел по другому пути, он обратил свое внимание на крауд-рок. А надо понимать, что крауд из такого явления местечкового для прошаренных меломанов стал явлением очень серьезным. И наработки крауд-рока активно входили в такой рок-андеграунд. Из какого-то совсем контркультурного явления входили в рок-андеграунд. Позже они еще там войдут совсем в мейнстрим, но пока вот в таком статусе они находятся. И в чем была еще особенность крауд-рока? В том, что музыканты, о чем я не говорил, да, в выпуске про крауд-рок, что музыканты краута, они в погоне за вот этим уникальным звучанием своим, да, какой-то самобытностью немецкой такой, они старались полностью отрицать звучание калифорнийского психоделического рока. Если вы сравните психоделику Германии и психоделику там калифорнийцев, даже там каких-нибудь экспериментаторов типа Фрэнка Заппа и Кэптена Бифхарта, то вы увидите, что это абсолютно другая по структуре, абсолютно другая по звучанию. Ну, там, давайте сравним. Вот вам композиция там Кэптена Бифхарта с дебютного альбома.

0: Gnädige was ich leier sind. Und nur noch keine Gäs.
1: Видно, да, что это как бы все в рамках как бы психоделики, но абсолютно как будто разные корни это имеет. Как будто она вот в изначальном таком скелетном варианте, эта музыка, она как будто вот другая. И постпанк, он решил, что давайте-ка мы вот возьмем идею краудрока, наслоим их на вот эту вот зачищенную поляну панка, ну, с его какими-то наработками, и пойдем вот в эту вот сторону. Что мы в итоге получили? Мы получили от панка, соответственно, это короткие песни, это неусложненная, скажем так, простая композиционная сложность уж, простите, да, за какие-то такие не очень красивые алексические обороты, и диссонансные гитары, да, то есть это гитары, их там придумали еще Velvet Underground, вот на дебютном своем альбоме, и также они звучали у панков, у постпанков они звучали еще ярче, это прям сейчас основной атрибут. С краудрока они взяли такую нетипичную для рок-н-ролла композиционное построение, именно в плане мелодии, плюс моторик-бит. Моторик-бит, апачи-бит, мы об этом также говорили вот поподробнее в выпуске про краудрок, механизированные перкуссии. И в итоге мы получили такое очень холодное звучание. Потом из постпанка, чтобы вы поняли, вышел такой жанр, как Cold Wave, да, или Minimal Synth, он еще по-другому называется. Давайте что-нибудь оттуда еще послушаем.

Это прям вот апогей уже вот этого звучания, но, конечно, постпанк так далеко в зачатках не шел. Особенностью жанра также был упор на настроение. То есть смысл песен, который был очень важен в панке, в постпанке немножко теряет свой вес, потому что главное создать такое депрессивное, эмоциональное настроение, и под это настроение заточена как музыка, так тексты, так и стиль. Про стиль мы поговорим немножко дальше. Но в целом, вот что есть постпанк как музыка, давайте так скажем. Собственно говоря, понятное дело, что большинство музыкантов постпанка это так иначе выходцы из панк-рока. Надо понимать, что все практически музыканты ранней новой волны это люди, так или иначе относящиеся к панку, которым надоел или первоначально они отрицали вот эту вот простоту панка, но на нее наслаивали какие-то свои экспериментальные наработки. Поэтому говорить о какой-то музыкальной профессиональности, да, о каком-то высоком уровне игры не приходится. То есть это не виртуозы. То есть музыка довольно простая, но берет как бы своей атмосферой. И так как это как бы не совсем виртуозы, то не то чтобы там кто-то собрался, да, и придумал постпанк. Теперь мы будем делать вот так, и все. Тут случилась следующая история, да, и в ней нам помогут разобраться господин Дэвид Боуи, господин Игги Поп и господин Брайан Ино. Как вы помните, или как вы знаете, или как вы сейчас узнаете, Дэвид Боуи после альбома «The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» он стал суперзвездой, рок-н-ролльная суперзвезда именно в образе вот этого вот Ziggy Stardust. После чего у Дэвида Боуи начался такой период, если брать по образам, это такой образ изможденного белого герцога, да, по хронологии его бесконечного образов и экспериментов, когда он начал делать более меланхоличную музыку. Примером альбом «Aladdin Sane» 1974 года.

Записан он там был во Франции в каком-то замке, в каком понятия не имею, не суть важно. Дэвид Боуи в какой-то момент знакомится с краудрок, да, вот с этой вот всей сценой. Тоже мы говорили в выпуске про крауд, что песня Heroes — это такая аллюзия на, там, или отсылка к замечательной группе Ной. И, соответственно, в тот момент он активно общается с Игги Попом. Игги Поп также переживает непростой период. Он в тот момент проходит реабилитацию от героиновой зависимости. Да, он уже там отбыл звездой протопанка, звездой панка. Тут он прям очень яркий персонаж. Но вот лежит он в клинике, и Дэвид Боу его из этой клиники забирает. И вместе они едут в Берлин. Чуть позже к ним в Берлин присоединяет еще и Брайан Ино, который ушел из группы Roxy Music. Что там в этом Берлине происходит? То, что Дэвид Боуи и Игги Поп начинают записывать концептуально новые по звучанию альбомы от того, что происходило раньше. То есть они первые, кто пытаются синтезировать краудрок вот в ту музыку, которая более, скажем так, традиционная, то есть такой традиционный рок-н-ролл и его отлетление. Да, там глэм-рок, к которому напрямую отношение имел Дэвид Боуи, и вот крауд. Из чего выходит берлинская трилогия, значит, Дэвида Боуи, там, ну, мы будем брать альбом «Лоу». И альбом «Идет». Игги Попа, вот эти две пластинки, они вообще были очень влиятельные. Почему? Потому что там был абсолютно новый звук. Ну, давайте вот послушаем что-нибудь с альбома «Идет».

То есть по звучанию вы можете заметить, что, во-первых, это абсолютно не свойственно Игги, и вообще это что-то такое очень странное, какое-то вот не очень типичное для той музыки, которая была раньше. Ну, соответственно, так как Игги все-таки был героем панка вообще, то пластинка эта разошлась среди, соответственно, панков всех мастей. И она же, в том числе и берлинская трилогия Дэвида Боуи, они легли идеологически и музыкально вот так же в этот фундамент, собственно говоря, постпанка. Более того, влияние Игги и Дэвида Боуи на этом не заканчивается. Ну, в первую очередь, влияние Дэвида Боуи. Почему? Потому что мы не просто, как я упомянул, изможденного белого герцога. Дэвид Боуи, он показал немного иной образ рок-звезды. То есть это не образ Мика Джаггера, да? Это не образ там Джима Моррисона. Это какое-то очень меланхоличное, очень холодное, очень рефлексирующее вообще существо, очень отстраненное. Такого раньше не было. То есть это только там в известных там каких-то глупых фильмах вторичных, да, где клоун приходит с концерта и плачет. А тут это было вот прям на сцене, прям вот он. И вот этот вот очень уникальный образ также лег в основу, ну, вспоминайте группу The Cure, Смит и, соответственно, вот изможденный белый герцог, прям вот можно их знак равно ставить, да, потому что была вот эта знаменитая байка, когда Роберт Смит плакал после своих концертов, то есть выходил весь в слезах после своих депрессивных песен, и люди отмечали, что вот, смотрите, насколько человек через себя это все дело пропускает, преисполняется, скажем так, в своей депрессии. Игги Поп и Дэвид Боуи, они вот очень такой значимый кусок вложили в постпанк. Чуть позже мы еще про их влияние поговорим. Сейчас мы перейдем к Брайану Ино и следующей отличительной особенности постпанка. Вторая отличительная особенность постпанка, в отличие от, на самом деле, панк-рока и во многом в отличие от того, что было раньше, это заточенность на продюсеров. Это группы, это записи абсолютно студийные. Если вы послушаете The Cure на пластиночке, там дебютные альбомы, и послушаете концертные записи The Cure, просто вы ужаснетесь. А ранние, не вот когда они там уже в 90-х научились играть, и все у них там было, а вот ранние работы. Вы просто ужаснетесь, насколько эти люди плохо играют, то есть абсолютно несостоятельные в плане как исполнителя вживую. Это не хорошо, не плохо, это вот так. Такая особенность, если хотите. Почему? Потому что в погоне за вот этим звучанием холодным, таким переполненным какими-то эмоциями, переполненным какими-то странными звуками, вот этими наработками новой волны, это все невозможно воспроизвести вживую, ну физически. Потому что звук настолько отточен, настолько он крут в записи, что вживую это сделать ну просто нереально. Поэтому эти люди дико просаживались именно в лайв-выступлениях, и слушать их стоит исключительно в студийной записи. Более того, ну, тут уже такой субъективный факт, ваш покорный слуга начинал свой путь серьезного увлечения музыкой именно с коллектива постпанка, о нем мы поговорим, и возненавидел с тех пор вообще лайв-выступления. То есть раньше я очень любил вообще ходить на концерты. После того, как пропустил через себя постпанк, я концерты вообще не люблю и не хожу на них практически, потому что просто, ну, мне нравится именно студийная работа. Если это не какие-то там прям люди, вот, которые устраивают перформанс, и нужно там посетить их концерт, например, там группа Short Paris, которые, ну, скажем так, в студийке звучат так себе, с видео сопровождением звучат получше, а вот на концертах люди устраивают действительно шоу. В первую очередь, там человек, который отвечает за перкуссию, да, за ударный, за ритм, вот ему тройной респект надо выписывать. Очень крутой чувак. Но это так, мы немножечко отвлеклись. В общем-то говоря, постпанк — это музыка продюсерская. И за каждым большим коллективом стоит какой-то продюсер. Теперь мы переходим, собственно говоря, к этим самым коллективам и немножечко послушаем, что там вообще постпанки придумали. Начнем мы с так называемой большой тройки постпанка. Первыми у нас будут группа из Манчестера под названием Joy Division.

Группа Joy Division, все вы ее, я уверен, знаете, все вы ее очень любите, все вы считаете Йена Кертиса гением. Это именно та группа, с которой я начал свой путь в изучении такой серьезной музыки. Для меня это было что-то невероятное, это был такой культурный шок, когда я впервые их услышал. А был это уже в сознательном возрасте, я понял, что надо просто копать дальше. В разговоре о продюсерах. Раньше группа Joy Division называлась группа «Варшава», да, в честь песни Дэвида Боуи, вот его еще разочек влияния с альбома «Лоу», была там такая одноименная песня, и звучала тогда группа «Варшава» следующим образом.

Да, это был их, по-моему, мини-альбом. Мальчик из Гитлер-Юнген, по-моему, был изображен на обложке. Название «Хоть убейте, не вспомню». И, соответственно, играли они такой вот панк. Довольно, ну, обычный, ничем не притязательный. Но потом манчестерский коллектив попал в руки Мартина Хеннета. Это продюсер, который придумал вот это вот уникальное звучание Joy Division группы. Тут я вам, думаю, о звучании рассказывать не буду. Все вы, я думаю, слышали, да, вот эти вот чуть ли не танцы вот этого Кертиса во время его выступления, когда он в таком эпилептическом припадке как бы изображал самый эпилептический припадок, пришел это в танец. Чуть ли не эту фишку придумал также Мартин Хеннет. И, собственно говоря, вот это звучание, которое потом пытались повторить вообще все поголовно, оно даже сдало такую очень высокую планку. Вот это звучание было достигнуто в студии И, потому что такие же звуки, такие же партии, такое вот такое сведение, подстроение одной гитары под другую, под ударный, под вокал Кёртиса в живом выступлении вы не добьетесь. Никогда. Соответственно, несмотря на проблемы со здоровьем у Яна Кёртиса, прогрессировала у него эпилепсия, да, в конце он покончил жизнь самоубийством под композицию, под альбом, да, The Idiot, Iggy Pop'а. Тем не менее, там, это первый альбом у них назывался Non Pleasure, второй альбом назывался Closer, да, Closer получился, это вообще какой-то апогей депрессии, то есть вот если брать именно полный альбом, то ничего более депрессивного я лично не слышал. Такое сочетание текстов, подачи музыки и вот этой атмосферы, которую они добивались. И я не думал, что кто-то вообще повторит это когда-то. Это прям высший пилотаж, прям вау. Потому что если там первый альбом был такой еще, ну, как бы сказать, развлекательный в сравнении со вторым, то второй там совсем, конечно, ужасы в хорошем смысле этого слова. Этот коллектив также, вот, пожалуйста, продюсер сыграл свою роль. Переходим к следующему коллективу из большой тройки. Это у нас группа Suzanne's Bench.

Тут история гораздо более забавная. В общем, был какой-то концерт. По вместимости человек 30, наверное, было. Ну, я так думаю, не знаю, но очень мало. Нужно было, чтобы там выступили 10 панк-рок-групп, но приехал всего 9. И там известная история, просто там так, ты как тебя, Сьюзи, вот отлично будешь. В общем, набрали там из зала людей просто и говорит, ну все, давайте там на сцену что-нибудь там 20 минут пиликать, они там выдали какой-то эксперимент, все такие, ну все замечательно, 10 групп отыграли, отлично. А вот эти вот самые Сьюзи and the Benches как-то так подобрались случайно, что решили продолжать свою, скажем так, деятельность музыкальную, выпустили там несколько альбомов, вот там что-нибудь с

По вокалу это, конечно, Патти Смит, но Патти Смит, если мне не нравится, потому что, ну, не нравится мне Патти Смит, не будем сейчас вдаваться, опять же, на 10 минут какие-то мои размышления. Несмотря на то, что Сьюзи пародировал во многом вокал Патти Смит, мне кажется, она его как-то более уверенно, более эмоционально, на каком-то истерическом уровне, да, вот опять же, в хорошем смысле этого слова, она его подавала, и из-за этого, конечно, группа звучало очень аутентично, и позже уже рецензенты, да, писали о том, что чуть ли не Сьюзи вот создала вот этот самый вокал, ну, насчет создала не правы, насчет того, что вывела его на новый уровень, гораздо выше, чем тот, который был у Патти Смит, вот эту вот манеру, 100%. Про группу, ну, можно рассказывать много, да, то есть это ребята, которые постоянно экспериментировали с вокалом, с творчеством, постоянно меняли музыкальную параллель, туда-сюда как-то мелькали, то в депрессию, то в энергию. Очень рекомендую к прослушиванию. Группа у нас почему-то не самая популярная, на мое удивление, да, вот, наверное, все вот эти вот плеяды, тройки большой постпанка, наверное, наименее известные. Я вам очень рекомендую познакомиться там с ранними работами, прям не пожалеете, это очень круто. И третий коллектив из этой тройки — это The Cure Роберта Смита. Ну, здесь мы видим, наверное, апогей настроения, апогей стиля, да, то есть если Сьюзи энд зе Бэншес были больше про эксперименты, да, то есть там по некоторым мнениям это одна из первых готических групп, да, которая во многом заложила основу именно готик-рока, Joy Division — это депрессия и настроение, то The Cure — это стиль. Да, то есть это вот эти вот Smokey Eye, подгон Роберта Смита своего образа под образа своего лирического героя. Здесь он работал, ну, наверное, как Дэвид Боуи. Не хватало ему, возможно, харизмы Дэвида Боуи, конечно, да, потому что Дэвид Боуи все-таки музыкант посерьезнее, чем Роберт Смит. Нисколько это не умаляет достоинств группы The Cure. Это хорошая группа, очень хорошая группа, но, тем не менее, все-таки в рамках таких вот образов, экспериментов, я думаю, что там с Дэвидом Боуи только, наверное, Джим Моррисон может сравниться, да, все остальные будут ниже. Тем не менее, образность, вот этот вот стиль The Cure, он потом, ну, разошелся, то есть дошел до наших глубинок. То есть у нас, грубо говоря, все те ребята, ну, типа группы кино, которые играли в жанре постпанк, они мало того, что как бы музыку заимствовали, да, так еще и подчистую заимствовали стиль и образ, да, именно у группы The Cure. Ну, в том числе, там потом еще другие были, там потом The Smiths появились, но это нас сегодня не касается. Поэтому вот эти вот три группы, они собой олицетворяют постпанк в таком чистом виде. Кто еще? Кто еще вне этой тройки был в постпанке из тех, кого мы можем вспомнить? Считается, что постпанком была группа Talking Heads.

Я здесь не согласен категорически. Я не считаю, что они вообще в жанре постпанка выступали. Это чистый арт-панк. Но, тем не менее, мы ее упомянем. Почему? Потому что Брайан Ино, который там пытался каким-то образом, захотел что-то спродюсировать, вот он как раз начал сотрудничать с группой Talking Heads, и под его началом они выпустили там второй, третий, четвертый альбом точно. Вот группа Talking Heads стала примером того, как сложно держать эту грань между экспериментами и простотой. Я небольшой фанат группы Talking Heads. Я считаю, что вот там, если первый альбом, который у всех считается самым слабым, да, который 77, он еще неплох, есть там пару неплохих песен, вот дальше там какой-то ужас это все превращается, если честно. Мне кажется, все очень как-то гротескно, какое-то вот наслоение, все это не к месту. Я прекрасно знаю, что я в меньшинстве, но я готов свое мнение отстаивать. Прям, я считаю, что Talking Heads — это очень переоцененная группа. И вот Брайан Ино, он на самом деле сыграл роль в усложнении данного коллектива. Почему? Потому что была известная история, как он заставлял солиста Talking Heads, он заставлял прыгать, чтобы сбивку голоса, да, чтобы как бы на записи, как будто у него такая небольшая отдышка, как будто он бежит была. И по легенде можно услышать, как мелочь трясется, значит, в штанах у солиста во время этих прыжков. Потом, когда они после четвертого, кажется, альбома, они поехали в тур, можете найти видео, там помимо Talking Heads еще человек 10 на сцене выступает, потому что, опять же, мы возвращаемся все к той же проблеме, что перенести студийную работу в лайв невозможно, вот именно в формате постпанка. А если ты ее переносишь, получается вот, так, вот это вот, да, 15 человек, какие-то там непонятные люди, играют там какие-то тройные, четверные барабаны, вот, и все это куда-то вот, опять же, вот в это неповоротливых динозавров, как Роберт Фрипп, солист группы King Crimson, выражался о прог-роке, вот то же самое случилось и с Talking Heads, поэтому, возможно, из-за этого она мне не нравится, потому что вот она как-то была слишком неповоротлива для этого жанра, не было в ней вот этой элегантности, если хотите. Хотя то, что коллектив значимый, экспериментальный, там и какой угодно, я тут даже спорить не буду. Коллектив из категории «я знаю, что он хорош, но мне не нравится». Дальше, кого мы еще упомянем? Упомянем мы группу «Wire».

Группа Wire у нас фигурировала уже в выпуске про панк, но тут так получилось, что у них один альбом был записан как бы в панк-формате, другой в арт-панк, третий в пост-панк-формате, да, вот если так брать, группа такая очень разношерстная, три их первых альбома, это прям, это надо слышать обязательно. Я наверняка говорил то же самое в выпуске про панк, еще раз повторю, что группу Wire нужно слушать обязательно. И возьмем вот этот их постпанковый альбом. Здесь также работа продюсера. Был продюсер такой Майк Торн. Вот он с ними работал, и вот он добивался этого коллектива. Вот мне кажется, что если Мартин Хеннет, он создавал звучание для Joy Division, то Майк Торн вот в работе с Wire, он скорее их направлял и показывал им же те грани, куда они могут развиваться. То есть, ну, продюсерская работа, она же разная бывает. Это же не только, что ты там что-то все пишешь, а люди просто играют. Там. Или там, например, если сольный артист, то он вот поет, а вокруг него там есть студийные музыканты для записи, которые играют то, что нужно продюсеру. Но это не всегда так. То есть, а, ну, бывает, что продюсер просто направляет, просто показывает, а может быть вот так попробуем, а может быть вот так. Мне кажется, я не знаю точно. Не был, соответственно, на студии тогда. Но мне кажется, что вот Майк Торн работал именно в таком формате, потому что добиться трех настолько качественных, настолько разных по стилю, по исполнению, по подаче альбомов, самостоятельно это придумать с одними и теми же музыкантами невозможно. Почему мы вспомнили вообще Wire и Майка Торна? Потому что я вам хочу показать на таком классическом академическом примере, как отличается группа, что она приобретает, работая с продюсером. Майк Торн, он после того, как поработал с Wire, заработал себе репутацию такого серьезного дяди. Если я не ошибаюсь, потом он работал с Soft Machine, а потом его позвали работать с Ниной Хаген. Кто такая Нина Хаген? Ну, кто-то из вас, возможно, слышал мантры в исполнении Нины Хаген или там какие-то отдельные, значит, композиции. Кто-то знаком. Это немецкая панкушка, да, с восточного Берлина, с таким очень красивым истерическим вокалом, такая вся, прям вот панк-панк, грубо говоря. Одна из немногих, кого можно вообще вспомнить из немецкого панк-движения, потому что там на самом деле все очень плохо, несмотря на то, что всякие историки пытаются преподнести, что немецкий панк был не хуже, на самом деле был значительно хуже, абсолютно вторичен, даже, думаю, вторичнее, чем советский панк получился. Там все было гораздо хуже, просто слушать невозможно. Но вот Нина Хаген была одна из таких проблесков хорошего вкуса. Играла она что-то вот

Запоминаем, что она играла. Дальше, соответственно, там ее вот эта группа, она развалилась, там она с каким-то наркоманом, как и положено, как говорят, съекшалась с каким-то наркоманом. В общем, и в итоге они создали какую-то новую группу, и у них абсолютно не получалось играть, потому что, ну, набирали они по принципу, кто нам нравится, кто нам не нравится, а не по принципу музыкального. В итоге получилась какие-то там группа друзей, и Нина Хаген, и играли они просто отвратительно. И, соответственно, все начали про нее забывать, но тут ее подписали, я не помню, какой лейбл, в общем, ее пригласили на запись альбома и поставили курировать все это дело Майкл Торна. И Майк Торн, там, по легенде, он, значит, пришел в студию, они все пришли, он говорит, ну, давайте, играйте. Они играют там минут, наверное, 10, потом такой, так, замечательно, вот у меня сразу первое условие, вот этих всех ребят мы просто выгоняем, потому что просто бездари. Со студийными музыкантами будешь заниматься, а если нет, то альбом не будет. Вот, ну, соответственно, Нина Хаген согласилась, и поработав с Торном, у нее вышел альбом, кажется, 82-го года, Noon Sex Monk Rock альбом назывался, это точно, а 82-й год не точно. Помните, да, как звучала Нина Хаген в своем панк-ипостаси? Послушайте, что с ней сделал Майк Торн.

0: если первая запись была такая грязная, дикая, животная панк-истерия, да, то здесь в студии, во-первых, очень зализанное звучание, но в хорошем смысле зализанное звучание, да, потому что Майк Торн человек был талантлив. И во-вторых, вот просто вслушайте, что сделал с ее голосом, да, то есть голос звучит уже как отдельный инструмент, как он с ним играет, как он его накладывает, то есть это, ну, отдельная абсолютно какая-то вселенная. Поэтому, конечно, да, такой офф-топ очередной мой. Если вам начнут доказывать, что продюсерская музыка — это плохо, что она убивает детско-юношеское, подростковое, романтическое чувство музыки, да, что только хуже становится от того, когда с тобой работают продюсеры, потому что они только все стандартизируют, вот вообще не слушайте этих людей, потому что просто говорить им про постпанк и то, насколько люди тогда работали. Просто надо работать с хорошими продюсерами. Если ты работаешь с Майком Макларном времен Нью-Йорк Доллс, то он тебя просто переоденет в коммунистические костюмы, и замечательно. Ну, потом Майкл Макларен, конечно, исправился. Как-нибудь отдельно, может быть, о нем поговорим. Ну, я не думаю, что в рамках подкаста, наверное, тема будет не очень уместна, но, возможно, когда-нибудь что-нибудь я про Макларена запишу. Но если ты работаешь с хорошим продюсером, который понимает, какой тебе нужен звук, исходит из твоих сильных сторон, то получаются выдающиеся альбомы, которые там надо на полочку себе ставить. А дальше, соответственно, у нас уже идет развитие постпанка. В принципе, так мы заголи по заголям пробежались. Суть, я думаю, панк-явления вы уловили. Напоследок поговорим обещанная тема, почему панк-рок такой большой... Ой, фу ты, панк-рок. Почему постпанк, конечно, панк-рок-то тоже, но постпанк, почему он оказал такое большое влияние на советскую вообще музыку? Мне казалось, тут есть две причины. Первая — это настроение, да, то есть это очень минорные ноты, присущие нашему пониманию того, как должна выглядеть музыка. Но это самое простое, на самом деле, объяснение. Было видео у Скилза, почему русская музыка такая грустная. Вот он примерно про это и говорит, что все вокруг и грустно, мы любим минорные, значит, ноты, и поэтому вот вся музыка у нас такая грустная, и грустная прям уникально, да. Хотя там были примеры, пользуясь тем, что все-таки я сижу перед микрофоном и могу, значит, в своем шоу что-то сказать, да, я не считаю, что там Земфира, да, грустнее, чем Joy Division. Ну, вообще нет. Земфира — это такое, это медляк на пионерском лагере, а Joy Division — это медляк где-нибудь под мостом какой-нибудь маленькой речушки. Вот там, где люди занимаются тем, чем по уму надо бы под мостом и заниматься. Но суть-то не в этом. И вторая причина, самая главная, это причина стилистическая, это, ну, вообще новая волна, электропоп, готический рок, постпанк, он придумал свою какую-то такую полуцыганскую, полудекадентскую эстетику. И в отличие от каких-то рваных панков или хиппарей, это было красиво и стильно. Эта музыка, она была 82-83 год, там уже такой подъем был, да, постпанк, электропоп, когда и наш коллектив начали появляться, там всякие кино и так далее. И они очень охотно забирали. Ни для кого, я думаю, не секрет, что наши отцы советского рока, люди были не бедные. И в первую очередь они первые узнавали об этих всех веньях, покупали пластинки, видели, как там люди одеваются, видели, как там люди звучат, и пытались это повторить. Как получилось, уже тут вопрос другой. Когда вам, условно говоря, рассказывают о вторичности русской музыки, да, советского рока, да, то он же вторичен-то не потому, что кто-то у кого-то что-то своровал. Это сам, воруешь, если ты как бы переосмыслил что-то, да, если ты там, у тебя получилось другое произведение с той же музыкой, да, как там сэмплы, например. Да, воруй на здоровье абсолютно, никто против не будет. А тут-то дело-то в советском роке в том, что они воровали все. То есть не только музыку, чтобы ее подогнать, да, не только какие-то идеи, они воровали образ, они воровали душу, да, этого самого постпанка. То есть они хотели быть вот ровно солистами The Cure, условно, там, Робертом Смитом, ровно Йеном Кертисом, там, ровно потом будет группа The Smiths, Морриси, там, солист, или там потом Sister of Mercy, тоже там ребята такие все импозантные, как говорится. Главная проблема, конечно, опять же, это все для отдельного выпуска, но в формате постпанка можно об этом сказать, что главная проблема советского рока, она как раз-таки в том, что он пытался брать не идеи, а брать целые группы и просто играть то же самое здесь. То же самое, только в профиль. И поэтому она звучит так вторично. И поэтому, когда появился интернет, люди начали понимать, что как бы вот смотрите, вот тут и образ, тут какие-то движения своровали. Там, например, известная история, что Мамонов, да, по-моему, Мамонов, солист Звуки Му, вот эти вот его танцы, помните, наверное, когда он так как-то двигается? Можно найти кассету Кэптена Бифхарда, где он двигается вот ровно точно так же. Ровно точно так же. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться быть как Кэптен Бифхард, пытаться вот как-то экспериментировать, ну, со своей какой-то стороны. Но вот если ты хочешь стать ровно русским Кэптеном Бифхардом, у тебя не получится ничего. Ты будешь вторичен, третичен и так далее. Поэтому, несмотря на то, что постпанк так много привнес музыку, так много сделал, заложил основы огромного количества жанров. Огромное количество, то есть там и техно, и тот же там гранж отчасти, все вот эти вот брит-попы и так далее. Вот все это выросло из постпанка в том числе. Но перейдя в бездумное копирование именно в советских реалиях, в реалиях советского рока, он превратился во что-то пошлое, пованивающее чем-то не самым качественным. А на сегодня все. Ждите новых выпусков. До скорых встреч. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Добрый день. Меня зовут Михаил Калужский. Я автор подкаста «Закати сцену». И поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году.